За красотой и мощью мира есть лик воскресшего Христа, Его божественная сила, Его любовь и чистота. Он с нами тих и осторожен, как свет иконы в темноте. Он, как таинственный художник, спасает веру на холсте. Он на холсте большой вселенной оставил жизнь и узкий путь. И пусть дорогою священной все верные к нему идут.

клянущиеся не могут представить в свою пользу никакого оправдания, кроме лишь пренебрежения к имени Божию. Святитель Иоанн Златоуст. «Ни небо, ни море, ни земля, ни сотворение всего сущего из ничего, ничто не служит столь великим доказательством человеколюбия Божия, как крест». Святитель Иоанн Златоуст. Блаженство поставляй не в обильной трапезе, не в веселом пении, не в текущем отовсюду богатстве, но в довольстве малым, в том, чтобы не иметь недостатка в необходимом. Первое делает душу рабою, а последнее — царицей. Преподобный Исидор Пелусиот. Для того, чтобы возвратить нам себе радость жизни, надобно умертвить в себе сего греховного и пришлого человека. Святитель Феофан Затворник. Нет никакой пользы от преимуществ природы человека, если они не сопровождаются совершенствами воли, так как только качества воли привлекают или похвалу, или укоризну. Святитель Иоанн Златоуст. Самая большая и неисцелимая болезнь души и гибель — богозабвение и тщеславие. Преподобный Антоний Великий. Спасает человека не собственное его дело, но даровавший силу. Преподобный Макарий Великий.

0: владычице Богородице. Ты, коей любовь к христианам превосходит любовь всякой матери земной, всякой жены, внемли нам в молитвах наших и спаси нас. Да памятуем мы о Тебе постоянно, да молимся Тебе всегда усердно, да прибегаем всегда под кров Твой святый, неленостно и без сомнения.
1: В эфире православный канал «Воскресенье». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

0: Аминь. Боже, милости буди мне грешному. Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради пречистой Твоей Матери и всех святых, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, утешителю души истины, и же везде Сы и вся исполняй, сокровище благих и жизни подателю, приди и вселися вны, и очистины от всякие скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троице, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше. Святый, посети исцели немощи наши. Имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, як уже и мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Восставши от сна, припадаем Ти блаже, и ангельскую песнь вопием Ти сильне. Свят, свят, святый си Боже, Богородицею помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Отодра и сна возвигл миссии Господи, умы просвети, и сердце уснемое отверзи. Вы же пейте Тя, Святая Троице, свят, свят, святый си Боже, Богородицу и помилуй нас, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Внезапу судья приидет, и кое-го же деяния обнажатся, но страхом зовем в полунощи. Свят, свят, святый си Боже, Богородицу и помилуй нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. От сна восстав, благодарю Тебя, Святая Троице, яко многие ради Твоей благости и долготерпения, не прогневался си на мя ленивого и грешного, ниже погубил меси со беззакониями моими, но человеколюбца все обычный, в ничане лежащего воздвигл меси, воеж же утреннего Тей славословите державу Твою, и ныне просвети мои очи мысленные, отверзи мои уста поучати словесем Твоим, и разумейте заповеди Твоя, и творите волю Твою, и пейте Тя во исповедании сердечнем, и воспевайтеся святое имя Твое, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Придите, поклонимся Цареви нашему Богу, придите, поклонимся и преподем Христу Цареви нашему Богу, придите, поклонимся и преподем самому Христу Цареви и Богу нашему. Помилуй мя, Боже, по велице милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих очисти беззаконие мое, наипаче умыми от беззакония моего, и от греха моего очисти мя, яко беззаконие мое знаю, и грех мой предо мной ствыну, Тебе единому согреших, и лукавое пред Тобой сотворих, яко да правдишеся во слове всех Твоих, и победишь в них да судить идти, все во беззаконии зачат есим, и во гресех родиме мати моя, сего истину возлюбила себезвестная и тайная, премудрости Твоей велмиссии, окропишими и сопами очищуся, омышими по чесне губилюся, слухом ему дась радость и веселье, возрадуются кости смиренные, отврати лице Твое от грех мых и вся беззаконие мое чисти, сердце чисто сози же вне Боже, и дух прав обнови во утробе моей, не отвержи меня от лица Твоего, и духа Твоего святаго не отыми от меня, воздашь мне радость спасения Твоего, и духом владычным утверди мя, научу беззаконный путем Твоим, и нечестивый к Тебе обратятся, и избави меня от крови Боже, Боже спасения моего, возрадуется язык мой правде Твоей, Господи, устне мои отверзиши, и уста мои возвестят хвалу Твою. Я кащ бы восхотела все жертвы, дал бы хуба все сожжения неблаговолиши. Жертва Богу дух сокрушен, сердце сокрушено и смиренно Бог не уничижит. Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона, и да засижутся стены Иерусалимские, тогда благоволишь жертву правды, возношение и всесожигаемое, тогда возложат на алтарь Твой тельцы. Верую во единого Бога Отца Вседержителя, Творца неба и земли, видимым же всеми невидимым, и во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единородного, и же от Отца Рожденного прежде всех век, света от света, Бога истина, от Бога истина, рожденно, несотворенно, единосущно Отцу, им же вся быша, нас ради человек и нашего ради спасения, шедшего с небес и воплотившегося Духа Свята и Марии Девы, и во человечшася, распятого же заны при Понтистием Пилате, и страдавшего и погребенно, и воскресшего в третий день по Писаниям, и вошедшего на небеса, и сидящего десной Отца, и паки грядущего со славой судите живым и мертвым, Его же царствие не будет конца, и в Духа Святаго Господа животворящего, и же от Отца исходящего, и же со Отцем и Сыном споклоняемо и славимо глаголовшего пророки, во единую святую, соборную и апостольскую церковь, исповедую едино крещение в оставление грехов, чаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь. Боже, очисти мя грешного, яко николи же сотвори благое пред Тобою, но избави мя от лукавого, и да будет во мне воля Твоя, да несужденно отверзу уста мои недостойная, и восхвалю имя Твое святое, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. От сна восстав, полуночную песнь приношу Ти спасе, и припадая вопию Ти, не дашь мне уснуть и во греховней смерти, но ущедри мя, распнися волею, и лежащка мя в ленности ускори восстави, и спаси мя в предстоянии молитве, и по сне ночнем воссияй мне день безгрешен, Христе Боже, и спаси мя, к Тебе, Владыка человеколюбче, от сна восстав прибегаю, и на дела Твои подвязаюсь и милосердием Твоим, молюсь о Тебе, помози мне на всякое время, во всякой вещи, и избави меня от всякие мирские злые вещи и дьявольского поспешения, и спаси меня, и веди в Царство Твое вечное. Ты, Боиси, мой сотворитель, и всякому благу промысленник и податель, а Тебе же все упование мое, и Тебе славу ссылаю, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, и же многою Твоей благостью и великими щедротами Твоими далось и мне рабу Твоему мимошедшее время ночи сия без напасти прийти от всякого зла противно. Ты сам, Владыка, всяческий творче, сподоби мя истинным Твоим светом и просвещенным сердцем творите волю Твою ныне и присно и во веки веков. Аминь. Господи, Вседержителю, Боже сил и всякие плоти, Вышний живый и насмиренный презирай, сердца же и утробы испытуй, и сокровенный человеков яви предведай, безначальный и пресносущный свете, у него же не есть применение или приложение синение, сам бессмертный царю, прими моление наше, я же в настоящее время на множество Твоих щедрот дерзающее, от скверных к Тебе устен творим, и остави на прегрешение наше, я же делом и словом и мыслью, ведением или неведением, согрешенное нами, и очистенное от всякой скверной плоти и духа, и дару нам бодренным сердцем, и трезвенную мыслью всю настоящего жития ночь прийти, ожидающим пришествия светлого и явленного дне, единородного Твоего Сына, Господа и Бога, и Спаса нашего Иисуса Христа». В Он же со славу Судья всех приидет, кому ж дадать и по делом Его, да не падший и обленившийся, но бодрствующий и воздвиженный в делании, обрящимся готови, в радость и божественный чертог слава Его совниде, и где же празднующий глаз непрестанный, и неизреченная сладость зрящий Твоего лица доброту неизреченную, Ты, Боиси, истинный свет, просвещая и освящая всяческая, и тяпается тварь во веки веков. Аминь. Тя благословим, Вышний Боже и Господи, милости творящего пресно с нами, великой же и неисследованная, славная же и ужасная, и женеще слав, подашь к нам сон в упокоении немощи нашей и ослабление трудов многотрудной плоти. Благодарим Тя, яко не погубилась и нас и беззакониями нашими, но человеколюбствовал и си обычно, и в нечане лежащины воздвиглась и, во иже славословите державу Твою, тем же молим безмерно Твою благость, просвети наши мысли и очиса, и ум наша тяжкого сна лености востави, отверзи наши уста, и исполни я Твоего хваления, якогда возможем непоколеблемо петь и же исповедаться Тебе во всех и от всех, славимому Богу, безначальному Отцу, с одинородным Твоим Сыном, и все святым и благим, и животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Воспевай благодать Твою, Владычице, молю Тя, умой благодати, ступати правами настави путью Христовых заповедей, где Ти к песням укрепи, уныне сон отгоняющий, связано пленницами грехопадений, мольбами Твоими разреши, Богу невесту, в ночи имей, во дни сохраняй, борющих враг избавляющий мя, жизнодателя Богородшая, умершленными страстьми живи, я же свет не вечерний родшая, душу мою ослепшую просвети, о дивная владычная палата, дом Духа Божественного мне сотвори, врача родшая, уврачуй души мои многолетные страсти, волнующейся житейскую бурею, кости зиме покаяния направи, избави мя огня вечнующего и черви же злаго и тартара, да мя не виши бесом радование, и же многим грехом повинника, ново сотвори мя обетшавшего нечувственными, при непорочное согрешении, странно муки всякие покажи мя, и всех владыку умоли, небесными лучите веселье со всеми святыми сподоби, Пресвятая Дева, услыши глаз, непотребного раба Твоего, струю дава мне слезам пречистая, души моей скверно очищающей, стенание от сердца приношу Тебе непрестанно, у сердца Владычице, молебную службу мою прими, и Богу благоутробному принеси, превыше ангел мискаками превыше слитие сотвори, светоносное сине небесное, духовную благодать во мне направи, руцы воздей и усне похваление оскверненной скверною всенепорочная, души тленных мне пакости избави, Христа прилежно умоляющий, Ему же честь и поклонение подобает, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Много милостивей, всемилостивей, Боже мой, Господи Иисусе Христе, многие ради любви шел и воплотился Иси, якогда спасеши всех, и паки спаси, спаси мя по благодати, молю Тя, аще бодел спасеши мя, неси благодати дарк, но долг паче, и многие в щедротах и незреченной милости, верую бы в мя рекл Иси о Христе мой, жив будет и не узрит смерти вовеки, аще уба вера, я же в Тя спасает отчаянная, все верую, спаси мя, яко Бог мой, си Ты и Создатель, вера же вместо дел да вменится мне, Боже мой, не обрящешь бо дел отнюдь оправдающих мя, но та вера моя додавляет место всех, та да отвечает, та да правдит мя, та да покажет мя причастника славы Твоей вечная, да не уба похитит мя сатана и похвалится слове, еже оторнуть мя Твоей руки и ограды, но или хочу, спаси мя, или не хочу, Христе, спаси мой, предвори скоро, скоро погибох. Ты бойся, Бог мой, а чрева матери моя, сподоби мя, Господи, ныне возлюбите Тя, як уж возлюбих и надо той самый грех, и паки поработайте Тебе без лености точно, як уже поработок прежде сатанистивому, наипаче же поработаю Тебе, Господу и Богу, моему Иисусу Христу, во вся дни живота моего, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Святые ангели, предстояй каяние моей души и страстной моей жизни, не остави меня грешного, ниже отступи от меня за невоздержание мое, не дашь места лукавому демону обладать и мною насильством смертного сего телесе, укрепи бедствующую и худую мою руку, и настави меня на путь спасения. Ей, святые ангели Божии, хранителю и покровителю окаяна моей души и тела, вся мне прости, и лики митя скорби хвася от неживота моего, яще что согреших, пришедшую ночь сию, покрый мя настоящий день и сохрани мя от всякого искушения противного, да ни в коем гресе прогневы Бога, и молись за мя ко Господу, да утвердит мя в страсти своем и достойно покажет мя раба своя благости. Аминь. Пресвятая Владычица моя Богородице, святыми Твоими всесильными мольбами, адже нет меня смиренного и окаянного раба Твоего, уныние, забвение, неразумие, нерадение и вся скверное, лукавое и хульное помышление от окаянного моего сердца и от помраченного ума моего, и погаси пламень страстей моих, яко нищ есть мя окаянен, и избави мя от многих и лютых воспоминаний и предприятий, и от всех действий свободи мя, яко благословенно иси от всех родов, и славится пречестное имя Твое во веки веков. Аминь. Моли Бога о мне, святый угодничий Божий, назовите свое имя. Яко усердно к Тебе прибегаю, скорому помощнику и молитвеннику душе моей, Богородице Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с Тобою, благословена Ты в женах, и благословен плод чрева Твоего, яко спас родилась и душ наших. Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое, победы православным христианам на сопротивной даруя, и Твое сохраняя крестом Твоим жительство. Помяни, Господи Иисусе, гресе Божий наш, милости и щедроты Твои от века сущие, и же ради и вочеловечился Иси, и распятие и смерть по спасению ради права в Тя верующих претерпеть изволил Иси, и воскрес из мертвых, вознился Си на небеса, и сидишь одесную Бога Отца, и презираешь на смиренные мольбы всем сердцем призывающих Тя. Преклони ухо Твое и услыши смиренно моление мне, непотребного раба Твоего, воню благоухание духовного, Тебе за все люди Твои приносящего, и в первых помяни Церковь Твою святую, соборную и апостольскую, и уже снабделась и честную Твою кровью, и утверди, и укрепи, и расшири, умножи, умири, и непреборимо адами враты во веки сохрани, раздирани церкви утиши, шатани языческие угаси, и ересей восстани скоро разори и скорени, и в ничтоже силу святого Твоего Духа обрати. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй страну нашу российскую, православные люди, и я в Отечестве, и в России несущие, страну сию и власть, и я. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй святейшие восточные патриархи православные, преосвященные митрополиты, архиепископы и епископы православные, и весь священнический и монашеский чин, и весь притчи церковный, я же поставился и пасти словесным Твое стадо, и молитвами и помилуй, и спаси мя грешного. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй Отца моего духовного, назовите имя, и святыми Его молитвами прости мои согрешения. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй родителя моя, назовите их имена, братью и сестры, и сродника моя по плоти, и вся ближняя рода моего, и други, и дару, и мирная Твоя, и примирная благая. Поклон. Спаси, Господи, помилуй старцы, юные нищие, сироты и вдовицы, и сущие болезни и печали, бедах же и скорбях, обстояниях и пленениях, темницах же и заточениях, изрядни же в гонениях, Тебе ради веры православные, от язык безбожных, от отступники, от ретиков, сущие рабы Твоя, и помяни, посети, укрепи, утеши, и скорей силу Твою слабу, свободу избавы им подашь. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй посланную службу, путешествующие, отцы и братью нашу, и вся православные христианы. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй, и же аз безумием соблазних, и от пути спасительного отвратих, к делом злым и неподобным приведох, божественным Твоим промыслом, к пути спасения паки возврати. Поклон. Спаси, Господи, помилуй ненавидящие, обидящие мя и творящие мя напасти, и не остави их погибнуть имени ради грешного. Поклон. Оступившие от православной веры и погибельными ересьми слепленные, светом Твоего познания просвети и святей Твоей апостольской соборной церкви причти. Поклон. Помяни, Господи, от жития сего отшедшей правоверной цари, царицы, благоверной князи, княгини, святейшей патриархи, преосвященные митрополиты, архиепископы и епископы православные, в ересьем же и притче церковным и монашеским чине Тебе послужившие, и вечных Твоих селений со святыми упокой. Поклон. Помяни, Господи, душу усопших рабов Твоих, родителей моих, назовите имена, и всех сродников по плоти, и прости вся согрешения вольное и невольное, даруй им царствие и причастие вечное Твоих благ, и Твое бесконечное блаженное жизнь и наслаждение, поклон. Помяни, Господи, вся в надежде воскресения и жизни вечные, усопшие отцы и братью нашу, и сестры, и где лежащие повсюду православные христианы, и со святыми Твоими, и где же пресвящает свет лица Твоего, всели нас помилуй, яко благ и человеколюбец. Аминь. Поклон. Подашь, Господи, оставление грехов всем прежде отшедшим в вере и надежде воскресения, отцам, братьям и сестрам нашим, сотворим вечную память. Подашь, Господи, оставление грехов всем прежде отшедшим, вере и надежде воскресения, отцам, братьям, сестрам нашим, и сотворим вечную память. Подашь, Господи, оставление грехов всем прежде отшедшим, вере и надежде воскресения, отцам, братьям и сестрам нашим, и сотворим вечную память. Достойно есть, яко воистину блажите Тебя, Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без исления Богослова родшую, сущую Богородицу Тя величаем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молит ради Пречистой Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь.
1: Молитва о спасении России. Господи Иисусе Христе, Боже наш, прими от нас, недостойных рабов Твоих, усердное моление сие, и, простив нам вся согрешение наше, помилуй всех врагов наших, ненавидящих и обидящих нас, и не воздашь им по делам их, но по великой милости Твоей обрати их, неверных ко правоверию и благочестию, верных же воеже уклонитесь от зла и творите благое. Нас же всех и Церковь Твою святую, всесильную Твоею крепостью от всякого злаго обстояния милостиво избави, страждущую землю русскую от лютых враг видимых и невидимых свободи, и воскреси святую православную Русь, верных же рабов Твоих, в скорби и печали день и ночь вопиющих к Тебе, многоболезненный вопль услыши, многомилостиве Боже наш, и изведи из истления живот их». Подашь же мир и тишину, любовь и утверждение, и скорое примирение людям Твоим, их же честною кровью искупил еси. Но и отступившим от Тебе, и Тебе не ищущим явлен буди, воеже не единому от них погибнути, но всем им спастися и в разум истины прийти. Да все в согласном единомыслии и в непрестанной любви прославят пречестное имя Твое, терпеливо душне, не злобиве Господи, во веки веков. Аминь.

Дорогие братья и сестры, сегодня 5 июня по новому стилю или 23 мая по старому. И сегодня Святая Церковь совершает память преподобного Михаила Исповедника, епископа Сенатского Фригийского, и преподобного мученика Михаила Саваита Чернорисца, подвижника IX века. Обретение мощей святителя Леонтия, епископа Ростовского в XII веке, и память жившей в то же время преподобной Ефросинии игумении Полоцкой, преподобного Паисия Галичского, архимандрита XV века, собор Ростово-Ярославских святых, собор мучеников Холмских и Подляжских, обретение мощей мучениц Евдокии Шейковой, Дарьи Тимагиной, Дарьи Улыбиной и Марии Неизвестной в 2001 году. Именинников мы поздравляем с Днем Ангела. Братья и сестры, сегодня мы уделим время покровительнице женского монашества на Руси, преподобной Ефросинии Полоцкой. Будущая преподобная Ефросиния, игуменья Полоцкой, родилась в самом начале XII века. В миру звалась Предслава и была дочерью витебского князя Георгия Всеславича. Она была образована и весьма красива лицом,

0: мая 1173 года. Не позднее 1187 года тело святой перенесено было в Киево-Печерский монастырь, а в 1910 году мощи перенесены в Полоцк, в основанный ею монастырь. Но недолго пробыла в своей обители преподобная. Согласно постановлению Народного комиссариата юстиции РСФСР, 13 мая 1922 года рака с мощами преподобной Ефросинии была вскрыта. В заключении врачебно-научной экспертизы указывалось, что труп мумифицировался вследствие благоприятных почвенных условий. После вскрытия мощи отправили на атеистическую выставку в Москву, а оттуда в Витебск, где их держали в качестве экспоната местного краеведческого музея. Драгоценная рака была реквизирована вместе с другими ценностями обители. Промыслом Божиим во время немецкой оккупации верующие перенесли нетленные останки преподобной в Свято-Покровскую церковь Витебска. А 23 октября 1943 года мощи возвратились в Полоцкий Спасо-Ефросиниевский собор. Один из участников этого события вспоминает: «Поздним вечером из Витебска в Полоцк пришел вагон с мощами святой Ефросинии. Несмотря на комендантский час, когда жителям запрещалось выходить на улицу, комендант разрешил двум священникам и четырем мирянам проводить мощи с железнодорожной станции в собор Святой Софии. Уже была ночь, когда мы с трудом возложили стародавний дубовый гроб-колоду на устланную коврами повозку. Впереди и позади нас шло по двое немецких солдат, которые то ли следили за нами, чтобы мы не совершили какой-либо диверсии, то ли охраняли нас от встречных немцев. Мы шли за повозкой и пели стихиру: «Веселися, монастырь Спасов, и светло ликуй, земля Полоцкая». На следующий день состоялось перенесение мощей из Софийского собора в церковь Спаса. Фронт находился в 36 километрах от Полоцка, поэтому вначале комендант позволил, чтобы процессия состояла из двух десятков человек. Позже согласился на большее. Вместо многочисленных священников шли в своих пасхальных ризах только отцы Антоний и Модест. Небольшой девичий хор Софийского собора пел: «Днесь светло красуется дивный град Полоцк». И это, надо еще раз отметить, происходило в оккупированном немцами городе. 25 октября 1943 года впервые после 25-летнего перерыва у мощей преподобной в основанном ею монастыре была отслужена божественная литургия. Но еще не скоро был возобновлен монастырь. Лишь в 1992 году выселили последних жителей из братских корпусов. Началась реставрация соборов монастыря. Посажен был фруктовый сад над огромной братской могилой, в которой лежат тела расстрелянных, им же не с числа. Преподобная Мати Ефросиния, моли Бога о нас. Всего вам доброго!
1: Для вас звучала рубрика «Православный календарь». Вел его священник Михаил Кудрявцев.

0: Церковь, не связанная крепкими и нерасторжимыми узами любви, испытывает множество войн, усиливает гнев Божий и подает повод ко многим искушениям. Святитель Иоанн Златоуст. Смирение преображает душу божественными познаниями. Преподобный Исаак Сирин Ниневийский. Дьявол имеет обыкновение вовлекать неосторожных в обман, даже и при посредстве того, что часто приносит пользу. Если это полезное, получает недолжное применение. Святитель Иоанн Златоуст. Не от множества грехов происходит отчаяние, но от нечестивого настроения души. Святитель Иоанн Златоуст. Требование от себя неизменяемости и непогрешительности, требование несбыточное в этом приходящем веке. Неизменяемость и непогрешительность свойственны человеку в будущем веке, а здесь мы должны великодушно переносить немощи ближних и немощи свои. Святитель Игнатий Брянчанинов. Если мы, будучи насаждены Христом и сподобившись духовного питания, покажем потом жизнь бесплодно, то нас ожидает гиенский огонь и неугасимый пламень. Святитель Иоанн Златоуст. Прошу и молю, держите себя строго, как в заперти, пока не избежим от здешних врагов и скользких случайностей, и не переселимся туда, где будем безопасны от падений и окрадения. Преподобный Феодор Студит.
1: О всесвятый Николы, угодниче преизрядный Господень, теплый наш заступниче и везде в скорбях скорый помощниче, помози мне, грешному и унылому, в настоящем житии. Умоли Господа Бога даровать ими оставление всех моих грехов, елико согреших от юности моей, во всем житии моем, делом, словом, помышлением и всеми моими чувствами. И во исходе души моей я помози ми, окаянным. Умоли Господа Бога, всей отвари Содетеля, избавите мя воздушных мытарств и вечного мучения. Да всегда прославляю Отца и Сына и Святаго Духа, и Твое милостивное предстательство, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

Аминь. Боже, милости буди мне грешному. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради пречистой Твоей Матери и всех святых, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, Утешителю души истины, иже везде Си и вся исполняй, сокровище благих и жизни подателю, приди и вселися вны, и очистины от всякие скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троице, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше. Святый, посети исцели немощи наши. Имени Твоего ради. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, як уже и мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Восставши от сна, припадаем Ти блаже, и ангельскую песнь вопием Ти сильне. Свят, свят, свят Иси Боже, Богородицею помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. От одра и сна воздвигл миссии, Господи, умы просвети, и сердце уснемое отверзи, во иже пети Тя, Святая Троице, свят, свят, свят Иси Боже, Богородицею помилуй нас, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Внезапу судья приидет, и кое-го же деяния обнажатся, но страхом зовем в полунощи, свят, свят, свят Иси Боже, Богородицею помилуй нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. От сна восстав, благодарю Тебя, Святая Троице, яко многие ради Твоей благости и долготерпения, не прогневался си на мя ленивого и грешного, ниже погубил миси со беззакониями моими, но человеколюбца все обычный, в ничане лежащего воздвигл миси, воеже утреннего Тей славословите державу Твою, и ныне просвети мои очи мысленные, отверзи мои уста поучати словесем Твоим, и разумейте заповеди Твоя, и творите волю Твою, и пейте Тя во исповедании сердечнем, и воспевайтесь святое имя Твое, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Придите, поклонимся Цареви нашему Богу, придите, поклонимся и припадем Христу, Цареви нашему Богу, придите, поклонимся и припадем самому Христу, Цареви и Богу нашему. Помилуй меня, Боже, по велице милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих очисти беззаконие мое, наипаче моими от беззакония моего, и от греха моего очисти мя. Яко беззаконие мое знаю, и грех мой предо мной ствыну, Тебе единому согреших, и лукавое пред Тобой сотворих, яко да правдишься во славе всех Твоих, и победишь в них да судить идти, все во беззаконии зачат есим, и во гресех родиме мати моя, сибо истину возлюбила себе известное и тайное, премудрости Твоей велмиссии, окропишими и сопами очищуся, а мышами по чесне губилюся. Слухом ему дась радость и веселье, возрадуются кости смиренные. Отврати лице Твое от грех мых и вся беззаконие мое чисти. Сердце чисто созижа мне, Боже, и дух прав обнови во утробе моей. Не отвержи меня от лица Твоего, и духа Твоего святаго не отыми от меня. Воздашь мне радость спасения Твоего, и духом владычным утверди мя. Научу беззаконный путем Твоим, и нечестивый к Тебе обратятся. Избави меня от крови Боже, Боже спасения моего. Возрадуется язык мой правде Твоей.
Господи, усне мое отверзиши, и уста мои возвестят хвалу Твою. Я кащбов схотела все жертвы, дал бы хуба все сожжения неблаговолиши. Жертва Богу дух сокрушен, сердце сокрушенное и смиренно Бог не уничижит. Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона, и да засижутся стены Иерусалимские, тогда благоволишь жертву правды, возношение и всесожигаемое, тогда возложат на алтарь Твой тельцы. Верую во единого Бога Отца Вседержителя, Творца неба и земли, видимым же всеми невидимым, и во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единородного, и же от Отца рожденного прежде всех век, света от света, Бога истина, от Бога истина, рожденно, несотворенно, единосущно Отцу, им же вся быша, нас ради человек и нашего ради спасения, шедшего с небес и воплотившегося Духа Свята и Марии Девы, и во человечшася, распятого же заны при Понтийстве Пилате, и страдавшего и погребенно, и воскресшего в третий день по Писаниям, и вошедшего на небеса, и сидящего десной Отца, и паки грядущего со славой судите живым и мертвым, Его же царствие не будет конца, и в Духа Святаго Господа Животворящего, и же от Отца Исходящего, и же со Отцем и Сыном споклоняемо и славимо глаголовшего пророки, воедину святую, соборную и апостольскую церковь, исповедую едино крещение в оставление грехов, чаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь. Боже, очисти мя грешного, яко николи же сотвори благое пред Тобою, но избави мя от лукавого, и да будет во мне воля Твоя, да несужденно отверзу уста мои недостойная, и восхвалю имя Твое святое, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. От сна восстав, полуночную песнь приношу Ти спасе, и припады вопию Ти, не дашь мне уснуть и во греховней смерти, но ущедри мя, растныся волею, и лежащка мя в лености ускори восстави, и спаси мя в предстоянии молитве, и по сне ночнем воссияй мне день безгрешен, Христе Боже, и спаси мя, к Тебе, Владыка человеколюбче, от сна восстав прибегаю, и на дела Твои подвязаюсь и милосердием Твоим, молюсь о Тебе, помози мне на всякое время, во всякой вещи, и избави меня от всякие мирские злые вещи и дьявольского поспешения, и спаси меня, и веди в Царство Твое вечное. Ты, Боиси, мой сотворитель, и всякому благу промысленник и податель, а Тебе же все упование мое, и Тебе славу ссылаю, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, иже многою Твоей благостью и великими щедротами Твоими, далось и мне, рабу Твоему, мимошедшее время ночи сия без напасти прийти, от всякого зла противно. Ты сам, Владыка, всяческий творче, с подобием истин Твоим светом и просвещенным сердцем творите волю Твою, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, Вседержителю, Боже сил и всякие плоти, Вышний живый и надсмиренный презирай, сердца же и утробы испытуй, и сокровенный человеков яви предведай, безначальный пресносущный свете, у него же не есть применение или приложение синение, сам бессмертный царю, прими моление наше, я же в настоящее время на множество Твое щедро дерзающее, от скверных к Тебе устен творим, и остави нам прегрешение наше, я же делом и словом и мыслью, ведением или неведением, согрешенное нами, и очистенное от всякой скверной плоти и духа, и дару нам бодренным сердцем, и трезвенную мыслью всю настоящего жития ночь прийти, ожидающим пришествия светлого и явленного дне, единородного Твоего Сына, Господа и Бога, и Спаса нашего Иисуса Христа». В Он же со славу Судья всех приидет, кому ж да дать и по делом Его, да не падший и обленившийся, но бодрствующий и воздвиженный в делании, обрящимся готови, в радости божественный чертог славы Его совниде, и где же празднующий глаз непрестанный, и неизреченная сладость зрящий Твоего лица доброту неизреченную, Ты, Боиси, истинный свет,
просвещая и освящая всяческая, и тяпается тварь во веки веков. Аминь. Тя благословим, Вышний Боже и Господи, милости творящего пресно с нами, великой же и неисследованная, славная же и ужасная, и же нечисла, подашь к нам сон в упокоении немощи нашей и ослабление трудов многотрудной плоти. Благодарим Тя, яко не погубилась и нас и беззакониями нашими, но человеколюбствовал и се обычно, и в нечаянии лежащины воздвиглась и, Вы же славословите державу Твою, тем же молим безмерно Твою благость, просвети наши мысли и очиса, и ум наш от тяжкого сна лености восстави, отверзи наши уста и исполни я Твоего хваления, якогда возможем непоколеблемо петь и же исповедаться Тебе во всех и от всех, славимому Богу, безначальному Отцу, с одинородным Твоим Сыном, и си святым и благим, и животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Воспевай благодать Твою, Владычице, молю Тя, умой благодати, ступать и правами настави путью Христовых заповедей, где к песне укрепи, уныне сон отгоняющий, связано пленницами грехопадений, мольбами Твоими разреши, Богу невесту, в ночи имей во дни сохраняй, борющих враг избавляющий мя, жизнодателя Богородшая, умишленными страстьми оживи, я же светней вечерней родшая, душу мою ослепшую просвети, о дивная владычная палата, дом Духа Божественного мне сотвори, врача родшая, уврачуй души мои многолетные страсти, волнующейся житейскую бурею, кости зиме покаяния направи, избави мя огня вечнующего и черви же злаго и тартара, да мя не виши бесом радование, и же многим грехом повинника, ново сотвори мя обетшавшего нечувственными, при непорочное согрешении, странно муки всякие покажи мя, и всех владыку моли, небесными лучите веселье со всеми святыми сподоби, Пресвятая Дева, услыши глаз, непотребного раба Твоего, струю дава мне слезам пречистая, души мои скверно очищающей, стенание от сердца приношу Ти непрестанно, у сердца Владычице, молебную службу мою прими, и Богу благоутробному принеси, превыше ангел мискагами, превыше слитие сотвори, светоносное сине небесное, духовную благодать во мне направи, руцы воздей, и усне похваление скверненной скверною, все непорочная, души тленных мне пакости избави, Христа прилежно умоляющий, Ему же честь и поклонение подобает, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Много милостивей, все милостивей, Боже мой, Господи Иисусе Христе, многие ради любви шел и воплотился Иси, якогда спасеши всех, и паки спаси, спаси меня по благодати, молю Тя, аще бодел спасеши меня, неси благодать и дарк, но долг паче, и многие в щедротах и незреченной милости, верую бы в меня рекл Иси о Христе мой, жив будет и не узрит смерти вовеки, ащуба вера, я же в Тебя спасает отчаянная, все веруй, спаси меня, яко Бог мой, си Ты и Создатель, вера же вместо дел да вменится мне, Боже мой, не обрящешь ибо дел отнюдь оправдающих мя, но та вера моя да давлеет место всех, та да отвечает, та да правдит мя, та да покажет мя причастника славы Твоя вечная, да не убо похитит мя сатана и похвалится слове, еже оторнут имя Твоей руки и ограды, но или хочу, спаси мя, или не хочу, Христе спаси мой, предвори скоро, скоро погибох. Ты бойся, Бог мой, а чрева матери моя, сподоби мя, Господи, ныне возлюбите Тя, як уж возлюбих и надо той самый грех, и паки поработайте Тебе без лености точно, як уже поработок прежде сатанистивому, наипаче же поработаю Тебе, Господу и Богу, моему Иисусу Христу, во вся дни живота моего, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Святые ангели, предстояй каяни моей души и страстной моей жизни, не остави меня грешного, ниже отступи от меня за невоздержание мое, не дашь места лукавому демону обладать и мною насильством смертного сего телесе, укрепи бедствующую и худую мою руку, и настави меня на путь спасения. Ей, святые ангели Божии, хранителю и покровителю окаяна моей души и тела, вся мне прости, и ликими тя оскорби хвася от не живота моего, яще что согреши к пришедшую ночь сию,
покрый мя настоящий день и сохрани мя от всякого искушения противного, да ни в коем гресе прогневы Бога, и молись за мя ко Господу, дотвера, и молись за мя ко Господу, да утвердит мя в страсти своем, и достойно покажет мя раба своя благости. Аминь. Пресвятая Владычица моя Богородице, святыми Твоими всесильными мольбами, адже нет мене смиренного и окаянного раба Твоего, уныние, забвение, неразумие, нерадение и вся скверное, лукавое и хульное помышление от окаянного моего сердца и от помраченного ума моего, и погаси пламень страстей моих, яко нищ есть мя окаянен, и избави мя от многих и лютых воспоминаний и предприятий, и от всех действий свободи мя, яко благословенно иси от всех родов, и славится пречестное имя Твое во веки веков. Аминь. Моли Бога мне, святый угодничий Божий, назовите свое имя. Яко усердно к Тебе прибегаю, скорому помощнику и молитвеннику душе моей. Богородице Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с Тобою, благословена Ты в женах, и благословен плод чрева Твоего, яко спас родилась и душ наших. Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое, победы православным христианам на сопротивные даруя, и Твое сохраняя крестом Твоим жительство. Помяни, Господи Иисусе Христе Боже наш, милости и щедроты Твои от века сущие, и же ради и вочеловечился Иси, и распятие и смерть по спасению ради права в Тя верующих претерпеть изволил Иси, и воскрес из мертвых, вознился Си на небеса, и сидишь одесную Бога Отца, и презираешь на смиренные мольбы всем сердцем призывающих Тя, преклони ухо Твое и услыши смиренно моление мне, непотребного раба Твоего, воню благоухание духовного, Тебе за все люди Твои приносящего, и в первых помяни Церковь Твою святую, соборную и апостольскую, и уже снабделась и честную Твою кровью, и утверди, и укрепи, и расшири, умножи, умири, и непреборимо адом враты вовеки сохрани. Раздирание церкви утиши, шатань языческий угаси, ересей восстание скоро разори и искорени, и в ничтоже силу святого Твоего Духа обрати. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй страну нашу российскую, православные люди, я в Отечестве и в России несущие, страну сию и власть и я. Поклон. Спаси, Господи, помилуй святейшие восточные патриархи православные, преосвященные митрополиты, архиепископы и епископы православные, и весь священнический и монашеский чин, и весь притча церковный, я же поставилась и пасти словесное Твое стадо, и молитвами и помилуй, и спаси мя грешного. Поклон. Спаси, Господи, помилуй отца моего духовного, назовите имя, и святыми его молитвами, и прости мои согрешения. Поклон. Спаси, Господи, помилуй родителя моя, назовите их имена, братья и сестры, и сродники мои по плоти, и вся ближняя рода моего, и други, и дару, и мирная Твоя, и примирная благая. Поклон. Спаси, Господи, помилуй старцы, юные, нищие, сироты, вдовицы, и сущие болезники, и печали, бедах же и скорбях, обстояниях и пленениях, темницах же и заточениях, и зрядни же в гонениях, Тебе ради веры православные, от язык безбожных, от отступники, от ретиков, сущие рабы Твоя, и помяни, посети, укрепи, утеши, и скоре силу Твою слабу, свободу избавы им подашь. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй посланную службу, путешествующие, отцы и братью нашу, и вся православные христианы. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй, и жаз безумием соблазних, и от пути спасительного отвратив, к делом злым и неподобным приведох, божественным Твоим промыслом, к пути спасения паки возврати. Поклон. Спаси, Господи, помилуй ненавидящие, обидящие мя и творящие мя напасти, и не остави их погибнуть имени ради грешного. Поклон. Отступившие от православной веры и погибельные ресмесы пленные,

0: светом Твоего познания просвети, и святей Твоей апостольской соборной церкви причти, поклон. Помяни, Господи, от жития сего отшедшей правоверной цари, царицы, благоверной князи, княгини, святейшей патриархии, преосвященной митрополиты, архиепископы и епископы православные, в иересем же и притче церковнем и монашеским чине и Тебе послужившие, и вечных Твоих селений со святыми упокой, поклон. Помяни, Господи, душу усопших рабов Твоих, родителей моих, назовите имена, и всех сродников по плоти, и прости вся согрешение вольное и невольное, даруй им царствие и причастие вечных Твоих благ, и Твоей бесконечной блаженной жизни наслаждение, поклон. Помяни, Господи, вся в надежде воскресения и жизни вечные, усопшие отцы и братью нашу и сестры, и издележащие повсюду православных христианы, и со святыми Твоими, и где же пресвящает свет лица Твоего, всели нас помилуй, яко благ и человеколюбец. Аминь. Поклон. Подашь, Господи, оставление грехов всем прежде отшедшим в вере и надежде воскресения, отцам, братьям и сестрам нашим сотворим вечную память. Подашь, Господи, оставление грехов всем прежде отшедшим, вере и надежде воскресения, отцам, братьям, сестрам нашим, и сотворим вечную память. Подашь, Господи, оставление грехов всем прежде отшедшим, вере и надежде воскресения, отцам, братьям, сестрам нашим, и сотворим вечную память. Достойно есть, кого истину блажить Тебя, Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, ей славнейшую без сравнения Серафим, без исцеления Богослова родшую, сущую Богородицу Тя величаем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради пречистой Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь.
1: Молитва о спасении России. Господи Иисусе Христе, Боже наш, прими от нас, недостойных рабов Твоих, усердное моление сие, и, простив нам вся согрешение наше, помилуй всех врагов наших, ненавидящих и обидящих нас, и не воздашь им по делам их, но по великой милости Твоей обрати их, неверных ко правоверию и благочестию, верных же воеже уклонитесь от зла и творите благое. Нас же всех и Церковь Твою святую, всесильную Твоею крепостью от всякого злаго обстояния милостиво избави, страждущую землю русскую от лютых враг видимых и невидимых свободи, и воскреси святую православную Русь, верных же рабов Твоих, в скорби и печали день и ночь вопиющих к Тебе, многоболезненный вопль услыши, многомилостиве Боже наш, и изведи из истления живот их». Подашь же мир и тишину, любовь и утверждение, и скорое примирение людям Твоим, их же честною кровью искупил еси. Но и отступившим от Тебе, и Тебе не ищущим явлен буди, воеже не единому от них погибнути, но всем им спастися и в разум истины прийти, да все в согласном единомыслии и в непрестанной любви прославят пречестное имя Твое, терпеливо душне, не злобиве Господи, во веки веков. Аминь.

0: Чайно на иконе евангелист Марк. Конечно, здесь икона полиграфии ужасная, поэтому я прошу прощения заранее, но я думаю, что в храмах вы неоднократно это видели. Евангелист Марк изображен со своим символом, особым евангельским, символ его лев. Я прошу прощения, не сказал ничего о символе евангелиста Матфея. Евангелист Матфей изображается с ангелом, человеком с крылышками, да? Вот эта иконочка евангелиста Матфея. И как раз именно потому, что в этом Евангелии он пытается говорить о Христе как о Мессии, о Спасителе, и показывает служение Христа роду человеческому. А здесь цель – показать величие, царственность служения Спасителя, и поэтому церковь усвояет евангелисту Марку вот такой символ, символ льва. Ну, а лев – царь, могущественное животное, сильное животное. С крыльями почему? Потому что это не простой лев, а особый лев, духовное такое значение, духовное существо. Не мирской лев, безусловно, не вот обычный лев, который где-то выловили в Африке. О многочисленных чудесах, вот которые упоминает в своем Евангелии, я говорить не буду, я думаю, что они вам знакомы. Многочисленные исцеления и хождение по воде Господа, когда Он явился апостолом, и о насыщении 5000 человек, и о исцелении Иерихонского бесноватого. Ну, многочисленные чудеса, которые мы отчасти будем с вами этих отрывков касаться, поэтому я сейчас даже не буду их зачитывать.
1: Вы слушали беседы о Евангелии игумена Иоасафа Полуянова.

0: В Екатеринбурге 11 часов.
1: Новости. На православном радиоканале «Воскресенье» звучит выпуск новостей. Уральские путешественники готовятся к экспедициям по Северному Уралу. О подготовке новых экспедиций по Бабиновской дороге уже заявили известные уральские путешественники Валерий Иваницкий, директор АНО «Большая Евразийская тропа» и Ильдар Маматов, руководитель проекта «Маршрутами великих северных экспедиций». Ильдар Маматов – путешественник, давно известный и на всероссийском уровне, и за пределами России. Во время экспедиции, реализованных в рамках его проекта «Повторение пути великих северных экспедиций XVIII века», была исследована вся восточная территория Российской империи, включая Сибирь, Дальний Восток, Камчатку и Чукотку, вплоть до берегов Северной Америки. Задача проекта – воспитание патриотизма российской молодежи, формирование интереса к территориям родной страны, позитивные изменения в их жизни. По традиции в летних экспедициях вместе с Ильдаром Маматовым принимают участие школьники московских школ и учащиеся школ небольших российских городов. Они знакомятся, дружат, вместе учатся любить свою большую родину. Походы по Бабиновской дороге – часть этого большого проекта. Нынче экспедиция с педагогами и детьми запланирована на период с 14 по 18 июля. В проекте примет участие одна из московских школ, а также группа учащихся педагогов из Верхотурья и Новой Ляли. В программе подъем на Конжаковский камень и Серебрянский камень, пеший поход от поселка Кытлым до поселка Павда, затем поездка на автобусе до Верхотурья. На Уральских горах ребятам покажут старые рудники, они увидят природные красоты Северного Урала. В Павде ознакомятся с историей Бабиновской дороги, которая проходила через этот населенный пункт. Завершающим пунктом путешествия станет город Верхотурье, где участники познакомятся с духовной столицей Урала. И другой маршрут для взрослых состоится с 8 по 15 августа. Это автопробег по Бабиновской дороге с выездом из Верхотурья. Его участников разделят на 4 группы. Наиболее простой маршрут разработали для путешественников на обычных легковых автомобилях. Сложнее для различных групп внедорожников, а самый тяжелый для тех, кто поедет в путешествие на хардах. Большинство участников побывают в легендарных местах – Кырья, Растес, Молчан, Чкиман, Чаньвинская пещера. Автопробег планируют завершить 15 августа в Соликамске, там, где и начиналась дорога. А недавно вышел новый путеводитель – Верхотурье, Соликамск. Его авторы Валерий Иваницкий и тюменский журналист Владимир Полещук при участии пермского историка Павла Корчагина. Путеводитель подробно рассказывает о всех достопримечательностях дороги, как и куда можно добраться современному человеку на автомобильном транспорте. Один экземпляр путеводителя недавно подарили Верхотурской центральной районной библиотеке имени Мухлынина. Уральские путешественники готовятся к экспедициям по Северному Уралу. Наш выпуск продолжается. На минувшей неделе епископ Серовский и краснотуринский Феогност принял участие в торжественном мероприятии, состоявшемся в администрации города Серова. Событие было посвящено вступлению в должность нового главы Серовского муниципального округа. Глава Серовской епархии поздравил Александра Владимировича Вовикова с назначением на ответственный пост, пожелал ему крепости сил, мудрости, Божьей помощи в служении на благо жителей Серовского муниципального округа. Владыка подчеркнул важность взаимодействия церкви и органов местного самоуправления в вопросах духовно-нравственного воспитания, поддержки семьи, традиционных ценностей, а также социального служения. И выразил надежду на дальнейшее плодотворное сотрудничество епархии с администрацией округа в реализации совместных инициатив. Участие епископа Феогноста в церемонии инаугурации подчеркивает традицию конструктивного взаимодействия Серовской епархии с органами местного самоуправления. Совместные усилия направлены на решение актуальных социальных задач, укрепление духовных основ жизни общества в Серовском муниципальном округе. Дорогие братья и сестры, вы слушали выпуск новостей «Хранит вас Господь».

Детский сад при гимназии имени Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II принимает детей в возрасте от 1 года 8 месяцев до 7 лет на полный день. Для ребят предусмотрено православное воспитание, художественно-эстетическое развитие, музыкальные занятия, ритмика, прогулки, физкультурные занятия, речевое развитие, подготовка к школе по программе «Русская классическая школа», трехразовое сбалансированное питание. Растим детей с верой, знаниями и любовью. Индивидуальный подход к каждому ребенку, заботливые педагоги и воспитатели, безопасная среда. Детский сад находится по адресу город Екатеринбург, улица Лучевая, 35. За подробной информацией обращайтесь по телефонам +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01. Я повторю телефоны: +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01.

«Жития святых Екатеринбургской епархии». Великая княгиня Елизавета Федоровна и инокиня Варвара. В июле 1903 года состоялось торжественное прославление преподобного батюшки Серафима Саровского. В Саров прибыла вся императорская семья. Императрица Александра Федоровна молилась преподобному о даровании ей сына. Когда через год наследник престола родился, по желанию императорской четы, престол Нижней Церкви, построенный в Царском селе, был освящен во имя преподобного Серафима Саровского. В Саров приехала и Елизавета Федоровна с супругом. В письме из Сарова она писала: «Какую немощь, какие болезни мы видели, но и какую веру! Казалось, мы живем во времена земной жизни Спасителя. И как они молились, как плакали, эти бедные матери с больными детьми, и, слава Богу, многие исцелялись. Господь сподобил нас видеть, как немая девочка заговорила, но как молилась за нее мать». Когда началась русско-японская война, Елизавета Федоровна немедленно занялась организацией помощи фронту. Жители Москвы давно уже знали о необыкновенном милосердии великой княгини. Она ходила по больницам для бедных, в богадельни, в приюты для беспризорных детей. И везде старалась облегчить страдания людей. Раздавала еду, одежду, деньги, помогала лучше устроить их быт. Теперь же она отдала все силы на помощь солдатам. Одним из ее замечательных начинаний было устройство мастерских, под которые были заняты все залы Кремлевского дворца, кроме тронного. Отсюда шли на фронт тюки с продовольствием, обмундированием, медикаментами и подарками для солдат. Тысячи женщин трудились за швейными машинами и рабочими столами. Огромные пожертвования поступали со всей Москвы и из провинции. Великая княгиня Елизавета Федоровна отправляла на фронт и походные церкви с иконами и со всем необходимым для совершения богослужения. Лично от себя посылала Евангелие, иконочки и молитвенники. На свои средства великая княгиня сформировала несколько санитарных поездов. В Москве она устроила госпиталь для раненых, которых сама специально посещала, создавала специальные комитеты по обеспечению вдов и сирот, погибших на фронте солдат и офицеров. Однако русские войска терпели одно поражение за другим. Небывалый размах в стране приобрели террористические акты, митинги и забастовки. Государственный и общественный порядок разваливался, надвигалась революция. Сергей Александрович считал, что необходимо принять более жесткие меры по отношению к революционерам, и доложил об этом императору, сказав, что при сложившейся ситуации не может больше занимать должность генерал-губернатора Москвы. Государь принял отставку, и супруги покинули губернаторский дом, переехав временно в Нескучное. Тем временем боевая организация эсеров приговорила великого князя Сергея Александровича к смерти. Ее агенты следили за ним, выжидая удобного случая, чтобы совершить казнь. Елизавета Федоровна знала, что супругу угрожает смертельная опасность. Она получала анонимные письма, где ее предупреждали, чтобы она не сопровождала своего мужа, если не хочет разделить его участь. Великая княгиня тем более старалась не оставлять его одного и по возможности повсюду сопровождала супруга. 5 февраля 1905 года Сергей Александрович был убит бомбой, брошенной террористом Иваном Каляевым. Великая княгиня, прибыв на место взрыва через несколько минут, собирала тело мужа по частям. После первой панихиды в Чудовом монастыре Елизавета Федоровна возвратилась во дворец, переоделась в черное траурное платье и начала писать телеграммы, и прежде всего своей сестре Александре Федоровне, прося ее не приезжать на похороны, так как террористы могли использовать этот случай для покушения и на императорскую чету. Когда великая княгиня писала телеграммы, она несколько раз справлялась о состоянии раненого кучера Ефима. Его положение было безнадежно.
Чтобы не огорчать умирающего, Елизавета Федоровна сняла с себя траурное платье, надела то же самое голубое, в котором была до этого, и поехала в госпиталь. Там, склонившись над постелью страдальца, она уловила его вопрос о Сергее Александровиче, и, чтобы утешить его, пересилила себя, улыбнулась ему ласково и сказала: «Он направил меня к вам». И, успокоенный ее словами, думая, что Сергей Александрович жив, преданный кучер Ефим скончался в ту же ночь. На третий день после смерти мужа Елизавета Федоровна поехала в тюрьму, где содержался убийца. «Я не хотел убивать вас», — проговорил Каляев. «Я видел его несколько раз в то время, когда имел бомбу наготове, но вы были с ним, и я не решился его тронуть». «И вы не сообразили того, что вы убили меня вместе с ним?» — ответила она. Далее она сказала, что принесла ему прощение от Сергея Александровича и просила убийцу покаяться. В руках она держала Евангелие и просила почитать его, но он отказался. И все же Елизавета Федоровна оставила в камере Евангелие и маленькую иконку, надеясь на чудо. Выходя из тюрьмы, она сказала: «Моя попытка оказалась безрезультатной, хотя кто знает, возможно, что в последнюю минуту он сознает свой грех и раскается в нем». После этого великая княгиня Елизавета просила императора Николая II о помиловании Каляева, но это прошение было отклонено. Из великих князей на погребении присутствовали Константин Константинович и Павел Александрович. Погребли Сергея Александровича в маленькой церкви Чудового монастыря, где ежедневно в течение 40 дней совершали заупокойные панихиды. Великая княгиня присутствовала на каждой службе и часто приходила сюда ночью, молясь о новоприставленном. Здесь она почувствовала благодатную помощь от честных мощей святителя Алексея, митрополита Московского, которого с тех пор особо почитала. Великая княгиня носила серебряный крестик с частицей мощей святителя Алексея. Она считала, что святитель Алексей вложил в ее сердце желание посвятить Богу всю оставшуюся жизнь. На месте убийства мужа Елизавета Федоровна воздвигла памятник, крест, сделанный по проекту художника Васнецова. На памятнике были написаны слова Спасителя, сказанные им на кресте: «Отче, отпусти им, ибо не ведают бо, что творят». С момента кончины супруга Елизавета Федоровна не снимала траур, держала строгий пост, много молилась. Ее спальня в Николаевском дворце стала напоминать монашескую келью. Вся роскошная мебель была вынесена, стены перекрашены в белый цвет, на них находились только иконы и картины духовного содержания. Ни на каких светских приемах она не появлялась. Когда ее приглашали на бракосочетание или крестины родственников и друзей, она присутствовала только в храме, а после завершения таинства сразу уходила. Теперь ее ничто не связывало со светской жизнью. Она собрала все свои драгоценности, часть отдала в казну, часть родственникам, а остальное решила употребить на постройку обители Милосердия. На Большой Ордынке в Москве Елизавета Федоровна приобрела усадьбу с четырьмя домами и садом. В самом большом двухэтажном доме были расположены трапезные для сестер, кухня, кладовая и другие хозяйственные помещения. Во втором – церковь и больница. Рядом – аптека и амбулатория для приходящих больных. В четвертом доме находилась квартира для священника, духовника обители, классы школы для девочек, приюта и библиотека. Елизавета Федоровна долго трудилась над составлением устава обители. Она хотела возродить в ней древний институт диаконис, существовавший в первые века христианства.
Диаконисы могли быть вдовы или немолодые девы. Главными их обязанностями было наблюдение за женщинами, вступающими в церковь, обучение их основам веры, помощь при совершении таинства крещения, а также забота о бедных и больных. Во время гонений диаконисы служили христианам в темнице. Архиепископ Анастасий, лично знавший Елизавету Федоровну, вспоминает. Одно время она серьезно думала о возрождении древнего института диаконис, в чем ее поддержал митрополит московский Владимир Богоявленский, новомученик российский. Но против этого выступил епископ саратовский Гермоген. После революции он мученически окончил свою жизнь в Тобольске. И Елизавета Федоровна отказалась от своей идеи, не пожелала воспользоваться своим высоким положением, чтобы обойти установленные правила и пренебречь мнением священноначалия. Случалось, что великую княгиню несправедливо обвиняли в склонности к протестантизму, в чем впоследствии раскаивались. Жития святых Екатеринбургской епархии, великая княгиня Елизавета Федоровна и инокиня Варвара.

плачет воском свеча, дыша тем, чем тлеют грехи твои. Нераскаянная душа хочет всех.

плачет воском свеча дыша, тем, чем тлеют грехи твои. Нераскаянная душа хочет

0: Духовное слово.
1: Душевный лекарь. Святые отцы мирянам.
2: Отношения между полами. Сам Бог дал людям возможность наслаждаться. Разве не знаете, что тела ваши — суть члены Христовы? И так отниму ли члены у Христа, чтобы сделать их членами блудницы? Да не будет. Или не знаете, что совокупляющиеся с блудницею становятся одно тело с нею? Ибо сказано, два будут одна плоть. А соединяющийся с Господом есть один дух с Господом. Бегайте блуда. Всякий грех, какой делает человек, есть вне тела, а блудник грешит против собственного тела. Не знаете ли, что тела ваши — суть храм живущего в вас Святаго Духа, которого имеете вы от Бога, и вы не свои, ибо вы куплены дорогою ценою? Первое послание к Коринфянам, глава 6, стихи с 15 по 20. Никаким грехом не гнушается так Бог, как непотребством. Преподобный Ефрем Сирин. Дух Святой подобен пчеле. Как пчела не влетает в сосуд смрадный, так и Дух Святой не входит в нечистую душу. Святитель Дмитрий Ростовский. Блуд есть ложь. А целомудрие есть истина и истинное удовольствие. Преподобный Нил Синайский. Мы приятную считаем похотную сласть, а она воистину есть смертоносная болезнь. Преподобный Феодор Студит. Если пожелает кто исследовать дело в точности, то ни прежде смешения, ни во время него, ни после не видно удовольствия, а напротив того, до смешения бывает очевидное бешенство, во время же него явное безумие и неукротимое волнение. Да и то, что бывает после него, вернее назвать освобождением от безумия, нежели вкушением удовольствия. Ибо кто удовлетворил похоть, тот прекратил удовольствие. А кто еще в похоти, тот не в веселье, но в волнении, в неистовом смятении. Преподобный Исидор Пелусиот. После нескольких минут наслаждения предстоит вечность мучений. Бог, сотворив первых человеков, им самим и их потомкам верил дальнейшее произведение людей на свет, верил как бы продолжение своего творческого действия. Какой великий дар! И можно ли думать, что провидение Божие оставит без внимания злоупотребление им, и что злоупотребителей не постигнет правосудие Божие? Действие сего правосудия не всегда явно, не всегда скоро, но для внимательно наблюдающих пути Божии несомненно. Давид имел сильную веру в истинного Бога, ревностно действовал для распространения ее в народе. Но и при таких, можно сказать, заслугах пред Богом, когда позволил себе нарушение закона супружества, даже и после покаяния, подвержен был тяжким бедствиям, не только семейственным, но и государственным. Святитель Филарет, митрополит Московский. Некоторые утверждают, что человеку невозможно быть свободным от порабощения плоти, тем более от помышлений и ощущений блудных, что такое состояние неестественно. Но законополагает Бог, ведающий возможное и невозможное для нас более, нежели мы. И потому достижение чистоты и телесной, и сердечной возможно для человека. Законополагает Бог, Творец естества, и потому сердечная чистота не противна естеству человеческому. Она неестественна естеству падшему, она была естественна естеству по сотворению его и может соделаться естественной по обновлении. Грех блуда имеет то свойство, что соединяет два тела, хотя и незаконно, в одно тело. Первое послание к Коринфянам, глава 6, стих 16. По этой причине, хотя он прощается немедленно после раскаяния в нем и исповеди его, и при непременном условии, чтобы покаявшийся оставил его, но очищение и истрезвление тела и души от блудного греха требует продолжительного времени, чтобы связь и единение, установившиеся между телами, насадившиеся в сердце, заразившие душу, изветшались и уничтожились. Для уничтожения несчастного усвоения церковь полагает впавшим в блуд и в прелюбодеяние весьма значительные сроки для покаяния, после чего допускает их к причащению всесвятым телу и крови Христовым. Святитель Игнатий Брянчанинов. «Кто оскверняет дверь жизни, тот не увидит жизни». Святой праведный Иоанн Кронштадтский. Хотя и все другие пороки удаляют нас от Христа, но этот порок просто окончательно разрушает наш союз с Господом и разлучает нас с Ним, пока истинным покаянием мы не очистимся и вновь не присоединимся к Нему, началу и источнику нашей жизни. Какое поэтому бывает бесчестие телам людей, когда они из членов Христовых делаются членами блуда и лишают себя той славы, которая откроется в прославлении сохранивших непорочность телес при всеобщем воскресении из мертвых. Архимандрит Кирилл Павлов. Как влияет добрачный опыт на семейную жизнь? Кто был целомудренным до брака, тот тем более останется таким после брака. Напротив, кто до брака научился любодействовать, тот и после брака станет делать то же самое. Ничто так не украшает юный возраст, как венец целомудрия и то, чтобы вступать в брак чистому от всякого распутства. И жены будут им любезны, когда душа их наперед не узнает блуда и не будет растленна. И мужья, когда каждый юноша будет знать одну ту женщину, с которой он вступил в брак. Тогда и любовь бывает пламеннее, и расположение искреннее, и дружба надежнее, когда юноши вступают в брак с соблюдением этого. Если же юноша прежде брака растлился, то и после брака опять будет смотреть на чужих жен и бегать к любовницам. Венцы полагаются на главах брачующихся в знамение победы, для того, чтобы показать, что они, непобедимые страстью до брака, таковыми приступают и к брачному ложу. А если кто был уловлен сладострастием, отдал себя блудницам, то для чего ему, побежденному, иметь венец на главе своей? Святитель Иоанн Златоуст. Известно, что люди, рано познавшие плод страстей, бывают малопригодны для семейной жизни. Порочная страсть всегда уносит с собой благодатный мир и семейную любовь. Оттого-то в наше время так много семейных ссор, охлаждений, беспричинных раздоров между женой и мужем. Вследствие того, что они не умеют чисто относиться друг к другу, они оказываются неспособными к дружному воспитанию своих детей. А если семья не спаяна любовью, то заранее можно сказать, что она погибла. В жизни, что в море, может вынести бурю только хорошо снабженный корабль, но всякий утлый, несовершенно оснащенный челн разобьет в щепы первая же житейская волна. Только поддержанием строгой нравственности – закрепляется союз вечной дружбы и постоянной любви. Протоиерей Валентин Амфитеатров. Насколько опустошает человека эта мимолетная преждевременная близость? Ради удовлетворения или простого любопытства, следуя моде века или минутной вспышке страстных чувств, юноша и девушка обкрадывают себя. А потом что? Горькое разочарование, упреки совести и быстрое, полное моральное разложение. Как прекрасно в любой век было и будет сохранить свою телесную чистоту, свое целомудрие, девство и заложить это твердым фундаментом домашней церкви, которой является христианская семья. Архимандрит Иоанн Крестьянкин. Какой должна быть любовь? Любовь похожа на море, сверкающее цветами небесными. Счастлив, кто приходит на берег и очарованный согласует душу свою с величием всего мира. Тогда границы души бедного человека расширяются до бесконечности, и бедный человек понимает тогда, что и смерти нет, и нет того, что называется у бедных людей «сегодня и завтра». Исчезает тогда эта черта, разделяющая всю жизнь на «тут» и «там». Не видно того берега в море, и вовсе нет берегов у любви. Но другой приходит к морю не с душой, а с кувшином, и, зачерпнув, приносит из всего моря только кувшин, и вода в кувшине бывает соленая и негодная. «Любовь — это обман юности», — говорит такой человек, и больше не возвращается к морю. Писатель Михаил Пришвин. Первородный грех все в нас повредил, все перепортил. Он и любовь, это божественное свойство в нас, оземленил, исказил, нарушил ее гармоничность. Сама по себе любовь — это и есть приятное влечение одного лица к другому. И так как наша душа, наше сердце заключены в греховное тело, свойство которого также иметь влечение к подобным нам существам, то здесь духовному нашему чувству любви постоянно грозит опасность быть подавленным, полоненным плотским нашим влечением. Отсюда и может быть такое явление в нас. Начнется любовь чистая, духовная, а окончится с плотским оттенком, а то и прямо плотскую, низменную. Поэтому нам нужно быть весьма зоркими, весьма осмотрительными, весьма тонкими в развлечении любовных движений нашего сердца. Священномученик Арсений Жидановский. От любви происходит постоянное целомудрие. От целомудрия рождается любовь, а от любви — бесчисленное множество благ. Как невозможно, чтобы человек целомудренный презирал свою жену и когда-нибудь пренебрег ею. Так невозможно, чтобы человек развратный и беспутный любил свою жену, хотя бы она была прекраснее всех. Любовь друг к другу делает нас непорочными. Святитель Иоанн Златоуст. Любовь для нас — источник блаженства, луч божественного света, поток жизни и радости. Но, любя ближнего, мы не должны считать его первопричиной, источником нашей радости. Все тварное только отражает в себе славу Божию, как зеркало свет. Любовь во исполнении заповеди есть любовь во исполнении воли Божией для Бога. Поэтому она должна быть непременно саможертвенной, то есть с отвержением в сердце желаний ветхого человека, тлеющего в похотях. Любовь нам дана, заповедана, для личного спасения и для созидания Царствия Божия, ибо только в Церкви Божией мы спасаемся. А любовь похотная, неистинная, есть самолюбие, которое растлевает нас и порабощает врагу, и разрушает Царствие Божие. Поэтому по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь. Евангелие от Матфея, глава 24, стих 12. «Ибо греховно мы любим предмет до тех пор, пока он доставляет нам греховное наслаждение». Иеромонах Петр Серегин. Как удержаться от блудных помыслов? «Не пожелай красоты ее в сердце твоем, да не уловлен будешь очами твоими». Книга притчи Соломона, глава 4, стих 26. «Хотя сладострастие и приятно для плоти нашей, и приятность сладострастия разливается по всему телу, так что нет в душе ни малейшего желания помолиться Господу об отъятии этого греха. Но надо возбудить это желание, надо произвести в себе покаянные чувства». Святой праведный Иоанн Кронштадтский. «Телесное вожделение увядает от исповеди более чем от поста и бдения». Святитель Игнатий Брянчанинов. «Все истаивающие от желания удовольствий неприличных пусть рассуждают о кратковременности наслаждения и о продолжительности наказания». Преподобный Нил Синайский. «От пяти причин усиливается блудная брань: от празднословия, от тщеславия, от многоспания, от щегольства, от объедения. Если борет тебя блудная страсть, то удручай в смирении пред Богом тело свое трудами и воздержанием. Вместе с этим не дозволяй сердцу пленяться сладострастными

0: В Екатеринбурге 13 часов.
1: Новости. Дорогие наши слушатели, в эфире новости. День славянской письменности и культуры в Верхотуре отметили русской ярмаркой. За многие столетия в городе Верхотуре сложилось немало добрых традиций, и одна из них касается Дня славянской письменности и культуры, на празднование которого в духовную столицу Урала съезжается весь Северный округ. Главное событие дня – ярмарка на городской площади, которая всегда воплощает удивительное многообразие творческих идей, вкусов и интересов. Но главное в этом ежегодном событии остается неизменным. Это прежде всего наша вера, пронесенная через столетия, наша культура и родная речь, родное русское слово. В этом году Татьяна Мухарлямова из Верхней Туры привезла с собой старинную ножную прялку и показала всем желающим, как на ней прясть. Привезла и вытканные половики разных расцветок. У Татьяны дома есть и старинные ткацкие станы в рабочем состоянии, и современные станки. Есть оборудование для занятий другими видами народных промыслов. А также есть мечта организовать дом народных художественных промыслов и ремесел, такой как в Верхотурье. Предприниматель Андрей Шульмин из Серова привез на праздник всевозможные пряники, ржаные и пшеничные на меду, с символикой различных исторических дат, с достопримечательностями Верхотурья. Пряники, испеченные на меду и ягодах, по настоящим старорусским рецептам. Мастера из Екатеринбурга и Верхней Туры привезли изделия из бересты и дерева, а пчеловоды из кушвы – мед. Свои творческие работы вместе с работами своих учеников предоставила преподаватель Верхотурской муниципальной детской школы искусств Елена Демидова. На площадке библиотеки любой желающий мог написать поздравление с праздником, хоть чернилами на бересте. Тем временем в Центре культуры шел большой концерт. На сцене блистали творческие коллективы Верхотурья и городов Северного управленческого округа. С праздником жителей Верхотурья и гостей поздравили управляющий Северным округом Александр Вервейн, глава Верхотурского муниципального округа Василий Фомин и почетный гражданин Верхотурья, в прошлом председатель правительства Свердловской области, один из основателей строительной компании «Ренова» Алексей Воробьев. Продолжаем наш выпуск. Областную духовно-просветительскую конференцию на тему «Милосердие живет в веках. Подвиги служения на многонациональной русской земле», проведенной в Алапаевске уже в 14-й раз, посвятили памяти святой преподобной мученицы Елисаветы Федоровны Романовой. В этот день в центре «Заря» собрались представители духовенства, образовательных учреждений, медицинских организаций, общественных объединений и неравнодушные горожане, чтобы поговорить о важном – милосердии, сострадании, готовности прийти на помощь. Открыли конференцию теплое приветствие почетных гостей. К участникам встречи обратились глава муниципального округа Алапаевск Денис Толмачев, заместитель управляющего Восточного управленческого округа Кирилл Некрасов и директор Алапаевского филиала Свердловский областной медицинский колледж Роман Умеренков. Провела встречу Галина Баланюк. По благословению епископа Алапаевского и Ирбитского Сергия в работе конференции приняли участие священнослужители Алапаевской епархии, руководитель миссионерского отдела иеромонах Серафим Шанин и руководитель отдела по работе с молодежью Алапаевской епархии иерей Владислав Першин. Отец Серафим выступил с докладом «Подвиг служения святой праведной мученицы Елизаветы Федоровны как пример нравственного выбора», в котором раскрыл жизненный путь святой, ее самоотверженное служение ближним и значение ее духовного наследия для современных поколений. Отец Владислав представил доклад на тему «Милосердие как жизненный путь святителя Луки воина Синецкого», где поделился размышлениями о том, как сочетание врачебного долга и глубокой веры стало основой милосердного служения святителя Луки. Обсуждения услышанного показали, что примеры святых подвижников – это не просто страницы истории, а живые ориентиры для нравственного выбора в современном мире. По отзывам участников, форум милосердия прошел в теплой объединяющей атмосфере и завершился доброй традицией – розыгрышем лотереи, который подарил участникам приятные сюрпризы и оставил радостное впечатление. Организаторы благодарят всех, кто внес свой вклад в проведение конференции, и надеются, что прозвучавшие идеи найдут отклик в многих сердцах, а затем воплотятся в добрых делах. Дорогие братья и сестры, в нашем эфире звучали новости. Хранит вас Господь.

0: Детям о Боге.
1: Цветник духовный продолжает наш эфир.
2: Иван Иванович Горбунов-Посадов. Чудо царя Соломона. Однажды Соломон, будучи еще юношей, сидел, глубоко задумавшись, под пальмами в садах своего отца. К нему подошел Нафан, его учитель, и спросил: «О чем ты так задумался?» Юноша поднял голову и ответил: «Мне хотелось бы увидеть чудо, Нафан». Учитель Нафан улыбнулся и сказал: «Когда я был в твоих годах, я желал того же самого». «И что же? Исполнилось твое желание?» — поспешно спросил царский сын. «Один человек Божий», — продолжил Нафан, — «подошел ко мне, держа в руке гранатовую косточку». «Посмотри», — сказал он, — «что выйдет из этой косточки?» Затем он сделал ямку в земле, положил в нее косточку и прикрыл ее землей. Когда он отнял руку, земля приподнялась, дала трещину, и я увидел вылезающие два листика. Но не успел я рассмотреть их, как они сложились и образовали круглый ствол, и на моих глазах ствол делался все толще и выше. Человек Божий говорил мне: «Смотри». И пока я смотрел, из ствола появилось 7 ветвей, подобно семисвечнику пред алтарем. Я выразил удивление, но человек Божий знаком приказал мне молчать и предупредил: «Смотри, скоро начнется новое творение». Затем из протекающего ручья он зачерпнул горсть воды и трижды окропил ветви. И вот все ветви покрылись зелеными листьями, так что мы очутились в прохладной тени, и нас обдувал приятный аромат. «Откуда такой аромат?» — спросил я. «Разве ты не видишь, — сказал человек Божий, — пурпурные цветки? Вот они произрастают из зеленых листьев и висят пучками». Я хотел что-то сказать, но пролетел легкий ветерок и развеял вокруг нас лепестки цветов. Не успели они упасть на землю, как между листьями уже появились красные плоды — гранаты. Тогда человек Божий отошел, оставив меня в полном изумлении. Тут Нафан смолк. Соломон же поспешно спросил: «Как зовут этого человека Божьего? Жив ли он еще?» Нафан сказал: «Сын Давида, я рассказал тебе сон». Услыхав это, Соломон огорчился и произнес: «К чему ты смущаешь меня?» Нафан же продолжил: «Я тебя не смущал, сын Давида. В саду твоего отца ты можешь увидеть в действительности все, о чем я тебе рассказал. Не то ли самое происходит весной с каждым гранатным деревом, впрочем, как и со всяким другим?» «Да», — заметил, подумав, Соломон, «но это совершается незаметно и долго». Учитель Нафан ответил ему так: «Разве потому, что оно совершается в тишине и незаметно, оно менее чудесно? Я думаю, что вследствие этого оно еще божественнее. Познай дела творения, совершаемые в природе», — продолжал учитель, «тогда ты скорее уразумеешь высшее и не будешь жаждать чудес человеческих рук». Гора Ливан. Симеон, учитель Израиля, вел жизнь праведную пред Богом, так что во всей стране говорили: «Праведен, как Симеон». Но еще больше люди восхваляли смирение его сердца, ибо душа его была, как душа ребенка, полная невинности и кротости. Однажды, когда ученики хвалили Симеона за святость и безупречность его жизни, он, слушая такие речи, вознегодовал в душе своей и сказал: «Никто не благ, кроме единого Бога. Зачем же вы называете меня благим?» Ученики замолчали в удивлении. Один из них возразил учителю: «Когда человек всю жизнь был праведен пред Богом, отчего же ему не радоваться тому, что он достиг вершины, пройдя трудный и тернистый путь по крутизне?» Симеон в ответ сказал: «Послушайте историю из моего детства». И старец рассказал следующее. «Из дома моего отца виднелась вдали гора Ливан и кедры, растущие на ее вершине. Часто мне приходилось слышать, как отец и его друзья говорили между собой о высоте горы и о великолепии кедровых лесов на ее вершине. Эти похвалы были мне непонятны. Я взял лист бумаги и нарисовал на нем Ливан и кедры. Потом подошел к отцу и показал ему рисунок. «Отец, посмотри, я нарисовал гору Ливан и ее кедры такими, как я их вижу каждый день из окна нашего дома. Эта гора просто холм с растущим на нем кустарником. Почему же вы так восхваляете ее?» Отец молча улыбнулся и спрятал мой рисунок. Вскоре после этого он сказал мне: «Возьми свой посох, Симеон, мы пойдем с тобой к Ливану». Мы отправились в путь. Я думал, что мы за час или два доберемся до горы, так близко она виднелась. Но шли мы не час и не день, а несколько дней. И чем ближе подходили мы к горе, тем выше она становилась. Наконец, на рассвете мы взошли на вершину горы, покрытую туманом. Когда же взошло солнце и туман рассеялся, я смог, наконец, увидеть кедры, которые поразили мое воображение своей высотой. В трепете стоял я на вершине горы Ливан, удивлялся и ужасался ее величием. Тогда отец вынул мой рисунок и сказал: «Теперь сравни величие горы с твоим рисунком». Мне стало стыдно. Я покраснел и не смел поднять на отца глаз. Рассказав эту историю, Симеон смолк. Ученики не прерывали его молчания и стояли, потупив долу свои взоры. С тех пор они более не спрашивали Симеона, почему он не считает себя благим. Страх Божий. Эта история произошла в Древнем Риме. Случилось так, что римская императрица, проезжая в карете по дороге, потеряла ларец со своими драгоценностями. По всей империи было объявлено: кто найдет и возвратит потерю в течение 30 дней, получит богатое вознаграждение. Если же случится так, что нашедший драгоценности возвратит их после назначенного срока, он будет казнен лютою смертью. Старец Самуил вскоре нашел утерянные драгоценности, но лишь по прошествии 30 дней он пришел во дворец, чтобы возвратить императрице ее потерю. Его тут же провели к грозной царице. Она с изумлением посмотрела на старца, принесшего драгоценности после назначенного срока. «Ты был в отъезде?» – спросила она Самуила. «Нет, я был дома», – ответил он. «Тогда, быть может, ты не слышал о том, что было объявлено?»
3: «Нет, я слышал об этом», – спокойно произнес старец Самуил.
2: «Так почему же ты пришел возвратить драгоценности после назначенного срока? Ведь теперь ты подлежишь смертной казни».
3: «Я лишь хотел показать тебе», — сказал Самуил, «что возвращаю твою потерю вовсе не из страха перед твоим наказанием, а из страха перед Богом».
2: Услыхав такой ответ, императрица устыдилась своей самонадеянности, отменила неправедный приказ и с миром отпустила богобоязненного старца. Миролюбие.
1: В одной обители подвязались два благочестивых старца, которые мирно жили вдвоем в одной келье. Никогда между ними не возникало ни малейшего недовольства. Однажды один старец обратился к другому с такими словами: «Я давно хочу понять, как это люди ссорятся друг с другом. Давай попробуем хоть раз поссориться». Другой отвечал: «Я вовсе не знаю, с чего может начаться ссора». Тогда первый старец предложил: «Давай я поставлю посреди нас глиняную посуду и скажу: она моя, а ты мне возразишь: она не твоя, а моя. Из этого начнется спор, а из спора родится ссора». Сговорились они так поступить и поставили посуду между собой. Один из них сказал: «Она моя». Второй, как договорились, ответил: «А я так полагаю, что она моя». Первый опять сказал: «Не твоя она, а моя». Тогда второй подумал и не нашел ничего, кроме как сказать: «А если она твоя, то и возьми ее». Так и не смогли они достичь того, чтобы поссориться.
2: Источник исцеления. В Дамаске, в земле Арамской, жил человек по имени Варух. Он славился во всей стране своим богатством, так что люди говорили: «Справедливо называют его Варухом», что значит «благословенный». Варух обладал многими сокровищами, пастбищами, стадами. Жил он в чудном дворце, пол которого был из блестящего мрамора, а стены отделаны золотом. Кажется, не было конца богатству Варуха. К тому же Бог благословил его благородной женой и семью цветущими детьми. Но странно, в сердце его не было ни мира, ни радости, потому что ежедневно он искал, как увеличить блеск своего дома и как заменить красивое еще более прекрасным. Но истинной радости не было. С каждым днем он становился все более унылым, и даже сон бежал от его глаз. Стал он размышлять: «На что мне жизнь? ничего лучше, чем то, что я имею от юности моей, я не достигну. Знаю я, что на земле все тщетно, и все мне опостылило».
1: С такими мрачными мыслями бродил Варух и сильно огорчал этим жену и своих домашних. Они стали говорить, что его мучит злой дух. Чтобы избавиться от мучений, Варух хотел даже покончить свою жизнь.
2: Но вдруг он узнал, что в городе Мемфисе, в стране Мизраим, живет пророк, получивший мудрость от Бога, и во всех случаях жизни может подать добрый совет.
1: Тогда Варух решил отправиться к пророку, чтобы выслушать его совет.
2: Он призвал своего верного слугу Малха и сказал: «Снаряди двух верблюдов. На одном поедем мы, а на другого погрузи дары для пророка: золото, серебро, драгоценные камни и самые дорогие пряности».
1: Малх исполнил все, что приказал ему его господин. Варух же, благословив жену и детей, пустился со своим слугой в путь через горы и пустыню. Так ехали они по пустыне 7 дней. Но страны Мизраимской все не было видно. Они поняли, что сбились с пути, и теперь не знали, в какую сторону им направиться. Вот уже жажда стала томить и людей, и животных. На всем безлюдном пространстве не было ни родничка, ни колодца. По ночам путники собирали осевшую на их плащи росу, чтобы смочить хотя бы губы. Варух вздыхал и говорил: «Охотно отдал бы я все сокровища, которые несет верблюд, за 1 кубок воды, бьющий изобильными ключами в моих садах, а все драгоценные вина моих погребов за ручеек, водою которого мы могли бы напиться».
2: Так вздыхал Варух, а зной все увеличивался. Жара донимала их, и жажда мучила до полного изнеможения. Они зарезали верблюда, но и в нем не нашли воды, чтобы освежиться.
1: Тогда Варух сказал Малху:
2: «Затем ли я взял тебя, дорогой мой слуга и товарищ, чтобы ты умер по моей вине? Дома я мучил всех своим унынием, а теперь, мой верный Малх, в этой пустыне я являюсь твоим губителем. И все же ты терпелив, как агнец. С твоих уст не срывается жалоб, и ты не оскорбляешь того, кто за твою верность навлекает на тебя погибель. Ах, Малх, чем возблагодарю я тебя?»
1: Так говорил Варух, а Малх ему отвечал:
2: «Как же я могу не следовать за тобой, хотя бы это и привело меня к смерти? Если я разделял с тобой счастливые дни, то как же откажусь делить и дурные? Я одинок, а тебе же станут горевать твоя жена и 7 детей. О, если бы Господь взял мою душу, но только спас от бедствий тебя!» Дальше говорить Малх не мог, так как ему стало дурно, и он склонился на землю.
1: Сердце Варуха разрывалось на части.
2: Он пал ниц, горевал, плакал и восклицал: «Господи, Господи, Боже неба и земли, уничтожь меня, потому что я недостоин милостей, которые ты оказываешь мне, ибо грехи тяготят мою душу. Уничтожь меня, как я того достоин по делам моим». Вдруг издали послышалось журчанье, выходящее как бы из утеса и похоже на журчанье ручья. Варух приподнял голову и стал прислушиваться.
1: Верблюд тоже поднял голову, поднялся и направился к утесу.
2: Варух подумал, не сотворил ли Господь чудо, не разверз ли он утесы в пустыне для нашего спасения. Затем он встал и поспешил за верблюдом. И вот он увидел, что у подножия утеса протекает ручеек с обильной прозрачной водой. Тогда Варух снова пал ниц, заплакал и произнес: «Господи Боже мой, теперь поистине вижу Твое милосердие, вижу, что Ты творишь чудеса даже недостойным их».
1: Варух не стал пить из ручья, но поспешил принести чашу, наполнил ее и, подойдя к слуге своему Малху, смочил ему виски и губы. Малх открыл глаза и взглянул на своего господина.
2: Варух же плакал от радости и говорил: «О, Малх, не слуга, но друг моего сердца! Слава Богу, ты спасен! Смотри, ангел Господень указал нам родник. Пей и утоли твою жажду. Мы не умрем, мы останемся живы». Напившись, Малх освежился, и Варух привел его к родничку.
1: Они вынули привезенные с собой запасы, сели у родника, ели и пили. Затем они напоили своего верблюда и отдохнули душой и телом от всех тревог. Там же они заночевали и оставались до другого дня. Когда взошло солнце, Малх сказал Варуху, господину своему:
2: «Вот, солнце уже взошло. Прикажешь, я наполню водой меха, и мы продолжим наш путь к пророку в страну Мизраим. Наверное, мы уже недалеко от нее».
1: Варух улыбнулся, взял своего слугу Малха за руку и сказал: «Видишь ли, брат мой Малх, Господь научил меня тому, чего я искал. Зачем же нам ехать теперь к пророку в Мизраим? Утром мы вернемся обратно домой». Затем они наполнили меха свежей водой, напоили верблюда, сами напились, благословили источник, спасший их от смерти, и отправились в обратный путь. Когда они прибыли на родину, в Дамаск, и подошли к дому, то увидели жену Варуха Тирзу, сидящую у ворот в кругу своих детей. Она обрадовалась, увидав вернувшихся путников. Варух же ласкал жену и детей и плакал от радости. Тогда Тирза заговорила: «Благословен ты, возлюбленный мой Варух, ибо вид твой стал совсем иной, и лицо твое сияет, как лик ангела, и да будет благословен тот пророк, что водворил мир в твою душу. Назови же мне скорее имя этого человека Божьего, чтобы я могла молиться за него Богу». Варух, улыбнувшись, рассказал от начала до конца обо всем, что с ним произошло. Затем он сказал: «Видишь, не человек и не пророк, а сам Господь просветил меня. В пустыне я научился смирению, в источнике я познал милосердие и великую благость Господа, а в горе и бедствии нашел человека и друга. И вот я вернулся к вам обновленный. В душе моей царит мир, который дороже золота и серебра,
2: и которой не могло дать мне все мое богатство». Так говорил Варух. С тех пор он стал ласков и дружелюбен со всеми. Он много сделал добра, так что во всей стране не было бедняка, которому бы он не помог. Бедные, которым он благодетельствовал, говорили о нем: «Справедливо зовется он Варухом, потому что благословен Господом». Через год Варух с женой, детьми и своим другом Малхом отправился к источнику и устроил возле него приют для странствующих в пустыне. Источник он назвал Беор-Рефа, что означает «источник исцеления». Так этот источник называется и по сие время.
4: Вы слушали цикл «Детям о Боге. Цветник духовный».

0: Здравствуйте, уважаемые братья и сестры! Мы рады снова всех приветствовать в нашей театральной гримерке, где мы продолжаем знакомить вас с талантливыми и уникальными людьми нашего города, и не только, музыкантами, художниками, поэтами, актерами. Сегодня у нас в гостях Тимофей Чаплюк, культуролог и музыковед. Здравствуйте, рада вас видеть.
1: Здравствуйте, Виктория. Здравствуйте, слушатели.
0: Когда мы с вами познакомились на мероприятии, это лекция про рок-музыку, мне очень понравилось, как вы рассказывали. Поэтому после встречи с аудиторией я подошла к вам и пригласила на интервью сюда, в студию радиоканала. Но узнав о вас больше, мне захотелось раскрыть личность Тимофея через любовь к музыке. Ну и начну, наверное, с вопроса, с чего начался ваш путь в музыкальном искусстве, потому что вы не только рассказываете про музыку и читаете лекции про музыкальное искусство, рок, хип-хоп, джаз и разные жанры, но и сами ее пишете. Почему музыка? Может, это как-то связано с детством, может быть, это связано, не знаю, с каким-то вот хобби, то, что музыка вас успокаивает или переносит там в мир не реальности, но в мир мечтательности, который вам, ну так сказать, помогает творить, работать, созидать.
1: Но здесь можно долго отвечать. Вообще музыка для меня это явление универсальное, потому что это и аудиально, и визуально, и дает очень большой простор для фантазии. А музыкой я занимаюсь, наверное, лет с 4. Здесь имело место и обучение в музыкальной школе, дальнейшие амбиции поступать в другие учреждения, и желание этим заниматься. К тому же непреодолимая тяга что-то сочинять. Потому что музыки в моей жизни было много не только когда я ей учился, но когда я ее слушал. И что мне, безусловно, нравится в музыке, так это то, что она очень разнообразна. Вот вы перечислили несколько направлений, а их в моей голове гораздо больше. То
0: есть... Давайте мы их вспомним. Какие это направления? Какие это жанры, стили, направления? Около 10, да, наверное?
1: Их гораздо больше. Здесь все зависит еще от того, что я рассматриваю вообще нашу планету как отдельную музыкальную вселенную. Поэтому, безусловно, это и академическая музыка современная или 20 век, это и классическая музыка, хотя этот термин не люблю, потому что классическая предполагает некое каноническое. Да, и далеко не все произведения классических композиторов являются вот, беспрекословными шедеврами. Безусловно, это джаз, хотя это тоже понятие очень растяжимое. Это могут быть и диксиленды, и рэктаймы, и современные смуз-джаз, нью-джаз, скандинавский джаз. То есть я это все вижу комплексно. И с рок-музыкой то же самое. Я читаю курс по истории рок-музыки, и ведь это каждое десятилетие можно энциклопедии писать. Блюз, как разновидность, фанк, соул, афробит, рага. Этническая музыка, японский фольклор, естественно, отечественная музыка, советская, в том числе Виа, эстрада. Так что у меня в этом плане чувствуется какое-то прямо непреодолимое желание слушать, поглощать. Я не являюсь фанатом прямо всего, то есть, безусловно, наверное, есть в моей голове что-то, что я не принимаю, но я открыт даже к самому такому необычному. Именно необычная музыка вдохновляет меня искать что-то дальше.
0: Почему не выбрали профессию музыканта, хотя вы сочиняете?
1: Ну, скажем так, в момент, когда это все было в подростковости, у меня были попытки поступления в училище, но не случилось. Дальше возникло ощущение, что, может быть, даже и не нужна эта часть обучения, которая заставила меня на некоторое время позабыть о самой практической композиции. Но музыку-то я сочинял, дошло до того, что приобрел все, что нужно для домашней студии, записывался дома, пробовал себя в разных направлениях, стремился играть на всем. Мне вообще нравится эта идея человека-оркестра.
0: А на каких вы инструментах музицируете? Это, наверное, гитара, фортепиано. Что еще у нас? Баян, ну скрипка, наверное, нет.
1: Да, к сожалению, скрипку я мучил, не получилось. То есть тут нужен абсолютный слух. У меня, может, абсолютный слух в том, что я ничего не слышу. А вообще по образованию-то я начальный музыкальный пианист. Соответственно, клавишные инструменты меня интересовали в большей степени. А когда еще открываешь всевозможные синтезаторы, аналоговые, к тому же винтажные, сразу понимаешь, что это еще одна отдельная вселенная, в которой нужно копаться. Гитара, безусловно, хотя за электрогитарой я посидел несколько лет, но не скажу, что мой уровень прямо такой, чтобы я мог выйти на концерте и играть без волнения. Бас-гитара, различные ударные, этнические инструменты. Обзавелся я такими различными штуками, как ситар, это индийский струнный инструмент, это диджериду, дудук.
0: Так что все, что попадается... Не слышала вообще о таких инструментах, это то есть они откуда? из какой страны?
1: Ну, про ситар я сказал, что это Индия, да, хотя он не совсем индийский, его туда принесли мусульмане. Но это вот огромный из дуба инструмент с такой очень круглой декой внизу, напоминающий чем-то тыкву. Да, в общем-то, это тыква и есть. И длинным грифом, на котором расположены разные струны, бурдонные, мелодические. То есть у него очень красивый и такой типичный индийский звук. Ну, для примера, Джордж Харрисон из Beatles играл на ситаре. Дудук – это армянский инструмент. Это по-своему удивительная штука, потому что она вроде бы существует давно, но метод игры на ней, конечно, требует особого усердия. Это же, ну, надо постоянно мундштук как-то мочить, заливать водой, чтобы он был раскрытый. Его еще назвал диджериду. Диджериду – это у нас духовой инструмент родом вроде бы из Австралии, хотя тоже спорят, откуда он именно. Ну, представьте, вот сидит такой некий шаман австралийский. Метод исполнения музыки на диджериду тоже довольно специфический. То есть это не просто какая-то труба, это не ирихонская труба, не что-нибудь там, какая-нибудь трембита. Это... То есть там нужно дуть посредством воздействия губами на вот это отверстие. Соответственно, такой и дальше оно трансформируется через эту трубу и звучит очень низкий басовитый гул, получается.
0: И у вас эти инструменты есть?
1: Конечно. Иногда я даже их в лекциях использую.
0: Чем обусловлен интерес к данным предметам? То есть вы их специально купили или вам начали дарить их? Ну, как лектору музыкального направления? Или почему они у вас в арсенале? Или у вас музыкальная группа была, и где нужно было такие необычные звуки, поэтому вы их приобрели?
1: Все это началось раньше. Дело в том, что лет в 15, когда я обзавелся студией и стал что-то пытаться записывать, меня вдохновляла такая фигура, как Майк Олдфилд. Это музыкант из 70-х годов. Он тогда начал все еще живой, к счастью. Играл на всех инструментах сам. Порой смотришь на инструментарий, который он использует в своих альбомах. Это может быть под 40 различных инструментов. Струнные, духовые, ударные, клавишные. Мне нравилась сама мысль, что можно взять инструмент, понимая, по крайней мере, основы музицирования, хотя бы что-то на нем издать. И когда я брал инструмент в руки, у меня что-то да получалось. Чем больше дальше шло, тем больше я понимал, что мне хочется это использовать в арсенале своих записей. Вот так и пошло. А выбор был очень спонтанный. Действительно, мне что-то дарили. Банджо дарили, какой-нибудь банданион, форма, напоминающая чем-то аккордеон, инструмент. Какие-то духовые, но это очень спонтанно.
0: А у вас есть мысль начать коллекционировать их и сделать лет через 15-20 музей вот таких инструментов? Музыкальные? Музей редких музыкальных инструментов. Отдельно зал струнно-щипковых, отдельно, допустим, сделать ту же самую Индию, про каждый там представить стенд. Раз у вас такое хобби. Но это же хобби.
1: Но это хобби, которое уже закончилось еще в том десятилетии. Я думал об этом, когда разрастался. Но понимаете, в чем дело? Во-первых, лавры такого инструмента, такого музея, принадлежат уже Уральскому обществу любителей естествознания. То есть, если вы слышали про музей Чайковского в Алапаевске, были там?
0: Да.
1: Ну, вспомните, что там довольно большая экспозиция таких вот инструментов. Редкие инструменты чем опасны? У нас очень непредсказуемый климат. То есть, например, индийский ситар столкнулся с тем, что морозы в минус 25 очень влияют на его корпус, на его струны. Устанавливать струны на ситар для меня – это какая-то высшая математика. То есть эти инструменты, они очень капризны, и с ними нужно аккуратно взаимодействовать. Я думал об этом, но я не берусь. То есть я в данном случае больше практик, чем вот тот, кто любит это эстетически. Идея-то красивая, конечно.
0: Наверное, больше эстет, поэтому задала такой вопрос.
1: А вот возвращаясь к вашему вопросу, почему не выбрал. На самом деле, это музыка – это то, чем я занимаюсь 24/7. Дело в том, что раньше я записывался, я сочинял. Дошло до того, что в 2016 году, мне еще лет 18, у меня выходит альбом во Франции на лейбле «Musia Records». Это довольно престижный лейбл, хоть он себя называет независимым, но он, в общем-то, коммерчески специализирован. Занимается он изданием музыки в стиле прогрессивный рок. То есть эта музыка довольно сложная, в чем-то очень такая нишевая, как сейчас говорят. То есть там круг любителей очень узок, но, понимаете, я был в одном списке с такими композиторами, исполнителями, как Жан-Мишель Жар, Филипп Гласс, группа Крафтверк, Брайан Ино. И мне было приятно видеть себя в этом каталоге. То есть это имена, которые создали музыку, которой я вдохновлялся, которую сам сочинял. И 18 лет, я думаю, это было достижение. Я сыграл на всем, все исполнил. Музыка, конечно, не для того, чтобы включать ее в радио, эфире. Но тиражи, я думаю, еще можно найти, если надо будет. У меня был псевдоним Hard Sogni. Это Инга Страх, наоборот. Была такая идея. И вышел альбом «Конъюнктурная музыка». После этого у меня были еще различные попытки издания в интернете, на Бендкампе, Саундклауде, в московских лейблах. Перед 22-м годом даже обсуждали с различными немецкими лейблами об издании моей музыки. А сейчас время не то. Да я столкнулся с тем, что мою музыку не понимают. Не в том смысле, что она плохая, а в том, что я явно подразумевал что-то, углубляясь в историю музыки, вдохновляясь кем-то, а остальные про них не знают. И вот здесь у меня возникло второе амплуа моей жизни, мне хочется про этих людей рассказать. Так я и стал читать лекции.
0: Можно сказать, что вы проповедник в музыкальном искусстве, потому что это же не только вот эти жанры, которые вы перечислили, это и классика. Ну, я возвращаюсь к началу нашему интервью. То есть вы сказали, не все классика является, не все классическое может таким являться, но это и в том числе произведения великих музыкантов, как Сергей Васильевич Рахманинов, Фредерик Шопен, Фернст Лист, да, то есть это не только вот эта часть, это еще и классики.
1: Но меня все-таки больше преимущественно интересует вторая половина 20 века. 21 век я не чувствую, я в нем не так погружен. Это по-своему мой минус, потому что я в данном случае являюсь неким архивариусом того, что было лет 50-60 назад. Ну и как будто бы мое сознание не позволяет мне еще толком сказать, вот время, в котором я живу, осознанное ли оно. Вот что сейчас происходит в музыке, я замечаю, я примечаю, но вывести это в качестве какого-то вердикта, сказать уверенно, что вот это произошло, я не могу. А 60-ми, 70-ми, 80-ми мне легче. Но меня интересует музыка разная, то есть музыка старинная, и 13-й, и 9-й век, если это возможно, и этническая музыка, особенно индийская, классическая, которая там уже тысячелетия идут.
0: Насколько музыка вам помогает отдыхать? Я вот знаю одну девушку, она говорит, мне после трудового дня нужно вечером послушать классическую музыку, отвлечься. Или второй вопрос сразу задам. Есть ли исследования, где они делают такой вывод, что слушая музыку такого-то жанра, человек становится активным, либо проактивным, либо намного увереннее себя чувствует, или успокаивается его нервная система. То есть музыка и здоровье. Может, это очень глобально, я сказала, и все вместе.
1: Вот сейчас подумаю, как бы это кратко объяснить. В чем для меня прелесть музыки? Для многих это форма развлечения. Это, по моему сожалению, очень нехорошая ситуация, потому что, скажем, мы читающая нация. Литературу, слово, письменный язык воспринимаем гораздо лучше. Дело в том, что в случае с музыкой мы тоже имеем дело с письменным языком. Но нотную грамоту, она доступна не всем, и не все ее понимают. А вот аудиально воспринимать можно многое. Но здесь мы столкнулись с тем, что мы живем во время, когда клиповое мышление и вообще вот этот круговорот информации не позволяет вдумчиво воспринимать музыку. Вот вроде бы в филармонических залах большие аншлаги, но при этом я не могу назвать людей, кто слушает того же Рахманинова, целенаправленно. То есть у него же разные эпохи, разные периоды его творчества. Когда он в США жил, все эти вариации на Паганини, когда он здесь жил, все ночные бдения и тому подобное, фортепианные концерты. То есть это же все очень разнообразно. А людей, кто на этом специализируется, если это не профессионал, крайне мало, и как будто бы эстетически это не особо важно. Сегодня музыку слушают скорее для, к сожалению, развлечения. А музыка, она же предлагает разный, ну что ли, разную палитру чувств. Если мне грустно, я хочу слушать грустную музыку, если у меня ярость, агрессия, я хочу иную музыку, и многие это не приемлют. То есть для многих грустная музыка не существует, надрыва, катарсиса нет. Так что я музыку слушаю не только для развлечения. И это как бы мое кредо творческое. Музыка разная. А вот ко второму вопросу. Действительно, этих исследований очень много. Некоторые из них я воспринимаю как профанацию. Ведь вообще дошло до того, что существуют целые жанры, позволяющие нам погрузиться в особое состояние и пережить различный спектр эмоций. Особенно это касается расслабления. То есть в нашем мире очень хочется расслабиться, удалиться. Есть же такой английский термин «chill out». То есть это музыка, которая позволяет

0: с духовной пользой для души. И, наверное, мне вот таковое вечером в 5, в 6, 7 часов вечера расслабление под музыку не нужно. И вы правильно подметили, что это те, кто активно ведет свое время, тем более кто, может быть, танцует в клубе ночном, кто поет караоке в караоке-баре и так далее. То есть это не для каждого.
1: Ну, в том числе. Это я все к тому, что есть некая утилитарность этих направлений. Есть целое явление ambient. То есть это музыка, которую не нужно слушать фоном. Вот вы сидите в аэропорту, вы напряженно ждете своего вылета. Вы боитесь опоздать. Вы следите на табло, будет ли рейс или нет. 50 лет назад тоже было очень тяжело летать. Люди боялись, вообще это очень такое энергетически насыщенное место, аэропорт. И вот Брайан Ино, человек, который до этого много чего уже в музыке сделал, придумал это направление ambient. Он свой альбом так и назвал «Музыка для аэропортов». То есть предполагалось, что она должна звучать фоном, вы даже в нее не слушаетесь, но на бессознательном уровне чувствуете некое расслабление. И вот как будто бы это чем-то напоминает современное восприятие многих форм медиа. То есть мы же не всматриваемся. Раньше слушали виниловые пластинки, альбомы 40 минут. Вы давно слушали музыкальный альбом?
0: Не музыкальный альбом, а на патефоне в библиотеке в качестве экскурсионной программы нам включили. И вот я слушала, но дома у меня такой возможности нет. Получается, нет.
1: Ну, на самом деле интернет-то позволяет все, но в данном случае вы ответили на вопрос. Я думаю, что большинство так и скажут. Музыкальные альбомы мы не слушаем. На это нужно время, на это нужно погружение. Ну, какая-то, быть может, нацикленность, что ли, на это. А это я к тому, что музыка, она действительно сейчас больше способствует возникновению неких эмоций. Но это не систематическое что-то. Это не целеустремленное. Бывает разная музыка. Говорят, что вот классика очень помогает при обучении, при освоении какого-то материала. Но тоже классика разная. Классика очень разная. Попробуйте слушать, не знаю, того же позднего Листа. Вы почувствуете очень сильное напряжение. Хоронные какие-то у него есть произведения или реквием, это очень тяжело.
0: Вы сказали про Листа, а мне нравится его произведение. Но опять же, я, наверное, позднее не слушала. То есть я выборочно так на концерте то, что предлагалось, то я и впитывала.
1: Ну, вы, наверное, имели дело с так называемым популярным наследием классической музыки. Иногда называют так пошлым словом шлягер, хотя шлягер — это несколько другое. Но почему нет? Шлягеры популярной музыки. То, что известно, то, что исполняется, на что, в общем-то, и приходит аудитория в филармонию. А в чем, в общем-то, наверное, трагизм данной ситуации? Те же классические композиторы, они являлись, в общем-то, величинами. И, думаю, далеко не все у Вивальди слушали что-то помимо «Времени года». А у Баха, наверное, не слушали огромное количество произведений, которые за пределами того же ХТК и всего остального. А вот что говорить про современных композиторов? Их масса. Как они существуют? На что они претендуют? Есть ли у них место под солнцем? Это я все к тому, что музыка требует вовлеченности. Это временный вид искусства. В этом его отличие от кино, в чем-то от изобразительного искусства.
0: Ой, знаете, с вами очень интересно беседовать. Сразу у меня тема интервью. Временный вид искусства – это музыка. Поэтому мы сейчас не будем в это углубляться. Я напомню всем радиослушателям, что сегодня я беседовала с Тимофеем Чеплюком, музыковедом и культурологом. Спасибо вам за это дебютное интервью, потому что мы впервые с вами записываем нашу беседу для слушателей радиоканала «Воскресенье». Наверное, что-то пожелать надо в контексте музыки от вас, как от человека, который в теме и действительно в ней давно. Всем музыкальным людям пожелаем не угасать и творить дальше, сочинять музыку. Ну и помимо пожеланий, я вас напоследок спрошу, не перегорали ли, и хотелось не бросить это направление, потому что вы все время в музыке. Не надоедало никогда? Или вот были такие моменты?
1: Скорее энтузиазм пропадал. То есть бывает, что с рвением таким почти зверским начинаю изучать, благо лекций много, информацию нужно постоянно подпитывать, искать. Да и вообще есть какой-то такой план хотя бы что-то новое каждый день узнавать различных исполнителей, но бывает да. Бывает, что не до этого. Время сейчас такое, что и порой не до муз, да и другими формами искусства не прочь порой поинтересоваться, что-то узнать. Это все

0: единое. Так что да. Но музыку я без нее не представляю свою жизнь. И надеюсь, что так будет до конца моих дней. Что я буду с ней. Желаю любить музыку, не воспринимать ее как развлечение. И тогда вы откроете для себя очень много новых впечатлений.
1: В эфире «Радио Воскресенье» прозвучала творческая программа «В гостях театральной гримерки». До свидания.

0: В Екатеринбурге 14 часов.
1: Новости.
2: Эфир православного радиоканала «Воскресенье» продолжают новости. На минувшей неделе председатель областного парламента Людмила Бабушкина вместе с заместителем губернатора, министром здравоохранения Свердловской области Татьяной Савиновой в прямом эфире Всероссийского марафона здоровья «Вместе здорово», организованного Советом Федерации Российской Федерации, представила опыт региона по формированию здоровья сберегающей среды для жителей Среднего Урала. Телемарафон «Здоровье вместе здорово» – это масштабное мероприятие, направленное на популяризацию здорового образа жизни, обмен лучшими практиками сохранения здоровья жителей страны и формирование системного подхода к управлению здоровьем на региональном и муниципальном уровнях. В течение дня в прямом эфире участники телемарафона из числа представителей региональных властей и промышленных компаний обсуждали современные подходы к охране здоровья, методы профилактики сердечно-сосудистых заболеваний и онкопатологий, вопросы сохранения здоровья сотрудников предприятий. Эстафета в презентации здоровья сберегающих технологий среди регионов России была передана Свердловской области. Людмила Бабушкина отметила, что решение задачи по охране здоровья работающих граждан прежде всего объединяет усилия государства, бизнеса, общественных и научных организаций, и что депутаты законодательного собрания законодательно подкрепляют планы и приоритеты региональных властей в вопросе сохранения здоровья уральцев. Глава парламента пояснила, что в 2012 году был принят областной закон об охране здоровья и что за это время в него внесли свыше 40 изменений, развивая в том числе и направления в сфере профилактики и сбережения здоровья. Людмила Бабушкина, цитата, «В числе принятых нами законов, направленных на популяризацию здорового образа жизни, закон о физической культуре и спорте, об ограничениях курения табака, потребление никотиносодержащей продукции в отдельных общественных местах, об ограничениях продажи безалкогольных энергетических напитков. В этом году мы поддержали инициативу правительства области и приняли закон, сокращающий время продажи алкоголя на 2 часа. Татьяна Савинова рассказала о ключевых результатах и приоритетах в системе здравоохранения региона. Среди уникальных подходов, успешно применяющихся в Свердловской области, она отметила внедрение стандартов комфорта и эмоциональной поддержки для будущих родителей, развитие диагностической практики в сельских территориях, проведение масштабной диспансеризации работников предприятий непосредственно на производстве, четкую маршрутизацию пациентов с сердечно-сосудистыми катастрофами, создание программ здорового долголетия и многое другое. Свои корпоративные программы «Здоровье сбережения», связанные с медициной труда, санаторно-курортным лечением и продвижением занятий спортом, представили уральские предприятия «Евраз», где трудится около 14 тысяч человек, и Северский трубный завод с численностью сотрудников свыше 4 тысяч. По словам первого заместителя председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике Жанны Чифрановой, в Свердловской области эффективно выстроена комплексная система общественного здоровья, объединяющая органы власти, муниципалитеты, работодателей, медицинские организации, образовательные учреждения. По ее словам, в Свердловской области на протяжении многих лет успешно реализуются межведомственные профилактические инициативы, и особое внимание уделяется созданию доступной профилактической среды как в крупных городах, так и в небольших муниципалитетах. Например, работа мобильных офтальмологических комплексов. Кроме того, Свердловская область активно включилась в развитие регионального движения за медицину здорового долголетия, и сегодня регион является лидером среди субъектов Российской Федерации по популяризации идеи здорового долголетия, развитию превентивной медицины, формированию культуры ответственного отношения к здоровью и внедрению межведомственных практик, отметила сенатор. Дорогие братья и сестры, на православном радиоканале «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей «Хранит вас Бог».
1: В эфире православный канал «Воскресенье». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений. Православный радиоканал «Воскресенье» приглашает на работу журналистов. Нам нужны активные творческие люди православного вероисповедания с грамотной речью, желающие освещать жизнь епархий, приходов, культурные и исторические события, записывать репортажи и интервью с интересными людьми. У нас свободный график работы и дружный коллектив. Приглашаем в свои ряды. Записывайтесь на собеседование по телефону в Екатеринбурге 278-96-41. 278-96-41.

0: Детский сад при гимназии имени Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II принимает детей в возрасте от 1 года 8 месяцев до 7 лет на полный день. Для ребят предусмотрено православное воспитание, художественно-эстетическое развитие, музыкальные занятия, ритмика, прогулки, физкультурные занятия, речевое развитие, подготовка к школе по программе «Русская классическая школа», трехразовое сбалансированное питание. Растим детей с верой, знаниями и любовью. Индивидуальный подход к каждому ребенку, заботливые педагоги и воспитатели, безопасная среда. Детский сад находится по адресу город Екатеринбург, улица Лучевая, 35. За подробной информацией обращайтесь по телефонам +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01. Я повторю телефоны: +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01.
1: Добрый день, я представитель брокерской компании и предлагаю вам дополнительный заработок, который обеспечит вам большую прибыль. Чтобы начать зарабатывать, вам нужно открыть свой счет в специальном приложении биржи через наш онлайн-сервис, в который вы можете зайти прямо сейчас, перейдя по ссылке.
2: Осторожно, это мошенники. МВД предупреждает. Не доверяйте незнакомцам, обещающим огромные прибыли от форекс-трейдинга. Не переходите по предлагаемым вам ссылкам. Не устанавливайте по просьбе звонящих какое-либо программное обеспечение. Не дайте мошенникам шанса вас обмануть.
0: Дорогие друзья, каждый вторник в 16 часов 15 минут в эфире радиоканала «Воскресенье» выходит передача из цикла «Медицинский городок». Вы можете задавать свои вопросы на любые темы, связанные со здоровьем, нашему постоянному ведущему программы, доктору медицинских наук Игорю Борисовичу Хлынову. Мы принимаем ваши вопросы и пожелания по темам программы по телефону в Екатеринбурге 278-96-41, 278-96-41, код Екатеринбурга 343. Затем передаем их Игорю Борисовичу, и он отвечает на ваши вопросы в конце каждой программы. Напомню, цикл «Медицинский городок» выходит в эфир по вторникам в 16 часов 15 минут с повтором в воскресенье в 15 часов 15 минут.

Дорогие друзья, православный радиоканал «Воскресенье» Екатеринбургской митрополии вещает для вас ежедневно и круглосуточно на следующих частотах. Екатеринбург 72,83 МГц, Каменск-Уральский 90,3, Нижний Тагил 94,9, Алапаевск 104,6 МГц, Артемовский 106,7, Арти 104,7, Асбест 97,1, Байкалово 103,7, Барончинский 92,2, Бесерть 107,2, Богданович 96,1, Будка 100,9 МГц, Верхний Тагил 90,1, Верхотурье 104 МГц, Восточный 102,4, Ивдель 103,9, Ирбит 96,7 МГц, Камышлов 107,9, Карпинск 99,8, Качканар 104,4, Кировград 91,1 МГц, Красноуфимск 100,5, Красноуфимский район 99,7 МГц, город Лесной 87,6, Нижние Серги 89 МГц, Нижняя Салда 105,7, Нижняя Тура 87,6 МГц, Новая Ляля 103,4, город Новоуральск 93,2, Первоуральск 89 МГц, Полевской 96,6, Пышма 104,1, город Реж 93,1 МГц, Режевской район 105,9, Североуральск 87,7, Серов 99,3, Сосьва 102,9, Староуткинск 91 МГц, Сухой Лог 96,1, Сысерть 93,2, Тавда 104,9, Талица 105 МГц, Тугулым 88,6, Туринск 105,4, Туринская Слобода 101,5 МГц, Шаля 106,3, Шамары 105,7 МГц. Также радиоканал «Воскресенье» вещает в пакете радио «Триколор ТВ», в мобильном приложении для телефонов и на сайте в интернете profradio.ru. Свидетельство о государственной регистрации Л номер FS77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений. Мы рады вам, дорогие друзья. Настраивайтесь на волну православного радиоканала «Воскресенье».

0: самим собой. Ему нужно просто переключиться на другого человека. Мне кажется, сейчас вы меня не очень понимаете, да?
1: Я очень хорошо вас
0: понимаете,
1: понимаю.
0: Вот, ну, вот это вот переключение со своих внутренних проблем, страхов, каких-то жизненных неурядиц на других людей, которым тоже бывает очень тяжело, и которых мы в своей жизни чаще всего не замечаем, этих людей, а они могут находиться вот в нашем подъезде. Сделать что-то для них, потрудиться для них. И таким образом человек делает хорошо самому себе.
1: Ну вот мне вспоминается одна передача, которую я видел, задавали вопрос известному священнику. И эта передача была, ну, во время Великого Поста, и она практически рядом с крестопоклонной неделей была. Вот. Чаще всего, если мы откроем поучение святых отцов на крестопоклонную неделю, там говорится о кресте Господнем, который выносят для поклонения. Ну и также говорится о нашем кресте каждого из нас. И церковные люди, сегодня я говорю именно о церковных людях, знают об этом, часто говорят об этом, размышляют, читают книги, что крест наш личный состоит из внешних искушений, из внутренних искушений. И через то, что мы взираем на крест Господний и верим в силу животворящего креста, мы получаем то или иное облегчение или поддержку на своей жизни для того, чтобы нести свой внутренний крест. И вот когда этот вопрос задали этому известному священнику, он говорит, да о чем вы говорите, какой у меня крест? Мне Бога благодарить надо за то, что у меня такая, ну, если попросту сказать, хорошая жизнь. И вот, вот этот нюанс для меня было очень интересно, потому что вот наше такое эго, наша такая привычка смотреть только на себя, она и даже умудряется в христианские, в христианскую символику, в христианские поучения все равно вкладывать яд своего «я». То есть мы из своей, вместо того, чтобы Бога благодарить, что у нас все хорошо, вот, чтобы из нас свет светил для окружающих людей, как вот, Господь приводил в пример свечу, которая поставлена на подсвечник, она должна освещать. Мы так замкнуты на своих переживаниях, что очень часто преувеличиваем вот этот, что внешнее искушение, что внутреннее, там может делов-то на 5 секунд, вот, а мы прямо, ну вот, вот опять искушение, вот опять неприятель. Тут было плохо, завтра опять плохо, тут внешнее искушение, тут а я расстроился, тут я нагрешил. И вот это такой прямо-таки у нас крест.
0: Это называется,
1: да,
0: замкнутый круг,
1: да,
0: просто.
1: Да, да. А он замкнутый, потому что то, о чем вы как раз спросили, я отвечаю на ваше, потому что смотрим только на себя. И вот вы начали об этом говорить, и сразу вспоминается этот известный случай, когда человек стоит на мосту и пытается, уже размышляет о том, чтобы свести концы со своей жизнью, и его человека откликает, говорит, слушай, тебе, у тебя деньги есть? Он говорит, ты что, я тут таким делом занят, ты меня... Ну, да, конечно, я там, в речке-то зачем он? Слушай, там вот есть этот детдом рядом за углом. Ну, ты отнеси деньги-то, а потом уж... Ну, такой, так сказать, прием.
0: Плохо подготовился,
1: да,
0: к,
1: да,
0: смерти.
1: Да.
0: Нужно было, как я вспоминаю, сразу из преступления наказания Аркадия Свидригайлова, который, ну, ужасный был человек, бесом блуда одержимый, но и то он просто все раздал, все свое имущество. Знаете, как поступил?
1: Вот, и когда он взвесил так, говорит, ну зачем ему кошелек там в речке? Вот, пошел, ну пойду кошелек отдам, потом вернусь на свое преступление. А не вернулся, потому что увидел нуждающихся людей, людей, которых вот настоящая скорбь. Вот если посетить там, или как другой священник говорит, посетите там ожоговое

0: отделение в больнице. Меня вот как-то приглашали осветить всю больницу, там 7 этажей плюс морг в подвале, там, ну, там часа 2-2,5, у меня даже была мозоль от крапила на ладони, представляете, ну, громадная больница, ну, вот, конечно, ожоговое отделение, это просто, это нечто. Вот. И когда вот мы на себе вот только замкнуты, когда мы не можем поделиться, ну, даже мелочью, вот наверняка, если кто-то бы просто пришел бы в больничную палату, вот, или там, как Господь в Евангелии говорит, как на страшном суде будет человек судиться, посетил ли больного, одел ли ты, так сказать, человека без одежды, накормил ли ты голодного, посетил ли ты кого в темнице. Вот что, если ты это делаешь, значит, ты видишь в ближнем Христа. Вот, вот что важно. И вот это, к сожалению, замкнутость на себе, преувеличение своих проблем, придание им такого какого-то особого значения, что мы вот каждый в своей тарелке, в своей каше варится, вот, и не видит ничего вокруг себя, что каких-то особых подвигов-то и не надо, от нас Господь не требует. Но этому улыбнулся, этому по плечу похлопал, там пятому помог там что-то перенести, этому позвонил. Вот из таких вот маленьких кирпичиков и составляется внимание.
1: А дети учатся.
0: Да. Понимаете? Вот и дети у нас как маленькие башки в наших семьях. Вот. Им все служим. Вот. И себе. Себе, да, а все остальное, ну, как бы, мало кого волнует. Вот это, и, ну, это не касается каких-то только людей внешних и не церковных, это в церкви сплошь и рядом, сплошь и рядом. Как мы с вами когда-то давно говорили, потребительское отношение и к церкви, и внутри церкви, и среди церковных людей, это, к сожалению, на это как-то, может, не обращается внимания, или мы себя оправдываем. Ну, а в основном мы думаем только о себе. Так, в этот храм я не поеду, тут неудобно парковаться, поеду в то, тут побыстрее, тут священник побыстрее служит, и так все. Вот тут раз-раз мы все как бы пытаемся все обустроить, все сделать вот так.
1: Но... Ну, вот это, наверное, тоже все-таки не люди, которые... не очень давно в церкви. Хочется думать о том, что человек все-таки живет, но когда-то уже он должен начать это, жить этой духовной жизнью. То есть это все равно какое-то, наверное, новоначальное так себя ведут.
0: Хочется думать. Я бы не сказал бы. И дело в том, что это незаметно. Это незаметно. Вот как-то мне, ну, я там веду беседы, и мне как-то говорят, аж вот я вот видела, люди что-то приносят в храм. Я говорю, так как, раньше всегда так было. Ну, вот мы с вами ведем сейчас передачу рядом с храмом, который никогда не закрывался, храм Иоанна
1: Кретича. И с вашим тоже храмом, «Нечаянная радость», который вот в остановке.
0: Да.
1: Тоже рядышком совсем.
0: Я вот когда еще не был церковным человеком и как-то случайно здесь проходил, я увидел там в притворе панихидный стол. Я еще даже не знал. И это было советское время. Он ломился от приношений, которые советский человек, у которого зарплата была 100-150 рублей максимум, это было величайшее счастье. И то в храм ходили единицы. Но все знали, что идешь поминать усопших, завтра мы будем поминать усопших, и великий день Радоница, радоваться о воскресшем Христе. И люди шли в церковь и знали, что необходимо проявлять какую-то заботу о Доме Божьем. А сейчас, что мы видим, этой традиции практически нет. Вот. Поэтому все идут только для того, чтобы что-то получить. Здесь меня должны пособоровать, здесь меня исповедовать, вот, священник должен меня причастить. Вот. Какой шум поднимался, когда начиналась вот эта пандемия и так далее. Да как мы, так так. А еще до этого шум поднимался, если вы, наверное, не помните, это было, конечно, немножко комично, когда священном начале заявила о том, что, ну, объявила, вернее, о том, что нельзя ездить на Афон и причащаться в связи с тем, что там Константинопольская церковь поддержала этот раскол. И что вы думаете? Женщины писали с возмущением. А как мы теперь будем причащаться? То есть они даже не соображали, что на Афон женщин вообще никогда не пускают. Но возмущение, так сказать, шло. Понимаете? Да как же так? Да нас чего-то лишают. Так же и здесь. Нас чего-то лишают. Понимаете?
1: Вот отец Александр, вот опять же, как бы к своему вопросу, да, о любви к людям, что нужно переключиться со своих проблем, да, на жизнь другого человека и увидеть жизнь других людей. Это просто, ну, просто, ну, необходимо. И в этом, можно сказать, тоже все христианство, mm-hmm. правда? Вот я как-то в одной из программ задала вам такой вопрос, даже не вопрос, а просто как свидетельство о том, что сегодня, вот особенно сегодня, люди, очень многие живут на антидепрессантах. То есть mm-hmm. вот когда-то я читала книги, где я впервые узнала о том, что в Америке, где-то вот не у нас, в России, в таких странах, где, можно сказать, веры в Бога уже как бы нет, вот люди посещали психоаналитиков и вот принимали такие препараты. Вот что вы думаете вообще вот об этих антидепрессантах? Уж коли мы такой вопрос об одиночестве затронули людей.
0: Об антидепрессантах я стараюсь не думать.
1: Ну вот есть разные же способы победить вот это вот одиночество, депрессию. Люди же вот настолько погружаются в это состояние, угу. что им очень трудно выйти из него. А если там с детьми проблемы, еще какие-то проблемы семейные, вот что вы думаете о вот таблетках, которые именно носят такой именно химический характер, которые пользы не приносят?
0: Ну, вот я даже не столько о таблетках думаю, сколько даже о людях, которые находятся в лоне церкви. И даже сейчас очень часто можно слышать такое, что я вот одинок, я вот нахожусь в депрессии и так далее. Как ты можешь быть одинок, если ты с воскресшим Христом, с Божьей Матерью, с сонмом святых, ангел-хранитель, тут такое количество.
1: Это действительно ага. очень странно.
0: Да.
1: Звучит.
0: Как это может быть одиночество? Ты открываешь Священное Писание, ты уже в ином мире находишься, и тебя и пророки поддерживают, и цари, и мудрые и люди дают тебе наставление. Ну и самое главное, ты в лоне церкви, в теле Христовом. Поэтому вот это меня удивляет, что вот эта болезнь, она захватывает потихонечку и ряды, и церковные. Вот.
1: Но... вот даже трудно представить, да, мы с вами вот две передачи записывали, посвященную Дню Победы, да, что вот на каких-то таблетках наши солдаты или там россияне.
0: Или даже не те люди, которые воевали, а те, кто остались дома. То есть они должны были...
1: Да вообще про всех речь
0: тогда
1: идет.
0: Тогда килограммами есть эти таблетки, чтобы там... Но это все от пустоты происходит, от пустоты внутренней. Вот таблетка тут, ну, я не думаю, что она поможет. Но здесь можно сказать, знаете, все-таки я об этом часто говорю, что, ну, это мое мнение, может быть, оно личное мнение, что... атмосфера, она вся депрессивно-унылая. Вот. Если сейчас мы откроем какие-то передачи советского периода, гости или радио там и так далее, то там даже и погоду, и какие-нибудь там новости, они не носили, так сказать, вот этого печати.
1: Никогда нам
0: мрак.
1: Не говорили, да, да, что будут какие-то грозы, да, страшные, да, дикие, что готовьтесь там.
0: Да,
1: вот,
0: что там происшествие, там происшествие, угу. тут негодяй, а тут там еще больше негодяй, а вот там еще такое преступление. И, конечно же, все вот это вокруг нас, оно пропитано.
1: Аскетичность такая была, да. Внутренняя, да?
0: Да, я даже читал недавно интересное, интересный рассказ о том, о дикторах гостелерадио, что там был такой уровень подготовки, просто невероятный, что сейчас таких требований не к диктору не проявляют. Но это можно и видеть, в принципе, на невооруженным взглядом. Но суть состоит в том, что вокруг нас мы живем в таком мире, в мире безбожном, в мире антихристианском, который настроен очень решительно в борьбе с воскресшим Христом. Ну, хотя он проиграет, но, видимо, он этого не знает или безумствует. Но, тем не менее, мы варимся в этом унылом вокруг нас состоянии. Естественно, это на нас тоже этот фон передает. Поэтому здесь необходимо особенно проявлять бдительность, молиться, чтобы не впасть в напасть, как сказано в Священном Писании. Но, конечно, нести радость о воскресшем Христе людям, которые, в принципе, жаждут. Они могут не знать там догматических каких-то истин, но они радуются, приветствуя Христос воскресе. Всегда любой человек. И поздравляют. Вот, и поэтому здесь необходимо тоже проявлять внимание. Ну и то, о чем мы с вами вначале говорили, о том, что нельзя думать только о себе.
1: О любви, да, о любви к людям.
0: Да, о том, что не надо ждать того момента, когда нам, нам наверняка это не придется делать, когда нам придется броситься на амбразуру, как это было с Александром Матросовым. Нет, такого случая, такие случаи единиц. А сотни или тысячи случаев в нашей жизни, когда необходимо проявить любовь к ближнему, который нас окружает. Но это, может, громкое слово, но оно, можно его, так сказать, для нас хотя бы, если мы проявим внимание к ближним, к любому человеку, который нас на нашем пути встретился. Вот это уже будет, а это же ведь тоже составляющая любви. Как мы вспоминали слова Спасителя о том, что он говорит, вы посетите больницу, вы накормите голодного, вот, оденьте нагого или в темницу. Вот, поэтому...
1: Вот у нас, отец Александр, сейчас выходит такой цикл, вот он называется «Мама». Вы тоже в нем поучаствовали. И я услышала от Валентина Михайловича Князева, он очень просто сказал. Он сказал, что вот женщина в семье — это всегда кухня. Это всегда обед. Это пирожки или пироги. То есть это вот уют и дом. Вот как это важно, вот какая бы она ни была семья, да, но как это важно найти вот это время. Вот вы сейчас говорите, мы говорим с вами о любви к людям, к ближнему, к своему, как это увидеть. Вот даже если мы куда-то бежим кому-то помогать, а у нас, извините меня, в холодильнике пусто, и приходят домой домашние наши и не знают, что там поесть. То есть вот мне хочется обратить особое внимание на то, что женщина должна готовить в семье.
0: Да, то есть мы дошли, видимо, до такой уже, до ручки, что нам надо женщинам объяснять,
1: у
0: что...
1: У меня даже споры такие нередко происходят, когда люди живут в очень крупных городах, а они уже вот не привыкли просто есть дома. Им нужно обязательно пойти в ресторан, им нужно в кафе, потому что там лучше, там вкуснее. То есть это вот уже как какие-то совершенно другие меняются приоритеты в семье.
0: Или сейчас очень уже стало заказать еду на дом. Зачем готовить? Давай закажем. А, еще надо заказать с одноразовой посудой, чтобы не мыть нам потом.
1: Ужасно просто это. Вот про одноразовую посуду я вот, конечно, так слышу. Слышу, но вот меня не отражало, может быть, всей проблематичности этой ситуации.
0: Да, и вот получается, что какая-то есть мечтательная добродетель, что когда-нибудь, если надо будет, я вот проявлю. А сейчас вот, ну что проявлять там? Не о чем проявлять. И поэтому надо заботиться о себе.
1: О самом себе, да. Дорогом, да. И любимом.
0: У меня был такой интересный случай. Вот, одна женщина периодически жаловалась. Я говорил о любви к мужу. Вот, а она говорит, да что его любить там? Он целыми днями сидит перед телевизором и там с чипсами там или еще что. Но я в шутку говорил там, ну, погладьте его по головке, сбейте ему по подушечку, там, перешагните через его ноги без, так сказать, злобы. Но как-то пытался ее, чтобы она, ну, вот именно вот с такого формата озвучивания о своем муже, ну, так сказать, ушла. И что же вы думаете, через какое-то время она мне пишет и говорит, вы знаете, муж сегодня мне сказал, ты, говорит, в церковь-то собираешься или нет? Давай я тебя отвезу. Ну, понимаете, ну, я, так сказать, пытался где-то пошутить, и, ну, и где-то была доля все-таки шутки в этой шутке, как говорится. Вот, что проявитель, почему, может, он себя так ведет? Ну, потому что, может быть, к нему не проявляет там такого маленького внимания, вот. А мужчине-то много-то и не надо, вот. Поэтому в том числе и через готовку, через приборку там, да, и так далее. Но это обычные обязанности.
1: Как один батюшка даже сказал, я присутствовала при этом разговоре, он сказал, я люблю, когда дома чисто. А матушка так обиделась.
0: Да.
1: А что, у нас не чисто? Но она очень просто так вот, как-то ее очень так задела. Она сделала для себя выводы. Вот как вы говорите, мужчине много не надо на самом деле.
0: Вот, и в преддверии, конечно, такого радостного дня, Радоницы, конечно же, здесь необходимо сказать, что вот церковь так дивным образом установила проявление любви к тем людям, которые перешли в вечность. Для меня, я не понимаю, как это могли дойти в каких-то там доминациях, которые называют себя христианскими, что, как до них могла дойти мысль, что не надо ни молиться, ни делать приношения за своих умерших людей, что этого не надо. Всегда в истории церкви было, можете в катакомбах почитать, что было написано нам на могилах. Ну, и это естественное проявление любви. Не может же быть так, как у атеистов, что человек умер, и все, на этом дело закончилось, памятник поставили, и все. Нет, человек находится в невидимом мире, в который мы скоро с вами тоже перешагнем. И церковь, как любящая мать, установила особенный день, да и она всегда молится ежедневно. Вот. Но сейчас была Светлая Седмица, мы прославляли особенно воскресшего Христа, делились этой радостью с другими людьми, сами наслаждались этой великой радостью, самым радостным праздником в церковном году. Ну и, конечно же, о своих собратьях, знаемых, незнаемых, мы все равно церковь молится. Поэтому здесь тоже
1: тем
0: проявление любви.
1: Тем более об усопших воинов.
0: Да, литью, которую мы совершали 8 мая с владыкой. Вот это тоже важно, что да, это всегда было, даже атеисты это не смогли на этом поставить крест, как можно так выразиться. То все равно они придумали какой-то свой ритуал, потому что как-то надо же чтить. Ну, а здесь молитва – это живое общение. Это особенно и проскомидия, и особенно то, о чем мы с вами говорили – приношение в храм. Приношение – это милостыня. Не обязательно в храм, можно и другим людям помогать в память о тех или иных наших близких, родственниках или просто людей. Ведь церковь молится за знаемых и незнаемых, кого мы знаем по именам, кого не знаем, за всех церковь молится, но и мы с ними тоже делимся радостью о воскресшем Христе. Удивительно, когда на кладбище раздается эта великая радость, и это совершенно по-другому служится, ну, чем в обычные дни. Поэтому надо успевать жить, надо, как помните, был такой фильм «Спеши делать добро». Вот. Также и вот это добро, это общее такое слово, Но если бы мы даже эту себе задачу поставили, что необходимо делать добро, ну, просто через внимание, через какую-то маленькую заботу, через просто какие-то там уступки там или какую-то маленькую помощь, это уже будет проявление любви. Вот, поэтому надо торопиться. А когда мы будем делать? В вечности мы уже не будем делать. В вечности мы будем просить, чтобы за нас молились. Вот. А если мы так относимся, ну, может, и потом и нам такое же отношение потом будет.
1: Отец Александр, спасибо большое. И самое главное, что хочется еще сказать, что только нужно переключаться с самих себя,
0: да,
1: на другого человека.
0: Вот, вот этот фокус надо уметь переводить и чаще смотреть на других людей, а не так. Мы в себя мы должны быть погружены для молитвы, для общения с Богом. А остальное это мы должны видеть. И это внимание не препятствовало, допустим, преподобному Серафиму Саровскому или преподобному Сергию Радонежскому находиться внутри себя с Богом и в то же время служить ближним и проявлять любовь даже таким людям, которые, ну, как мы знаем из жития преподобного Серафима Саровского, что на него даже преступники напали. И то он любовь проявлял к ним. Вот так же и нам надо учиться творить малое.
1: И вот тогда мы почувствуем, что мы огромная, мощная, сильная страна.
0: Ну да, когда у нас будет вот такое составляющее, забота о ближнем.
1: Христос воскресе, отец Александр.
0: Воистину воскресе. С Радоницей вас всех поздравляю.
1: Да, спаси Господи, и до встречи в наших эфирах, отец Александр.
0: Спаси всех, Господи.
1: Это были беседы о вечном, дорогие наши слушатели. Сегодня нашим гостем был протоиерей Александр Есенин, а батюшка является старшим священником архиерейского подворья храма «Нечаянная радость», город Екатеринбург.

0: В Екатеринбурге 16 часов.
1: Новости.
2: Дорогие наши слушатели, в эфире выпуск новостей. В столице Урала прошел фестиваль милосердия. По благословению митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Евгения в минувший четверг в Екатеринбургской епархии провели очередной фестиваль «От Пасхи к Победе». В этот день в зале епархиального духовно-просветительского центра собралось более 200 подопечных православной службы милосердия, приехавших из разных уральских городов – Екатеринбурга, Сысерти, Ирбита и других. По традиции участников фестиваля милосердия приветствовал глава митрополии, который отметил, что быть милосердным значит быть сильным, добрым и настоящим, и пожелал, чтобы на нашей земле было больше учеников Иисуса Христа, было больше добра, и все мы были счастливы. Открыла концерт архиерейская детская капелла «Актоих», исполнив в качестве приветствия пасхальное песнопение «Христос воскресе». Также присутствующих поприветствовал руководитель епархиального отдела социального служения, основатель и духовник православной службы милосердия в Екатеринбурге протоиерей Евгений Попиченко. Священник назвал воскресение Христа надеждой нашей жизни и подчеркнул: «Это сделано для того, чтобы послать в наш мир силу, энергию, жизнь, без которой ничего не может существовать. Это Господь, Царь, Дух Святой, Утешитель. Я всем желаю, чтобы наши сердца были вместилищем благодати Духа Святого», — сказал пастырь. В этот день на сцене центра свое творчество представили различные коллективы, благотворительные организации «Особый ребенок» и клуб «Парашютисты» выступили с песнями и стихами под гитару, подопечные фонда поддержки слепоглухих «Соединение» исполнил авторское стихотворение о специальной военной операции. Творческие коллективы Всероссийского общества инвалидов исполнили композицию о Великой Победе. По традиции, один из номеров концерта проходил при участии митрополита Евгения и руководителя епархиального отдела социального служения протоиерея Евгения Попиченко. Оба сопровождали выступление подопечных службы милосердия игрой на ударных инструментах. В зале также присутствовали воины-участники СВО и представители фонда «Защитники Отечества». Во время фестиваля работала ярмарка изделий, изготовленных руками участников. Владыке митрополиту подопечные службы милосердия преподнесли икону его небесного покровителя, святого страстотерпца доктора Евгения Боткина и самодельного белого голубя. По окончании выступления сотрудники службы милосердия организовали для участников праздничный сладкий стол. Проведенные мероприятия посвятили помощи воинам. Каждая организация пожертвовала то, что важно для фронта. Продолжаем выпуск. Минувшая неделя для прихожан храма в честь трех святителей города Нижней Туры – эта территория Серовской епархии стала началом нового служения. Настоятель трехсвятительского прихода иерей Сергий Клевикин благословил их на попечение пациентов местной больницы. Это доброе дело укоренено в евангельском призыве Господа Иисуса Христа к совершению добрых дел, среди которых особое место занимает попечение о страждущих, проявление подлинной христианской любви и заботы. Опираясь на опыт многих священнослужителей, отец Сергий убедился в великой духовной пользе такого служения. Оно благотворно влияет и на болящих, даруя им утешение и поддержку, и на тех, кто приходит к ним с заботой, ведь помощь ближнему становится путем их духовного возрастания. После каждого визита в больницу в храме трех святителей совершают особый молебен с акафистом святителю Луке. На нем поминают всех, кто просил молитвенной поддержки. Так церковная община объединяет усилия в деле милосердия. Через совместное служение ближним прихожане укрепляются в вере и учатся проявлять любовь к окружающим на деле. Это важный шаг на пути созидания сплоченной и отзывчивой общины, живущей по заповедям Христовым. И еще одно сообщение нашего выпуска. Уважаемые слушатели, в минувший четверг жители села Бобровское Слободотуринского района стали свидетелями знаменательных событий. Правящий архиерей Алапаевской епархии епископ Алапаевский и Ирбитский Сергий совершил чин закладки камня для строящегося храма во имя святого преподобного Гавриила Седмиезерного и осветил купол с крестом. Его преосвященству сослужили секретарь Алапаевской епархии иерей Дмитрий Ямщиков, благочинный Байкаловского округа протоиерей Евгений Косенков, благочинный Ирбитского округа протоиерей Николай Решетников, руководитель службы протокола Алапаевской епархии иеромонах Стефан Танков и клирик епархии иеродиакон Дионисий Матросов. Строительство поселкового храма стало возможно благодаря трудам Михаила Валентиновича Кошелева и жителей Бобровского. Важно отметить, что преподобная мученица Елизавета Федоровна Романова была духовной дочерью преподобного Гавриила Седмиезерского, и их жизненный путь милосердия и служения людям вдохновил местных жителей на создание храма. Духовенство Алапаевской епархии надеется, что молитвенное предстательство этих великих святых укрепит общину и поможет достойно завершить строительство храма. Дорогие братья и сестры, на православном радиоканале «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей «Хранит вас Господь».

0: Дорогие братья и сестры, сегодня 5 июня по новому стилю или 23 мая по старому. И сегодня Святая Церковь совершает память преподобного Михаила Исповедника, епископа Сенатского Фригийского, и преподобного мученика Михаила Саваита Чернорисца, подвижника IX века. Обретение мощей святителя Леонтия, епископа Ростовского в XII веке, и память жившей в то же время преподобной Ефросинии игумени Полоцкой, преподобного Паисия Галичского, архимандрита XV века, собор Ростово-Ярославских святых, собор мучеников Холмских и Подляжских, обретение мощей мучениц Евдокии Шейковой, Дарьи Тимагиной, Дарьи Улыбиной и Марии Неизвестной в 2001 году. Именинников мы поздравляем с Днем Ангела. Братья и сестры, сегодня мы уделим время покровительнице женского монашества на Руси, преподобной Ефросинии Полоцкой. Будущая преподобная Ефросиния, игуменья Полоцкой, родилась в самом начале XII века. В миру звалась Предслава и была дочерью витебского князя Георгия Всеславича. Она была образована и весьма красива лицом, так что, когда ей исполнилось 12 лет, многие славные князья просили отца Ефросинии отдать ее замуж за своих сыновей. Но отроковица никак не соглашалась на замужество, потому как посвятила себя бессмертному жениху небесному, Господу Иисусу Христу, Сыну Божию. Все помышления преподобной были устремлены к Богу. Однако отец Ефросинии решил выдать ее замуж даже против ее воли. Когда Ефросиния узнала об этом, то тайно от всех ушла в женский монастырь к блаженной игумени княгине Романе и начала усердно просить постричь ее в образ иноческий. Блаженная же Романа долго не соглашалась на это, отчасти из-за юных лет Ефросинии, а отчасти из-за страха перед ее отцом. Поэтому Романа советовала ей вступить в мирскую жизнь, говоря, что она еще столь юна и столь прекрасна лицом. Но, испытав девицу и убедившись, что Ефросиния имеет твердое намерение постричься для сохранения девства и приобретения Царства Небесного, а также что Ефросиния питает великую сердечную любовь к Господу Иисусу Христу, Романа приказала бывшему в ее обители священнику постричь Предиславу и облечь ее в ангельский образ. При этом юной княжне было наречено имя Ефросинии. В монастыре преподобная Ефросиния пребывала в постоянном посте и молитвах и вместе с прочими инокинями исполняла все монастырские труды, подчиняясь всем с великим смирением. Спустя некоторое время, по благословению полоцкого епископа Илии, она стала жить при Софийском соборе, где занималась переписыванием книг. Около 1128 года епископ Илия поручил преподобной устроить женский монастырь. Отправляясь в Сельцо, место будущей обители, подвижница взяла с собой только святые книги, все свое имение. В новоустроенном Спасо-Преображенском монастыре святая обучала девушек переписыванию книг, пению, шитью и иным ремеслам. В 1161 году ее усердием был построен собор, сохранившийся до нашего времени. Преподобная Ефросиния основала также Богородицкий мужской монастырь, в который по ее просьбе константинопольский патриарх Лука послал список с чудотворной эфесской иконой Божией Матери. Незадолго до смерти преподобная Ефросиния с племянником Давидом и сестрой Евпраксией отправилась в паломничество по святым местам. Поклонившись святыням Царьграда, она прибыла в Иерусалим, где в русском монастыре Пресвятой Богородицы Господь сподобил ее принять мирную кончину 24 мая 1173 года. Не позднее 1187 года тело святой перенесено было в Киево-Печерский монастырь, а в 1910 году мощи перенесены в Полоцк, в основанный ею монастырь. Но недолго пробыла в своей обители преподобная. Согласно постановлению Народного комиссариата юстиции РСФСР 13 мая 1922 года рака с мощами преподобной Ефросинии была вскрыта. В заключении врачебно-научной экспертизы указывалось, что труп мумифицировался вследствие благоприятных почвенных условий. После вскрытия мощи отправили на атеистическую выставку в Москву, а оттуда в Витебск, где их держали в качестве экспоната местного краеведческого музея. Драгоценная рака была реквизирована вместе с другими ценностями обители. Промыслом Божиим во время немецкой оккупации верующие перенесли нетленные останки преподобной в Свято-Покровскую церковь Витебска. А 23 октября 1943 года мощи возвратились в Полоцкий Спасо-Ефросиниевский собор. Один из участников этого события вспоминает: «Поздним вечером из Витебска в Полоцк пришел вагон с мощами святой Ефросинии. Несмотря на комендантский час, когда жителям запрещалось выходить на улицу, комендант разрешил двум священникам и четырем мирянам проводить мощи с железнодорожной станции в собор Святой Софии. Уже была ночь, когда мы с трудом возложили стародавний дубовый гроб-колоду на устланную коврами повозку. Впереди и позади нас шло по двое немецких солдат, которые то ли следили за нами, чтобы мы не совершили какой-либо диверсии, то ли охраняли нас от встречных немцев. Мы шли за повозкой и пели стихиру: «Веселися, монастырь Спасов, и светло ликуй, земля Полоцкая». На следующий день состоялось перенесение мощей из Софийского собора в церковь Спаса. Фронт находился в 36 километрах от Полоцка, поэтому вначале комендант позволил, чтобы процессия состояла из двух десятков человек. Позже согласился на большее. Вместо многочисленных священников шли в своих пасхальных ризах только отцы Антоний и Модест. Небольшой девичий хор Софийского собора пел: «Днесь светло красуется дивный град Полоцк». И это, надо еще раз отметить, происходило в оккупированном немцами городе. 25 октября 1943 года впервые после 25-летнего перерыва у мощей преподобной в основанном ею монастыре была отслужена божественная литургия. Но еще не скоро был возобновлен монастырь. Лишь в 1992 году выселили последних жителей из братских корпусов. Началась реставрация соборов монастыря. Посажен был фруктовый сад над огромной братской могилой, в которой лежат тела расстрелянных, им же не с числа. Преподобная Мати Ефросиния, моли Бога о нас. Всего вам доброго!
1: Дорогие наши слушатели, это был православный календарь с житиями святых. С ним вас познакомил священник Михаил Кудрявцев. Жития святых Екатеринбургской епархии. Великая княгиня Елизавета Федоровна и инокиня Варвара. В июле 1903 года состоялось торжественное прославление преподобного батюшки Серафима Саровского. В Саров прибыла вся императорская семья. Императрица Александра Федоровна молилась преподобному о даровании ей сына. Когда через год наследник престола родился, по желанию императорской четы, престол Нижней Церкви, построенный в Царском селе, был освящен во имя преподобного Серафима Саровского. В Саров приехала и Елизавета Федоровна с супругом. В письме из Сарова она писала: «Какую немощь, какие болезни мы видели, но и какую веру! Казалось, мы живем во времена земной жизни Спасителя. И как они молились, как плакали, эти бедные матери с больными детьми, и, слава Богу, многие исцелялись. Господь сподобил нас видеть, как немая девочка заговорила, но как молилась за нее мать». Когда началась русско-японская война, Елизавета Федоровна немедленно занялась организацией помощи фронту. Жители Москвы давно уже знали о необыкновенном милосердии великой княгини. Она ходила по больницам для бедных, в богадельни, в приюты для беспризорных детей. И везде старалась облегчить страдания людей, раздавала еду, одежду, деньги, помогала лучше устроить их быт. Теперь же она отдала все силы на помощь солдатам. Одним из ее замечательных начинаний было устройство мастерских, под которые были заняты все залы Кремлевского дворца, кроме тронного. Отсюда шли на фронт тюки с продовольствием, обмундированием, медикаментами и подарками для солдат. Тысячи женщин трудились за швейными машинами и рабочими столами. Огромные пожертвования поступали со всей Москвы и из провинции. Великая княгиня Елизавета Федоровна отправляла на фронт и походные церкви с иконами и со всем необходимым для совершения богослужения. Лично от себя посылала Евангелие, иконочки и молитвенники. На свои средства великая княгиня сформировала несколько санитарных поездов. В Москве она устроила госпиталь для раненых, которых сама специально посещала, создавала специальные комитеты по обеспечению вдов и сирот, погибших на фронте солдат и офицеров. Однако русские войска терпели одно поражение за другим. Небывалый размах в стране приобрели террористические акты, митинги и забастовки. Государственный и общественный порядок разваливался, надвигалась революция. Сергей Александрович считал, что необходимо принять более жесткие меры по отношению к революционерам, и доложил об этом императору, сказав, что при сложившейся ситуации не может больше занимать должность генерал-губернатора Москвы. Государь принял отставку, и супруги покинули губернаторский дом, переехав временно в Нескучное. Тем временем боевая организация эсеров приговорила великого князя Сергея Александровича к смерти. Ее агенты следили за ним, выжидая удобного случая, чтобы совершить казнь. Елизавета Федоровна знала, что супругу угрожает смертельная опасность. Она получала анонимные письма, где ее предупреждали, чтобы она не сопровождала своего мужа, если не хочет разделить его участь. Великая княгиня тем более старалась не оставлять его одного и по возможности повсюду сопровождала супруга. 5 февраля 1905 года Сергей Александрович был убит бомбой, брошенной террористом Иваном Каляевым. Великая княгиня, прибыв на место взрыва, через несколько минут собирала тело мужа по частям. После первой панихиды в Чудовом монастыре Елизавета Федоровна возвратилась во дворец, переоделась в черное траурное платье и начала писать телеграммы, и прежде всего своей сестре Александре Федоровне, прося ее не приезжать на похороны, так как террористы могли использовать этот случай для покушения и на императорскую чету. Когда великая княгиня писала телеграммы, она несколько раз справлялась о состоянии раненого кучера Ефима. Его положение было безнадежно. Чтобы не огорчать умирающего, Елизавета Федоровна сняла с себя траурное платье, надела то же самое голубое, в котором была до этого, и поехала в госпиталь. Там, склонившись над постелью страдальца, она уловила его вопрос о Сергее Александровиче. И чтобы утешить его, пересилила себя, улыбнулась ему ласково и сказала: «Он направил меня к вам». И, успокоенный ее словами, думая, что Сергей Александрович жив, преданный кучер Ефим скончался в ту же ночь. На третий день после смерти мужа Елизавета Федоровна поехала в тюрьму, где содержался убийца. «Я не хотел убивать вас», — проговорил Каляев. «Я видел его несколько раз в то время, когда имел бомбу наготове, но вы были с ним, и я не решился его тронуть». «И вы не сообразили того, что вы убили меня вместе с ним?» — ответила она. Далее она сказала, что принесла ему прощение от Сергея Александровича и просила убийцу покаяться. В руках она держала Евангелие и просила почитать его, но он отказался. И все же Елизавета Федоровна оставила в камере Евангелие и маленькую иконку, надеясь на чудо. Выходя из тюрьмы, она сказала: «Моя попытка оказалась безрезультатной, хотя, кто знает, возможно, что в последнюю минуту он сознает свой грех и раскается в нем». После этого великая княгиня Елизавета просила императора Николая II о помиловании Каляева, но это прошение было отклонено. Из великих князей на погребении присутствовали Константин Константинович и Павел Александрович. Погребли Сергея Александровича в маленькой церкви Чудового монастыря, где ежедневно в течение 40 дней совершали заупокойные панихиды. Великая княгиня присутствовала на каждой службе и часто приходила сюда ночью, молясь о новоприставленном. Здесь она почувствовала благодатную помощь от честных мощей святителя Алексея, митрополита Московского, которого с тех пор особо почитала. Великая княгиня носила серебряный крестик с частицей мощей святителя Алексея. Она считала, что святитель Алексей вложил в ее сердце желание посвятить Богу всю оставшуюся жизнь. На месте убийства мужа Елизавета Федоровна воздвигла памятник, крест, сделанный по проекту художника Васнецова. На памятнике были написаны слова Спасителя, сказанные им на кресте: «Отче, отпусти им, ибо не ведают бо, что творят». С момента кончины супруга Елизавета Федоровна не снимала траур, держала строгий пост, много молилась. Ее спальня в Николаевском дворце стала напоминать монашескую келью. Вся роскошная мебель была вынесена, стены перекрашены в белый цвет, на них находились только иконы и картины духовного содержания. Ни на каких светских приемах она не появлялась. Когда ее приглашали на бракосочетание или крестины родственников и друзей, она присутствовала только в храме, а после завершения таинства сразу уходила. Теперь ее ничто не связывало со светской жизнью. Она собрала все свои драгоценности, часть отдала в казну, часть родственникам, а остальное решила употребить на постройку обители милосердия. На Большой Ордынке в Москве Елизавета Федоровна приобрела усадьбу с четырьмя домами и садом. В самом большом двухэтажном доме были расположены трапезные для сестер, кухня, кладовая и другие хозяйственные помещения. Во втором – церковь и больница. Рядом – аптека и амбулатория для приходящих больных. В четвертом доме находилась квартира для священника, духовника обители, классы школы для девочек, приюты и библиотека. Елизавета Федоровна долго трудилась над составлением устава обители. Она хотела возродить в ней древний институт диаконис, существовавший в первые века христианства. Диаконисы могли быть вдовы или немолодые девы. Главными их обязанностями было наблюдение за женщинами, вступающими в церковь, обучение их основам веры, помощь при совершении таинства крещения, а также забота о бедных и больных. Во время гонений диаконисы служили христианам в темнице. Архиепископ Анастасий, лично знавший Елизавету Федоровну, вспоминает: «Одно время она серьезно думала о возрождении древнего института диаконис, в чем ее поддержал митрополит Московский Владимир Богоявленский, новомученик российский. Но против этого выступил епископ саратовский Гермоген. После революции он мученически окончил свою жизнь в Тобольске». И Елизавета Федоровна отказалась от своей идеи, не пожелала воспользоваться своим высоким положением, чтобы обойти установленные правила и пренебречь мнением священноначалия. Случалось, что великую княгиню несправедливо обвиняли в склонности к протестантизму, в чем впоследствии раскаивались. Жития святых Екатеринбургской епархии, великая княгиня Елизавета Федоровна и инокиня Варвара.

0: Детям о Боге.
1: Цветник духовный продолжает наш эфир.
2: Иван Иванович Горбунов-Посадов. Чудо царя Соломона. Однажды Соломон, будучи еще юношей, сидел, глубоко задумавшись, под пальмами в садах своего отца. К нему подошел Нафан, его учитель, и спросил: «О чем ты так задумался?» Юноша поднял голову и ответил: «Мне хотелось бы увидеть чудо, Нафан». Учитель Нафан улыбнулся и сказал: «Когда я был в твоих годах, я желал того же самого». «И что же? Исполнилось твое желание?» — поспешно спросил царский сын. «Один человек Божий», — продолжил Нафан, — «подошел ко мне, держа в руке гранатовую косточку». «Посмотри», — сказал он, — «что выйдет из этой косточки?» Затем он сделал ямку в земле, положил в нее косточку и прикрыл ее землей. Когда он отнял руку, земля приподнялась, дала трещину, и я увидел вылезающие два листика. Но не успел я рассмотреть их, как они сложились и образовали круглый ствол, и на моих глазах ствол делался все толще и выше. Человек Божий говорил мне: «Смотри». И пока я смотрел, из ствола появилось 7 ветвей, подобно семисвечнику пред алтарем. Я выразил удивление, но человек Божий знаком приказал мне молчать и предупредил: «Смотри, скоро начнется новое творение». Затем из протекающего ручья он зачерпнул горсть воды и трижды окропил ветви. И вот все ветви покрылись зелеными листьями, так что мы очутились в прохладной тени, и нас обдувал приятный аромат. «Откуда такой аромат?» — спросил я. «Разве ты не видишь, — сказал человек Божий, — пурпурные цветки? Вот они произрастают из зеленых листьев и висят пучками». Я хотел что-то сказать, но пролетел легкий ветерок и развеял вокруг нас лепестки цветов. Не успели они упасть на землю, как между листьями уже появились красные плоды — гранаты. Тогда человек Божий отошел, оставив меня в полном изумлении. Тут Нафан смолк. Соломон же поспешно спросил: «Как зовут этого человека Божьего? Жив ли он еще?» Нафан сказал: «Сын Давида, я рассказал тебе сон». Услыхав это, Соломон огорчился и произнес: «К чему ты смущаешь меня?» Нафан же продолжил: «Я тебя не смущал, сын Давида. В саду твоего отца ты можешь увидеть в действительности все, о чем я тебе рассказал. Не то ли самое происходит весной с каждым гранатным деревом, впрочем, как и со всяким другим?» «Да», — заметил, подумав, Соломон, «но это совершается незаметно и долго». Учитель Нафан ответил ему так: «Разве потому, что оно совершается в тишине и незаметно, оно менее чудесно? Я думаю, что вследствие этого оно еще божественнее. Познай дела творения, совершаемые в природе», — продолжал учитель, «тогда ты скорее уразумеешь высшее и не будешь жаждать чудес человеческих рук». Гора Ливан. Симеон, учитель Израиля, вел жизнь праведную пред Богом, так что во всей стране говорили: «Праведен, как Симеон». Но еще больше люди восхваляли смирение его сердца, ибо душа его была, как душа ребенка, полная невинности и кротости. Однажды, когда ученики хвалили Симеона за святость и безупречность его жизни, он, слушая такие речи, вознегодовал в душе своей и сказал: «Никто не благ, кроме единого Бога. Зачем же вы называете меня благим?» Ученики замолчали в удивлении. Один из них возразил учителю: «Когда человек всю жизнь был праведен пред Богом, отчего же ему не радоваться тому, что он достиг вершины, пройдя трудный и тернистый путь по крутизне?» Симеон в ответ сказал: «Послушайте историю из моего детства». И старец рассказал следующее. «Из дома моего отца виднелась вдали гора Ливан и кедры, растущие на ее вершине. Часто мне приходилось слышать, как отец и его друзья говорили между собой о высоте горы и о великолепии кедровых лесов на ее вершине. Эти похвалы были мне непонятны. Я взял лист бумаги и нарисовал на нем Ливан и кедры. Потом подошел к отцу и показал ему рисунок. «Отец, посмотри, я нарисовал гору Ливан и ее кедры такими, как я их вижу каждый день из окна нашего дома. Эта гора просто холм с растущим на нем кустарником. Почему же вы так восхваляете ее?» Отец молча улыбнулся и спрятал мой рисунок. Вскоре после этого он сказал мне: «Возьми свой посох, Симеон, мы пойдем с тобой к Ливану». Мы отправились в путь. Я думал, что мы за час или два доберемся до горы, так близко она виднелась. Но шли мы не час и не день, а несколько дней. И чем ближе подходили мы к горе, тем выше она становилась. Наконец, на рассвете мы взошли на вершину горы, покрытую туманом. Когда же взошло солнце и туман рассеялся, я смог, наконец, увидеть кедры, которые поразили мое воображение своей высотой. В трепете стоял я на вершине горы Ливан, удивлялся и ужасался ее величием. Тогда отец вынул мой рисунок и сказал: «Теперь сравни величие горы с твоим рисунком». Мне стало стыдно, я покраснел и не смел поднять на отца глаз. Рассказав эту историю, Симеон смолк. Ученики не прерывали его молчания и стояли, потупив долу свои взоры. С тех пор они более не спрашивали Симеона, почему он не считает себя благим. Страх Божий. Эта история произошла в Древнем Риме. Случилось так, что римская императрица, проезжая в карете по дороге, потеряла ларец со своими драгоценностями. По всей империи было объявлено: кто найдет и возвратит потерю в течение 30 дней, получит богатое вознаграждение. Если же случится так, что нашедший драгоценности возвратит их после назначенного срока, он будет казнен лютою смертью. Старец Самуил вскоре нашел утерянные драгоценности, но лишь по прошествии 30 дней он пришел во дворец, чтобы возвратить императрице ее потерю. Его тут же провели грозной царице. Она с изумлением посмотрела на старца, принесшего драгоценности после назначенного срока. «Ты был в отъезде?» – спросила она Самуила. «Нет, я был дома», – ответил он. «Тогда, быть может, ты не слышал о том, что было объявлено?» «Нет, я слышал об этом», – спокойно произнес старец Самуил. «Так почему же ты пришел возвратить драгоценности после назначенного срока? Ведь теперь ты подлежишь смертной казни». «Я лишь хотел показать тебе», — сказал Самуил, «что возвращаю твою потерю вовсе не из страха перед твоим наказанием, а из страха перед Богом». Услыхав такой ответ, императрица устыдилась своей самонадеянности, отменила неправедный приказ и с миром отпустила богобоязненного старца. Миролюбие. В одной обители подвязались два благочестивых старца, которые мирно жили вдвоем в одной келье. Никогда между ними не возникало ни малейшего недовольства. Однажды один старец обратился к другому с такими словами: «Я давно хочу понять, как это люди ссорятся друг с другом. Давай попробуем хоть раз поссориться». Другой отвечал: «Я вовсе не знаю, с чего может начаться ссора». Тогда первый старец предложил: «Давай я поставлю посреди нас глиняную посуду и скажу: она моя, а ты мне возразишь: она не твоя, а моя. Из этого начнется спор, а из спора родится ссора». Сговорились они так поступить и поставили посуду между собой. Один из них сказал: «Она моя». Второй, как договорились, ответил: «А я так полагаю, что она моя». Первый опять сказал: «Не твоя она, а моя». Тогда второй подумал и не нашел ничего, кроме как сказать: «А если она твоя, то и возьми ее». Так и не смогли они достичь того, чтобы поссориться. Источник исцеления. В Дамаске, в земле Арамской, жил человек по имени Варух. Он славился во всей стране своим богатством, так что люди говорили: «Справедливо называют его Варухом», что значит «благословенный». Варух обладал многими сокровищами, пастбищами, стадами. Жил он в чудном дворце, пол которого был из блестящего мрамора, а стены отделаны золотом. Кажется, не было конца богатству Варуха. К тому же Бог благословил его благородной женой и семью цветущими детьми. Но странно, в сердце его не было ни мира, ни радости, потому что ежедневно он искал, как увеличить блеск своего дома и как заменить красивое еще более прекрасным. Но истинной радости не было. С каждым днем он становился все более унылым, и даже сон бежал от его глаз. Стал он размышлять: «На что мне жизнь? ничего лучше, чем то, что я имею от юности моей, я не достигну. Знаю я, что на земле все тщетно, и все мне опостылило». С такими мрачными мыслями бродил Варух и сильно огорчал этим жену и своих домашних. Они стали говорить, что его мучит злой дух. Чтобы избавиться от мучений, Варух хотел даже покончить свою жизнь. Но вдруг он узнал, что в городе Мемфисе, в стране Мизраим, живет пророк, получивший мудрость от Бога, и во всех случаях жизни может подать добрый совет. Тогда Варух решил отправиться к пророку, чтобы выслушать его совет. Он призвал своего верного слугу Малха и сказал: «Снаряди двух верблюдов. На одном поедем мы, а на другого погрузи дары для пророка: золото, серебро, драгоценные камни и самые дорогие пряности». Малх исполнил все, что приказал ему его господин. Варух же, благословив жену и детей, пустился со своим слугой в путь через горы и пустыню. Так ехали они по пустыне 7 дней. Но страны Мизраимской все не было видно. Они поняли, что сбились с пути, и теперь не знали, в какую сторону им направиться. Вот уже жажда стала томить и людей, и животных. На всем безлюдном пространстве не было ни родничка, ни колодца. По ночам путники собирали осевшую на их плащи росу, чтобы смочить хотя бы губы. Варух вздыхал и говорил: «Охотно отдал бы я все сокровища, которые несет верблюд, за 1 кубок воды, бьющий изобильными ключами в моих садах, а все драгоценные вина моих погребов за ручеек, водою которого мы могли бы напиться». Так вздыхал Варух, а зной все увеличивался. Жара донимала их, и жажда мучила до полного изнеможения. Они зарезали верблюда, но и в нем не нашли воды, чтобы освежиться. Тогда Варух сказал Малху: «Затем ли я взял тебя, дорогой мой слуга и товарищ, чтобы ты умер по моей вине? Дома я мучил всех своим унынием, а теперь, мой верный Малх, в этой пустыне я являюсь твоим губителем. И все же ты терпелив, как агнец, с твоих уст не срывается жалоб, и ты не оскорбляешь того, кто за твою верность навлекает на тебя погибель. Ах, Малх, чем возблагодарю я тебя?» Так говорил Варух, а Малх ему отвечал: «Как же я могу не следовать за тобой, хотя бы это и привело меня к смерти? Если я разделял с тобой счастливые дни, то как же откажусь делить и дурные? Я одинок, а тебе же станут горевать твоя жена и 7 детей. О, если бы Господь взял мою душу, но только спас от бедствий тебя!» Дальше говорить Малх не мог, так как ему стало дурно, и он склонился на землю. Сердце

слышалось журчанье, выходящее как бы из утеса и похожее на журчанье ручья. Варух приподнял голову и стал прислушиваться. Верблюд тоже поднял голову, поднялся и направился к утесу. Варух подумал, не сотворил ли Господь чудо, не разверз ли он утесы в пустыне для нашего спасения. Затем он встал и поспешил за верблюдом. И вот он увидел, что у подножия утеса протекает ручеек с обильной прозрачной водой. Тогда Варух снова пал ниц, заплакал и произнес: «Господи Боже мой, теперь поистине вижу Твое милосердие, вижу, что Ты творишь чудеса даже недостойным их». Варух не стал пить из ручья, но поспешил принести чашу, наполнил ее и, подойдя к слуге своему Малху, смочил ему виски и губы. Малх открыл глаза и взглянул на своего господина. Варух же плакал от радости и говорил: «О, Малх, не слуга, но друг моего сердца! Слава Богу, ты спасен! Смотри, ангел Господень указал нам родник. Пей и утоли твою жажду. Мы не умрем, мы останемся живы». Напившись, Малх освежился, и Варух привел его к родничку. Они вынули привезенные с собой запасы, сели у родника, ели и пили. Затем они напоили своего верблюда и отдохнули душой и телом от всех тревог. Там же они заночевали и оставались до другого дня. Когда взошло солнце, Малх сказал Варуху, господину своему: «Вот, солнце уже взошло. Прикажешь, я наполню водой меха, и мы продолжим наш путь к пророку в страну Мизраим. Наверное, мы уже недалеко от нее». Варух улыбнулся, взял своего слугу Малха за руку и сказал: «Видишь ли, брат мой Малх, Господь научил меня тому, чего я искал. Зачем же нам ехать теперь к пророку в Мизраим? Утром мы вернемся обратно домой». Затем они наполнили меха свежей водой, напоили верблюда, сами напились, благословили источник, спасший их от смерти, и отправились в обратный путь. Когда они прибыли на родину, в Дамаск, и подошли к дому, то увидели жену Варуха Тирзу, сидящую у ворот в кругу своих детей. Она обрадовалась, увидав вернувшихся путников. Варух же ласкал жену и детей и плакал от радости. Тогда Тирза заговорила: «Благословен ты, возлюбленный мой Варух, ибо вид твой стал совсем иной, и лицо твое сияет, как лик ангела, и да будет благословен тот пророк, что водворил мир в твою душу. Назови же мне скорее имя этого человека Божьего, чтобы я могла молиться за него Богу». Варух, улыбнувшись, рассказал от начала до конца обо всем, что с ним произошло. Затем он сказал: «Видишь, не человек и не пророк, а сам Господь просветил меня. В пустыне я научился смирению, в источнике я познал милосердие и великую благость Господа, а в горе и бедствии нашел человека и друга. И вот я вернулся к вам обновленный, в душе

0: моей царит мир, который дороже золота и серебра, и который не могло дать мне все мое богатство».
1: Так говорил Варух.
0: С тех пор он стал ласков и дружелюбен со всеми. Он много сделал добра, так что во всей стране не было бедняка, которому бы он не помог. Бедные, которым он благодетельствовал, говорили о нем:
1: «Справедливо зовется он Варухом,
0: потому что благословен Господом».
1: Через год Варух с женой, детьми
0: и своим другом Малхом отправился к источнику и устроил возле него приют для странствующих в пустыне. Источник он назвал Беор-Рефа, что означает «источник исцеления». Так этот источник называется и по сие время.
2: Вы слушали цикл «Детям о Боге. Цветник духовный».
3: В Екатеринбурге 17 часов.
2: Новости. Дорогие наши слушатели, в эфире новости. День славянской письменности и культуры в Верхотурье отметили русской ярмаркой. За многие столетия в городе Верхотурье сложилось немало добрых традиций, и одна из них касается Дня славянской письменности и культуры, на празднование которого в духовную столицу Урала съезжается весь Северный округ. Главное событие дня – ярмарка на городской площади, которая всегда воплощает удивительное многообразие творческих идей, вкусов и интересов. Но главное в этом ежегодном событии остается неизменным. Это прежде всего наша вера, пронесенная через столетия, наша культура и родная речь, родное русское слово. В этом году Татьяна Мухарлямова из Верхней Туры привезла с собой старинную ножную прялку и показала всем желающим, как на ней прясть. Привезла и вытканные половики разных расцветок. У Татьяны дома есть и старинные ткацкие станы в рабочем состоянии, и современные станки. Есть оборудование для занятий другими видами народных промыслов. А также есть мечта организовать дом народных художественных промыслов и ремесел, такой как в Верхотурье. Предприниматель Андрей Шульмин из Серова привез на праздник всевозможные пряники, ржаные и пшеничные на меду, с символикой различных исторических дат, с достопримечательностями Верхотурья. Пряники испечены на меду и ягодах по настоящим старорусским рецептам. Мастера из Екатеринбурга и Верхней Туры привезли изделия из бересты и дерева, а пчеловоды из кушвы – мед. Свои творческие работы вместе с работами своих учеников предоставила преподаватель Верхотурской муниципальной детской школы искусств Елена Демидова. На площадке библиотеки любой желающий мог написать поздравление с праздником, хоть чернилами на бересте. Тем временем в Центре культуры шел большой концерт. На сцене блистали творческие коллективы Верхотурья и городов Северного управленческого округа. С праздником жителей Верхотурья и гостей поздравили управляющий Северным округом Александр Вервейн, глава Верхотурского муниципального округа Василий Фомин и почетный гражданин Верхотурья, в прошлом председатель правительства Свердловской области, один из основателей строительной компании «Ренова» Алексей Воробьев. Продолжаем наш выпуск. Областную духовно-просветительскую конференцию на тему «Милосердие живет в веках. Подвиги служения на многонациональной русской земле», проведенной в Алапаевске уже в 14-й раз, посвятили памяти святой преподобной мученицы Елисаветы Федоровны Романовой. В этот день в центре «Заря» собрались представители духовенства, образовательных учреждений, медицинских организаций, общественных объединений и неравнодушные горожане, чтобы поговорить о важном – милосердии, сострадании, готовности прийти на помощь. открыли конференции теплое приветствие почетных гостей. К участникам встречи обратились глава муниципального округа Алапаевск Денис Толмачев, заместитель управляющего Восточного управленческого округа Кирилл Некрасов и директор Алапаевского филиала Свердловский областной медицинский колледж Роман Умеренков. Провела встречу Галина Баланюк. По благословению епископа Алапаевского и Ирбитского Сергия в работе конференции приняли участие священнослужители Алапаевской епархии, руководитель миссионерского отдела иеромонах Серафим Шанин и руководитель отдела по работе с молодежью Алапаевской епархии иерей Владислав Першин. Отец Серафим выступил с докладом «Подвиг служения святой праведной мученицы Елизаветы Федоровны как пример нравственного выбора», в котором раскрыл жизненный путь святой, ее самоотверженное служение ближним и значение ее духовного наследия для современных поколений. Отец Владислав представил доклад на тему «Милосердие как жизненный путь» святителя Луки Воина Синецкого, где поделился размышлениями о том, как сочетание врачебного долга и глубокой веры стало основой милосердного служения святителя Луки. Обсуждение услышанного показали, что примеры святых подвижников – это не просто страницы истории, а живые ориентиры для нравственного выбора в современном мире. По отзывам участников, форум милосердия прошел в теплой объединяющей атмосфере и завершился доброй традицией – розыгрышем лотереи, который подарил участникам приятные сюрпризы и оставил радостное впечатление. Организаторы благодарят всех, кто внес свой вклад в проведение конференции и надеются, что прозвучавшие идеи найдут отклик в многих сердцах, а затем воплотятся в добрых делах. Дорогие братья и сестры, в нашем эфире звучали новости. Хранит вас Господь!
4: В эфире православный канал «Воскресенье». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений. Православный радиоканал «Воскресенье» приглашает на работу журналистов. Нам нужны активные творческие люди православного вероисповедания с грамотной речью, желающие освещать жизнь епархий, приходов, культурные и исторические события, записывать репортажи и интервью с интересными людьми. У нас свободный график работы и дружный коллектив. Приглашаем в свои ряды. Записывайтесь на собеседование по телефону в Екатеринбурге 278-96-41. 278-96-41.

0: Детский сад при гимназии имени Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II принимает детей в возрасте от 1 года 8 месяцев до 7 лет на полный день. Для ребят предусмотрено православное воспитание, художественно-эстетическое развитие, музыкальные занятия, ритмика, прогулки, физкультурные занятия, речевое развитие, подготовка к школе по программе «Русская классическая школа», трехразовое сбалансированное питание. Растим детей с верой, знаниями и любовью. Индивидуальный подход к каждому ребенку, заботливые педагоги и воспитатели, безопасная среда. Детский сад находится по адресу город Екатеринбург, улица Лучевая, 35. За подробной информацией обращайтесь по телефонам +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01. Я повторю телефоны: +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01.
1: Вы продаете товар при помощи сети интернет, и предполагаемый покупатель предлагает перевести деньги на вашу банковскую карту, для чего просит сообщить ее реквизиты. Помните, что сообщать можно только номер и имя владельца, указанные на лицевой стороне карты. Ни в коем случае не сообщайте код, указанный на обороте карты. После того, как злоумышленник получил номер вашей карты, он просит продиктовать код, который только что пришел в СМС-сообщении на ваш сотовый телефон. Как только вы выполните эти действия, все деньги на вашей карте будут доступны мошеннику. Никому не сообщайте код, пришедший в СМС-сообщении.

Дорогие друзья, православный радиоканал «Воскресенье» Екатеринбургской митрополии вещает для вас ежедневно и круглосуточно на следующих частотах. Екатеринбург 72,83 МГц, Каменск-Уральский 90,3, Нижний Тагил 94,9, Алапаевск 104,6 МГц, Артемовский 106,7, Арти 104,7, Асбест 97,1, Байкалово 103,7, Баранчинский 92,2, Бесерть 107,2, Богданович 96,1, Будка 100,9 МГц, Верхний Тагил 90,1, Верхотурье 104 МГц, Восточный 102,4, Ивдель 103,9, Ирбит 96,7 МГц, Камышлов 107,9, Карпинск 99,8, Качканар 104,4, Кировград 91,1 МГц, Красноуфимск 100,5, Красноуфимский район 99,7 МГц, город Лесной 87,6, Нижние Серги 89 МГц, Нижняя Салда 105,7, Нижняя Тура 87,6 МГц, Новая Ляля 103,4, город Новоуральск 93,2, Первоуральск 89 МГц, Полевской 96,6, Пышма 104,1, город Реж 93,1 МГц, Рижевской район 105,9, Североуральск 87,7, Серов 99,3, Сосьва 102,9, Староуткинск 91 МГц, Сухой Лог 96,1, Сысерть 93,2, Тавда 104,9, Талица 105 МГц, Тугулым 88,6, Туринск 105,4, Туринская Слобода 101,5 МГц, Шаля 106,3, Шамары 105,7 МГц. Также радиоканал «Воскресенье» вещает в пакете радио «Триколор ТВ», в мобильном приложении для телефонов и на сайте в интернете profradio.ru. Свидетельство о государственной регистрации Л номер FS77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений. Мы рады вам, дорогие друзья. Настраивайтесь на волну православного радиоканала «Воскресенье».

Дорогие друзья, просим вас обратить внимание на то, что время выхода некоторых наших передач в эфире может иногда сдвигаться от привычного вам. Это связано с большим хронометражом передач, и чаще такой сдвиг может происходить в вечернее время. Поэтому просим вас быть внимательными, и если какую-то передачу вы особенно ждете, то включите, пожалуйста, приемник немного раньше заявленного в программе передач времени, чтобы не пропустить ее начало. Надеемся на ваше понимание и приносим извинения за, возможно, некоторые неудобства.

0: гость в нашей студии.
1: Дорогие братья и сестры, уважаемые слушатели, в нашей студии вновь преподаватель английского языка лицея номер 173 Екатеринбурга, доброволец православной службы милосердия, прихожанка храма архистратига Гавриила Марина Николаевна Тиунова. Здравствуйте, Марина Николаевна.
2: Здравствуйте. Добрый день.
1: Сегодня ваш рассказ...
2: Ну, благодарю, что снова меня пригласили. Я рассказывала не так давно, и сама тоже уже потом послушала передачу про наши педагогические мероприятия, всякие методические, связанные с тем, что в современных условиях уже руководство образовательными организациями идет навстречу церкви. Что у нас проводятся академические встречи в нашей епархии.
1: Так они называются, академические встречи.
2: Да, подготавливает их совместно Министерство образования Свердловской области, и Дом учителя тоже участвует, и наш отдел по религиозной образование катехизации Екатеринбургской митрополии. Поэтому вот совместные такие проекты дают очень хорошие плоды и подготавливаются всегда такие мероприятия на очень высоком уровне. Докладчики интересные очень приглашаются. Ну, в общем, я вкратце рассказывала уже в одной из передач. А сегодня я хочу рассказать о той последней встрече академической, которая произошла 16 мая. В этот раз был приглашен из Москвы священник, его зовут отец Симеон Тараканов, и он предложил нам тему «Воспитательные практики против сквернословия в образовательной среде для поколения Альфа». Молодой батюшка, очень энергичный, и так он увлечен темой, вот, чтобы нам очистить речь всего нашего народа, просто горит этой идеей. Ну, поэтому, в общем-то, довольно много пришло и участников, и особенно еще ценно, что эту встречу открывал митрополит Евгений, а также министр образования Свердловской области Светлана Юрьевна Тринихина, и присутствовала также и выступала перед нами руководитель городской думы Екатеринбурга Анна Дмитриевна Гурарий. В общем-то, все, конечно же, вот эти наши высокие руководители сошлись на том, что нужно спасать наш народ от сквернословия. Слава Богу, что вот едины такие люди, как бы обладающие полномочиями. И вот, значит, руководитель отдела церковного духовного образования и катехизации иерей Василий Равлик пригласил своего знакомого батюшку из Москвы.
1: И вот, ну, этого действительно, священника Симеона Тараканова.
2: Да.
1: Совершенно удивительная фамилия, что сразу начинаешь улыбаться.
2: Ну, он потомственный священник, и, вот, знаете, так, тем более, что у нас еще другие личности были исторические,
1: да,
2: с такой,
1: да,
2: фамилией.
1: Конечно, да, вот. Ты вспоминаешь.
2: Угу. Вот самое главное, что он действительно уже разработал как систему. То есть мы каждый, конечно, православный христианин осознает, что грех сквернословия тяжелый для нашей души и для нашего общества. Вот. Но мы можем как бы вот, ну, молиться Богу, как-то, ну, иногда, может быть, где-то попросить людей, кто сквернословит, как-то остановиться, да, чтобы хотя бы, ну, пощадить других, да, если им самим как-то не очень-то о себе не заботиться. Но вот этот батюшка подошел системно. Отец Симеон разработал прямо вот программу, у него есть. Под его руководством действует педагогический коллектив, ну, такой сборный, с, как же он сказал, Северный округ Москвы. Ну, там Москва же огромная, вот поэтому он как-то посвящает свою работу как бы в основном одному округу. Но теперь вот видите, его же деятельность распространилась на нашу епархию. То есть теперь он у нас тут костяк, я думаю, активистов, спасителей слова, так сказать, собирает. Вот, в общем, вот этот вот кружок педагогов называется «Хранители слова». Они ежегодно, и там даже, может быть, более часто собираются, обсуждают разные планы, какие-то действия, что они могут предпринять. И также вот он организовал в одном из колледжей Москвы кружок против сквернословия. И он так сказал, что я договорился с администрацией, естественно, этого колледжа, что придет на встречу, ну, заинтересованных студентов, педагогов пригласил. И он так сказал, что на первую встречу пришло трое. Но он решил, как бы это его не обескуражило. Он сказал, что даже если будет один всего приходить на встречу человек, все равно я буду выполнять это послушание, приходить в намеченные, значит, по плану сроки. Но наоборот, кружок стал укрепляться, все больше студентов стало к ним присоединяться. Это очень приятно было. Вот. Ну, также он как бы сказал, что давно уже начал эту всю деятельность. И самое первое, что он вспомнил, что наверняка очень будет хорошо против сквернословия работать плакаты с яркими какими-то лозунгами, ну, или хотя бы там даже с иллюстрациями о том, что это все и вредно, и оскверняет человека. И, в общем-то, ну, разный плакат он предложил, у него прям там целый такой коллаж был. Наверное, сейчас вот, ну, некоторые вот на религиозную тему, например, сейчас скажу. «Срамословие – грязный грех и не красит разговору, хоть в зубах, а не орех, и пристойно только вору». Обличительные такие слова. Вот. «Для порядочного нрава срамословие – не забава. Велика ли в том красота – изгрязнить свои уста». Ну, то есть, вот какие-то такие все-таки церковные. Ну, и у него уже заготовлены разные плакаты. Ну, например, краткие там, допустим, вот как дорожный знак. На белом круге, там, значит, края красные, красная окружность, да, там крупно написано «мат», и он перечеркнут красной линией, что запрещено. И, между прочим, уже сразу, может быть, немножко забегу в конец, в конце всей этой встречи один из таких плакатиков достался мне. Вот именно такой круглый, мы там и фотографировались все вместе, вот. И некоторые педагоги там отдельно подходили. Батюшка, допустим, держит этот плакат, что мат запрещен. Вот. И в конце концов достался мне такой вот кружок. Я его принесла, прикрепила в кабинет свой на шкафчик. Дети обратили внимание, такие, о, заулыбались. Я говорю, да, запрещено. То есть они все поняли. Вот. Ну, конечно, большинство это все-таки такое себе не позволяют, но есть некоторые, кто это, кого-то должно как бы остановить. Потом там, например, рисунок еще такой, какой-то юморное такое лицо с красным носом, и губы зашиты, как бы, вернее, закрытые молнией, что прикрыть и ничего плохого не говорить. Ну и разные другие. А потом он еще так сказал, что ну, одно дело, ты сам выдумываешь плакаты, ищешь там где-нибудь исторические какие-то. А потом пришла идея, ведь у нас народ творческий, и они разработали положение, объявили конкурс плаката против сквернословия. И он принес, кстати, очень много экземпляров вот разнообразных таких уже как бы вот победивших в этом конкурсе плакатов и щедро раздавал нашим педагогам, кто сколько смог, ну, по одному, там, в разные организации. В общем, разошлись эти плакаты. Дело отца Симеона уже продолжается в наших школах. Вот. И это вот один из методов борьбы он показал. Ну и в основном, как бы, вот такой, как основная мысль была, что надо, конечно, стараться не запугивать и, ну, как-то не делать так, чтобы это звучало как...
1: Да, батюшки говорят, что нужно очень по-хорошему. Но есть такие агрессивные подростки, которые ты просто понимаешь, что эти тебя точно не услышат, если ты сделаешь им замечание по-хорошему. Здесь надо просто со всей строгостью, потому что ты тоже можешь в ответ услышать такой мат в общественном месте на тебя. И люди этого вот именно и боятся этого. То есть они вот сидят, все это слушают перед своими устами.
2: Ну вот отец Симеон напомнил, что все-таки использование ненормативной лексики – это у нас административное правонарушение. И есть статья, которая говорит, по-моему, 20.1 Кодекса об административных правонарушениях, что если человек вот так вот сильно хулиганит вот в таком ключе, все-таки есть и некоторые штрафные санкции. Ну, вот, хоть они, может быть, и не редко применяются, но, тем не менее, раз они существуют, то кто-то может попасться на такой момент, что будет зафиксировано это правонарушение и, может быть, привлечен к ответственности. И еще отец Симеон обратил внимание, что это очень важно, что есть такая статья, что все-таки, ну, как бы мы, конечно, наблюдаем иногда как бы такой разгул, да, вот что бесконтрольно, это безнаказанно вроде бы это все происходит, но, тем не менее, хотя бы указать на то, что есть у нас в государстве норма, запрещающая сквернословие, и хорошо, что у нас в законе есть такая возможность, вот что. Вот. Но отец Симеон еще предложил, что надо, конечно же, подростков и детей мотивировать, чтобы они сами как-то защищали чистоту своей речи. Он проходит, его приглашают прямо и в школы, и в колледжи, и прям даже, говорит, в начальные школы на собрания, на родительские, на детские собрания.
1: Это вот. В Москве?
2: Да, в Москве. Угу. И он как бы находит время, конечно, своего служебного вот этого графика, все равно посещает, активно всем рассказывает. Ну, как он сказал, что действительно ведь у нас в школах могут указать, ну, мы не всегда можем религиозными какими-то понятиями оперировать, а он сказал, что нам достаточно, в принципе, даже и истории. То есть в истории у нас сохраняются разные факты, разные известные люди, которые выступали против ненормативной лексики, высказывались и в публичном пространстве, и в книгах, и в интервью. И вот ссылаться на это, на исторические события, что, например, даже в дореволюционное время газеты общественные были посвящены борьбе с этим пороком. Потом, значит, даже вот он обратил внимание, что когда вот было вот это время 17, 18, 19, 20 год, когда вот это вот сначала революционная смута, потом гражданская война. И вот он обратил внимание, что несмотря на то, что вот эти были такие общественные потрясения, а люди находились, ну, он упомянул, что и священники, вот особенно похвалил наших, в нашей епархии, в тогдашней, ну, вот Екатерина Екатеринбургской епархии, все равно они выступали в защиту слова. Даже вот он рассказал про такое, что нашел в архивах, не помню сейчас фамилию священника, ну, вот это где-то 19-20 год. Даже не священника, а, конечно, епископа, который издал циркуляр, чтобы священники подготовили плакаты, ну, как бы небольшую такую наглядность, и разместили на храмах, на дверей храма, что люди пойдут на Пасху все равно, ну, хоть они, допустим, некоторые уже отпали от церкви, ну, как бы так, были только номинальные христиане, но в Пасху у нас все равно стремятся в храмы все, даже люди очень далекие от церкви, что вот они придут, и чтобы храм был уже готов и встретил их вот этой наглядностью, призывом таким к тому, чтобы исключить сквернословие как такой пагубный грех. Вот, и вот он обратил внимание, что в смутное время, казалось бы, надо спасать свою жизнь, ну, фактически. Вот. А вот человек заботится, ну, вот, церковный начальник, старший, да, по званию, чтобы людей от этого греха все-таки отвадить. И очень много, на самом деле, таких свидетельств находится и у писателей, которые оставили разные или дневниковые записи, ну, или вот выступления там в прессе, или, ну, в своих произведениях тоже есть у них там, допустим, у него заготовлено уже очень много цитат разных литературных героев, которые тоже, например, говорили, что нельзя сквернословить. Ну, вот, и самое главное, что отец Симеон проводит... И он нам об этом рассказал, как бы даже такую исследовательскую работу. То есть он сначала изучает, например, какие вот образы для детей, подростков сейчас интересны. И уже на основе того, что он узнает, что привлекает детей, подростков, делает вот наглядность. Значки, например, или там наклейки какие-то, или вот, ну, даже вот эти плакаты снова, если к этой теме мы вернемся. Вот. И также он подробно нам рассказал. Ну, вот, например, значки он изготавливает для того, чтобы поощрить детей. То есть, допустим, ну, проводит такой опрос в классе, что, ребята, кто у нас всегда хорошей речью обладает. И, допустим, ну, ребята уже по-честному говорят. И они ведь не скрывают. То есть, если они один-то скажет, я не матерюсь, да, а ребята скажут, а мы слышали, вот ты там то-то, то-то. То есть, ну, уже не спрячешься от народной, так сказать, да. Вот. И тогда уже все-таки, когда бесспорные лидеры, да, чистого русского языка выявляются, таким детям он награда, значок, например, или там...
1: А захочет ли ребенок такой значок надеть? Вот, ну, у вас, видите, на раз... столе 6 значков, да, и еще какая-то
2: вот, наклейка. Не наклейки, а эти переводки на футболку. Можно на футболку сделать.
1: Что там написано?
2: Здесь, вот, значит, отец Семен узнал, что для подростков до сих пор, хотя уже в 2002 году погиб режиссер и актер Сергей Бодров, вот, но он узнал, что для современной молодежи он все равно такая значимая личность. И вот, например, я принесла в студию наклейку на переводку на футболку, то есть на чистую белую футболку можно сделать наклеечку, ну, при помощи утюга. Он сказал, что это все просто изготавливается. Вот. На ней изображен Сергей Сергеевич Бодров и его слова: «В чем сила, брат?» И ответ: «Не использовать мат». Но, с другой стороны, он уже тоже нам пока рассказывал на этом мероприятии, сказал, что а ведь могут возразить, мол, герои Сергея Бодрова в фильмах могли какие-то такие слова сказать. Вот. Но он сказал, что можно вот как возразить. Сам Сергей Сергеевич Бодров был человек культурный, образованный, из хорошей семьи, и он-то в своей речи такого не допускал. И даже он даже в интервью высказывался, что обращался к режиссеру фильма, где ему надо было вот по сценарию какие-то слова такие ненормативные сказать, ну, как вроде типа герой-то бандит такой, вот. Он обращался с просьбой убрать эти слова. Но режиссер сказал: нет, надо ставить и выполнять так. Ну, к сожалению, самого-то актера постигла печальная судьба такая, что целая съемочная группа с ним погибла. Вот. Ну вот сам он душой-то стремился к тому, чтобы наоборот было пространство культуры высокой. И, в общем, поэтому он, как у нас теперь такой знамя, знаменосец, который ведет вот своей, так уже, своей личностью, помня его добрые дела, его хорошие призывы, вот, к тому, чтобы очищать свою речь. И вот, между прочим, я уже даже испытала, как-то тоже, отец Семен еще, кстати, тоже сразу нужно упомянуть, создал ВКонтакте такое сообщество, называется «365 дней без сквернословия». Я подписалась на эту рубрику, там, значит, он фотографии печатает, ну, разные тоже материалы, где-то цитаты, где-то свои проповеди, вот. И оттуда я скачала вот тоже похожую фотографию, где Сергей Бодров и вот это «В чем сила, брат, не использовать мат», и поместила себе статус. И вот еду в автобусе в воскресенье с божественной литургии, и сидят подростки, ну, конечно же, что-то там разговаривают, что там о спорте, потом раз, и начались там такие вот слова. И вот, вы знаете, я просто молча поднесла этот экран с этим статусом Сергеем Бодровым, этому молодому человеку, лет 16 ему. И он, вы знаете, вот так вот глазами пробежал. А нет, он даже как бы тихонько сказал: «Ой, говорит, извините, и надо фильм «Брат» посмотреть». То есть, представляете, вот правильно отец Семен нашел...
1: Реакция незамедлительная.
2: Да, нашел человека, который... Ну вот я еще хочу рассказать, значит, какие он другие образы нашел, вот наблюдая за молодежью. Вот есть такой какой-то мультяшный герой Лабубу, я сама его не видела, но отец Иоанн пояснил, на экране там было, значит, что этот Лабубу вообще-то такая игрушка, да-да-да.
1: Боже мой.
2: У него, говорит, страшный оскал изображен. Вот, а он, значит, переработал это изображение, ну, как-то там сейчас же можно при помощи компьютерных там программ, вот, переработал это изображение, у него, значит, этот Лабубу, такой же такой рогатенький, 6 каких-то рожек у него, вот, но у него изображена улыбка, значит, если у оригинального такой оскал какой-то такой пугающий, глаза, видимо, злые, а у него добрый, значит, у него на одежде вот это, опять же, аппликация, что мат запрещен, ну, краткая такая мат, перечеркнутой красной линией, вот. И вот этот Лабубу улыбается, а внизу написано: «Без мата жить буду». Вот, решил исправиться. И сразу повеселел. Вот. Потом, значит, есть все-таки, ну, как бы немножко, как это сказать, подстраховать так вот этих молодежь-то. И вот значок есть у него: «Гусь за мат кусь». Ну, то есть предупреждение такое. Будешь так себя вести, что-нибудь случится. Не очень. Да кто-то пошел подкусить. Вот потом зайчик из нашего любимого, ну, погоди, от мата уши вянут. И он такой в страхе уши загибает. Вот. Потом, значит, еще этот сигма-бой, мату-бой. То есть взял тоже этого героя, который... Вот. Потом еще какой-то селезень. не знаю, какой-то популярный мультипликационный герой, видимо, круть, без мата будь. В общем, призывы разные нашел. Вот, рассказал, что и писатели наши тоже были, конечно же, выступали против сквернословия. Ну вот, привел пример, что сохранилось, значит, в воспоминаниях о Льве Николаевиче Толстом, когда он поступил на военную службу. Ну, все знали, что это графский сын, и звали его сиятельство Лев Николаевич. Вот. Но тот, когда послушал, как матерятся солдаты, как-то с ними решил поговорить и сказал, ну зачем вы такие слова говорите? Давайте вот, например, вы, может, какой-то Ерфиндер. Хочется вот поругаться, скажи какой-нибудь. Я, кстати, слышала такое от подруги своей, что она жила у хозяйки, и вот моя подруга отметила, эта женщина, говорит, не матерится. Ну, когда хочет поругаться, она говорит, марш ветрам. Придумала тоже какой-то для эмоций, да, ведь многие же говорят, ой, это же эмоции, эмоции. Ну, вот видите.
1: Ну, и в русском языке тоже много таких слов. Ёшкин кот. То есть они все какие-то такие очень смешные выражения, да, интересные. Особенно вот в советских фильмах про деревню. Вот как раз деревенские жители, они вот как-то и заменяют. Ты просто понимаешь, что они заменяют вот этот мат каким-то очень мягкими выражениями. Это и очень мило выглядит так. И ты понимаешь, что человек хотел сказать, то есть какая у него эмоция была.
2: Да. Вот. Ну, в общем, конечно же, надо стремиться к тому, чтобы в исторические, может быть, какие-то источники погрузиться, узнать, кто... Ну, в общем, конечно, у большинства авторитетных фигур отношение к этому очень плохое. А, и, кстати, вот еще упомяну, вот Анна Дмитриевна Гурари сказала, что ее тоже, у нее маленькие же дети, и беспокоит проблема, что совершенно вот у нас сейчас трудно найти такую компанию, где бы было спокойно и свободно от скверных слов. Вот, она сказала, что мы пытаемся даже вот законодательные инициативы, чтобы штраф, например, был на территории, например, Екатеринбурга покрупнее.
1: Ну, потому что это нужно начать. Да? Если это все только будут слова, вот такие разговоры, и мы будем об этом бесконечно говорить и никак не наказывать, так оно и будет продолжаться. То есть это не разовая позиция. Но ведь есть, Марина Николаевна, есть же еще и тоже культурные люди, которые выступают за мат, и таких немало, и можно назвать ведущих известных, которые в прессе об этом говорят, что это просто душа народа, что русский человек не может жить без водки и без мата.
2: Но мы-то не можем с этим согласиться. Поэтому мы, конечно, стремимся к совершенно противоположным вещам. И будем стоять на этом. И вот правильно отметил отец Семен, что, ну, конечно, нужно, чтобы человек горел. Чтобы он хотел исправить и сам быть всегда добропорядочным человеком. И помочь другим исправиться. Потому что это, собственно говоря, тоже проявление любви, неравнодушия. Потому что мы же понимаем вот глубину этого явления. Насколько оно пагубно и насколько оно вредно. И, кстати, еще под конец он процитировал слова, вот для педагогов-то должны быть они значимыми, дорогими, Макаренко, который в те годы, в тоже такие вот, как, ну, тяжелые годы, да, 20-е, занимался подростками и молодежью, да, и наблюдал вот их такие вот пагубные
1: там
2: страсти.
1: Там тоже чего только не было, да. Там все было.
2: И он так глубоко объяснил, говорит, одно дело, что взрослые, если употребляют вот эти вот грубые слова, они их просто как ругательство используют, а подрастающий юноша, он их воспринимает как уже как физиологически, вот его такое объяснение, физиологически, значит, для него уже любовь чистая, возвышенная какая-то, да, вот поиск девушки для своего сердца, для подруги, как подруги жизни, для него будет закрыт, если он так вот словесно сначала испачкается, да, мысленно потом к этому всему приходит, потом он уже не видит, что эта девушка, например, там, или женщина нуждается в защите, в опоре, да, в помощи, для него уже она как объект просто какой-то там для использования, для осмеяния, и то есть, конечно же, это очень сильно повреждает нравственность. Вот педагог, как бы не, можно сказать, что далекий, может быть, от церкви, ну, где-то, может, какие-то есть у него христианские понятия, но, тем не менее, вот как глубоко он переживал за народы, подрастающее поколение, и вот это вот все оставил.
1: Вот я хотела тоже дополнить, что вот даже в советское время мы учились в школе, тоже матерились, но не было такого страха у людей. Сейчас люди боятся сделать замечания, а раньше делали замечания таким подросткам. И мужчины делали, и женщины делали. А сейчас, посмотрите, вот, то есть у тебя перед носом стоят матерятся, а ты совершенно спокойненько на это реагируешь. Молчишь и помалкиваешь, как будто так и должно быть. Вот, вот это тоже очень... плохое состояние общества, которым свидетельствуют вот как бы такие замечания. Надо людей останавливать. Другое дело, я говорю, что не останавливать, потому что боятся. Потому что боятся связываться.
2: Ну, вот если сейчас у нас педагоги, благодаря тому, что все это идет даже с Министерства образования, возьмутся, может быть, кто-то тоже подобный кружок какой-то организует в своей школе или там в колледже, будет привлекать ребят, использовать наглядность. Я думаю, ну, раз уже, по крайней мере, это так крупно обозначили, вот, что на высшем уровне, ну, нашей области, да, я имею в виду, вот, и привлекают уже такие силы, как вот отец Симеон, который реально он провел нам такую встречу, она была такой наполнена действительно методикой. Сколько он показал нам шагов, всяких разных моделей, что можно сделать, чтобы детей привести к хорошей речи, что, я думаю, кто-то откликнется. В общем-то, видно было, что люди воодушевились, тем более они там столько плакатов получили и значков, и других всяких пособий для борьбы со скверными словами. Вот, поэтому будем стремиться к тому, чтобы применять это уже всю жизнь, все эти методы использовать, одаривать детей, которые воздерживаются от плохих речей, значками, наклейками, привлекать их к участию в конкурсах и...
1: двигаться. И дело с Божьей помощью сдвинется.
2: Ну, конечно. Мы не, просто не можем же смотреть равнодушно на это все. Поэтому нужно спасаться.
1: Спаси Господь, дорогие наши слушатели. Сегодня это был рассказ Марины Николаевны Тиуновой, преподавателя английского языка, лицея номер 173 Екатеринбурга, добровольца православной службы милосердия, прихожанки храма архистратига Гавриила, об академических встречах среди педагогов. Спаси Господь.
2: Спаси Господи.

0: В Екатеринбурге 18 часов.
1: Новости.
2: Эфир православного радиоканала «Воскресенье» продолжают новости. На минувшей неделе председатель областного парламента Людмила Бабушкина вместе с заместителем губернатора, министром здравоохранения Свердловской области Татьяной Савиновой в прямом эфире Всероссийского марафона здоровья «Вместе здорово», организованного Советом Федерации Российской Федерации, представила опыт региона по формированию здоровья сберегающей среды для жителей Среднего Урала. Телемарафон «Здоровье вместе здорово» – это масштабное мероприятие, направленное на популяризацию здорового образа жизни, обмен лучшими практиками сохранения здоровья жителей страны и формирование системного подхода к управлению здоровьем на региональном и муниципальном уровнях. В течение дня в прямом эфире участники телемарафона из числа представителей региональных властей и промышленных компаний обсуждали современные подходы к охране здоровья, методы профилактики сердечно-сосудистых заболеваний и онкопатологий, вопросы сохранения здоровья сотрудников предприятий. Эстафета в презентации здоровья сберегающих технологий среди регионов России была передана Свердловской области. Людмила Бабушкина отметила, что решение задачи по охране здоровья работающих граждан прежде всего объединяет усилия государства, бизнеса, общественных и научных организаций, и что депутаты законодательного собрания законодательно подкрепляют планы и приоритеты региональных властей в вопросе сохранения здоровья уральцев. Глава парламента пояснила, что в 2012 году был принят областной закон об охране здоровья и что за это время в него внесли свыше 40 изменений, развивая в том числе и направления в сфере профилактики и сбережения здоровья. Людмила Бабушкина, цитата, «В числе принятых нами законов, направленных на популяризацию здорового образа жизни, закон о физической культуре и спорте, об ограничениях курения табака, потребление никотиносодержащей продукции в отдельных общественных местах, об ограничениях продажи безалкогольных энергетических напитков. В этом году мы поддержали инициативу правительства области и приняли закон, сокращающий время продажи алкоголя на 2 часа». Татьяна Савинова рассказала о ключевых результатах и приоритетах в системе здравоохранения региона. Среди уникальных подходов, успешно применяющихся в Свердловской области, она отметила внедрение стандартов комфорта и эмоциональной поддержки для будущих родителей, развитие диагностической практики в сельских территориях, проведение масштабной диспансеризации работников предприятий, непосредственно

непосредственно на производстве, четкую маршрутизацию пациентов с сердечно-сосудистыми катастрофами, создание программ здорового долголетия и многое другое. Свои корпоративные программы здоровье-сбережения, связанные с медициной труда, санаторно-курортным лечением и продвижением занятий спортом, представили уральские предприятия «Евраз», где трудится около 14 тысяч человек, и Северский трубный завод с численностью сотрудников свыше 4 тысяч. По словам первого заместителя председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике Жанны Чифрановой, в Свердловской области эффективно выстроена комплексная система общественного здоровья, объединяющая органы власти, муниципалитеты, работодателей, медицинские организации, образовательные учреждения. По ее словам, в Свердловской области на протяжении многих лет успешно реализуются межведомственные профилактические инициативы, и особое внимание уделяется созданию доступной профилактической среды как в крупных городах, так и в небольших муниципалитетах. Например, работа мобильных офтальмологических комплексов. Кроме того, Свердловская область активно включилась в развитие регионального движения за медицину здорового долголетия. И сегодня регион является лидером среди субъектов Российской Федерации по популяризации идеи здорового долголетия, развитию превентивной медицины, формированию культуры, ответственного отношения к здоровью и внедрению межведомственных практик, отметила сенатор. Дорогие братья и сестры, на православном радиоканале «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей «Хранит вас Бог».

Дорогие слушатели, братья и сестры, продолжается наш вечерний эфир. Сегодня 5 июня, день недели пятница. С вами звукорежиссер Екатерина Попова и ведущая дня Евгения Боярских. Итак, в 18 часов 5 минут для детей звучат сказки русских писателей. Антоний Погорельский, «Черная курица» или «Подземные жители». В 18:45 слушайте литературно-драматическую редакцию «Художественное чтение», цикл «Улыбнемся» по рассказам Аркадия Аверченко. В 19:20 в звучащей книге вашему вниманию продолжение чтения исторического романа «Ледяной дом» Ивана Ложечникова. В 20:15 слушайте беседы о вечном. В нашу студию мы ждем батюшку. Затем мы пригласим вас на вечернее молитвенное правило дважды вечером в 21:10 и в 23:10. Псалмы царя Давида на русском языке. Псалмы с 21 по 25, который читает Лев Прыгунов, слушайте в 21:40. В 22:15 в рубрике «Ведущий» Иван Ильин «Наследие» из работы профессора Ильина о российской проблематике и национальных задачах. В 22:30 «Духовное слово», «Душевный лекарь», «Святые отцы мирянам». И «Школа православия» начнется в 23:30.

0: Наш эфир продолжают сказки русских писателей. Антоний Погорельский, «Черная курица» или «Подземные жители».
1: Виноват, любезный Чернушка. Вперед не буду. Пожалуйста, поведи меня сегодня опять туда. Ты увидишь, что я буду послушен.
2: Хорошо, сказала курочка. Увидим.
3: Курочка закудахтала, как накануне, и те же маленькие свечки явились в тех же серебряных шандалах. Алеша опять оделся и пошел за курицей. Опять вошли они в покои старушек, но на этот раз он уж ни до чего не дотрагивался. Когда они проходили через первую комнату, то ему показалось, что люди и звери, нарисованные на лежанке, делают разные смешные гримасы и манит его к себе, но он нарочно от них отвернулся. Во второй комнате старушки-голландки, так же, как накануне, лежали в постелях, будто восковые. Попугай смотрел на Алешу и хлопал глазами. Серая кошка опять умывалась лапками. На убранном столе перед зеркалом Алеша увидел две фарфоровые китайские куклы, которых вчера он не заметил. Они кивали ему головою. Но он помнил приказание Чернушки и прошел, не останавливаясь. Однако не мог утерпеть, чтобы мимоходом им не поклониться. Куколки тотчас соскочили со стола и побежали за ним, все кивая головою. Чуть-чуть он не остановился, такими они показались ему забавными. Но Чернушка оглянулась на него с сердитым видом, и он опомнился. Куколки проводили их до дверей и, видя, что Алеша на них не смотрит, возвратились на свои места. Опять спустились они с лестницы, ходили по переходам и коридорам и пришли в ту же залу, освещенную тремя хрустальными люстрами. Те же рыцари висели на стенах, и опять, когда приблизились они к двери из желтой меди, два рыцаря сошли со стены и заступили им дорогу. Казалось, однако, что они не так сердиты были, как накануне. Они едва тащили ноги, как осенние мухи, и видно было, что они через силу держали свои копья. Чернушка сделалась большая и нахохлилась. Но только что ударила их крыльями, как они рассыпались на части, и Алеша увидел, что то были пустые латы. Медная дверь сама собой отворилась, и они пошли далее. Немного погодя, вошли они в другую залу, пространную, но невысокую, так что Алеша мог достать рукою до потолка. Зала эта освещена была такими же маленькими свечками, какие он видел в своей комнате, но шандалы были не серебряные, а золотые. Тут Чернушка оставила Алешу. «Побудь здесь немного», — сказала она ему. «Я скоро приду назад. Сегодня был ты умен, хотя неосторожно поступил, поклонясь фарфоровым куклам. Если бы ты им не поклонился, то рыцари остались бы на стене. Впрочем, ты сегодня не разбудил старушек, и оттого рыцари не имели никакой силы». После сего Чернушка вышла из залы. Оставшись один, Алеша со вниманием стал рассматривать залу, которая очень богато была убрана. Ему показалось, что стены сделаны из мрамора, какой он видел в минеральном кабинете, имеющемся в пансионе. Панели и двери были из чистого золота. В конце залы, под зеленым балдахином, на возвышенном месте стояли кресла из золота. Алеша очень любовался этим убранством, но странным показалось ему, что все было в самом маленьком виде, как будто для небольших кукол. Между тем, как он с любопытством все рассматривал, отворилась боковая дверь, прежде им незамеченная. И вошло множество маленьких людей, ростом не более как с поларшина, в нарядных разноцветных платьях. Вид их был важен, иные по одеянию казались военными, другие — гражданскими чиновниками.
1: На всех были круглые с перьями шляпы, наподобие испанских. Они не замечали Алёши, прохаживались чинно по комнатам и громко между собою говорили, но он не мог понять, что они говорили. Долго смотрел он на них молча, и только что хотел подойти к одному из них с вопросом, как отворилась большая дверь в конце залы, все замолкли, стали к стенам в два ряда и сняли шляпы. В одно мгновение комната сделалась еще светлее, все маленькие свечи еще ярче загорели, и Алеша увидел 20 маленьких рыцарей в золотых латах с пунцовыми на шлемах перьями, которые попарно входили тихим маршем. Потом в глубоком молчании стали они по обеим сторонам кресел. Немного погодя, вошел в залу человек с величественную осанкой, на голове свинцом, блестящим драгоценными камнями. На нем была светло-зеленая мантия, подбитая мышьим мехом, с длинным шлейфом, который несли 20 маленьких пажей в пунцовых платьях. Алеша тотчас догадался, что это должен быть король. Он низко ему поклонился. Король отвечал на поклон его весьма ласково и сел в золотые кресла. Потом что-то приказал одному из стоявших подле него рыцарей, который, подойдя к Алёше, объявил ему, чтобы он приблизился к креслам. Алёша повиновался. «Мне давно было известно, — сказал король, — что ты добрый мальчик. Но третьего дня ты оказал великую услугу моему народу и зато заслуживаешь награду. Мой главный министр донес мне, что ты спас его от неизбежной и жестокой смерти».
2: «Когда?»
1: — спросил Алеша с удивлением. «Третьего дня на дворе», — отвечал король. «Вот тот, который обязан тебе жизнью».
2: Алеша взглянул на того, на которого указывал король, и тут только заметил, что между придворными стоял маленький человек, одетый весь в черное. На голове у него была особенного рода шапка малинового цвета, наверху с зубчиками, надетая немного на бок, а на шее белый платок, очень накрахмаленный, отчего казался немного синеватый. Он умильно улыбался, глядя на Алешу, которому лицо его показалось знакомым, хотя не мог он вспомнить, где его видал. Сколь для Алеши не было лестно, что приписывали ему такой благородный поступок, но он любил правду и потому, сделав низкий поклон, сказал: «Господин король, я не могу принять на свой счет того, чего никогда не делал. Третьего дня я имел счастье избавить от смерти не министра вашего, а черную нашу курицу, которую не любила кухарка за то, что не снесла она ни одного яйца».
1: «Что ты говоришь?» — прервал его с гневом король. «Мой министр не курица, а заслуженный чиновник».
2: Тут подошел министр поближе, и Алеша увидел, что в самом деле это была его любезная чернушка. Он очень обрадовался и попросил у короля извинения, хотя никак не мог понять, что это значит.
1: «Скажи мне, чего ты желаешь?» — продолжал король. «Если я в силах, то непременно исполню твое требование».
2: «Говори смело, Алеша», — шепнул ему на ухо министр. Алеша задумался и не знал, чего пожелать. Если бы дали ему более времени, то он, может быть, и придумал бы что-нибудь хорошенькое. Но так как ему оказалось неучтивым заставить дожидаться короля, то он поспешил ответом. «Я бы желал, — сказал он, — чтобы, не учившись, я всегда знал урок свой, какой мне не задали».
1: «Не думал я, что ты такой ленивец», — отвечал король, покачав головой. «Но делать нечего, я должен исполнить свое обещание».
2: Он махнул рукою, и паж поднес золотое блюдо, на котором лежало одно конопляное семечко. «Возьми это семечко», — сказал король. «Пока оно будет у тебя, ты всегда знать будешь урок свой, какой бы тебе ни задали, с тем, однако, условием, чтоб ты ни под каким предлогом никому не сказывал ни одного слова о том, что ты здесь видел или впредь увидишь. Малейшая нескромность лишит тебя навсегда наших милостей, а нам наделает множество хлопот и неприятностей».
3: Алеша взял конопляное зерно, завернул в бумажку и положил в карман, обещаясь быть молчаливым и скромным.
2: Король после того встал с кресел и тем же порядком вышел из залы, приказав прежде министру угостить Алешу как можно лучше.
3: Лишь только король удалился, как окружили Алешу все придворные и начали его всячески ласкать, изъявляя признательность свою за то, что он избавил министра. Они все предлагали ему свои услуги. Одни спрашивали, не хочет ли он погулять в саду или посмотреть королевский зверинец. Другие приглашали его на охоту. Алеша не знал, на что решиться. Наконец министр объявил, что сам будет показывать подземные редкости дорогому гостю. Сначала повел он его в сад. Дорожки усеяны были крупными разноцветными камешками, отражавшие свет от бесчисленных мелких ламп, которыми увешаны были деревья. Этот блеск чрезвычайно понравился Алёше. «Камни эти, — сказал министр, — у вас называются драгоценными. Это все бриллианты, яхонты, изумруды и аметисты».
1: «Ах, когда бы у нас этим усыпаны были дорожки!» — вскричал Алеша.
2: «Тогда и у вас бы они также были малоценны, как здесь», — отвечал министр.
3: Деревья также показались Алеше отменно красивыми, хотя притом очень странными. Они были разного цвета. Красные, зеленые, коричневые, белые, голубые и лиловые. Когда посмотрел он на них со вниманием, то увидел, что это не что иное, как разного рода мох, только выше и толще обыкновенного.
2: Министр рассказал ему, что мох этот выписан королем за большие деньги из дальних стран, из самой глубины земного шара. Из сада пошли они в зверинец. Там показали Алёше диких зверей, которые привязаны были на золотых цепях. Всматриваясь внимательнее, он, к удивлению своему, увидел, что дикие эти звери были не что иное, как большие крысы, кроты, хорьки и подобные им звери, живущие в земле и под полами. Ему это очень показалось смешно, но он из учтивости не сказал ни слова. Возвратившись в комнаты после прогулки, Алеша в большой зале нашел накрытый стол, на котором расставлены были разного рода конфеты, пироги, паштеты и фрукты. Блюда все были из чистого золота, а бутылки и стаканы выточены из цельных бриллиантов, яхонтов и изумрудов. «Кушай что угодно», — сказал министр. «С собой же брать ничего не позволяется». Алеша в тот день очень хорошо поужинал, и потому ему вовсе не хотелось кушать.
1: «Вы обещались взять меня с собой на охоту», — сказал он.
2: «Очень хорошо», — отвечал министр. «Я думаю, что лошади уже оседланы». Тут он свистнул, и вошли конюхи, ведущие в поводах палочки, у которых на балдашнике были резной работы и представляли лошадиные головы. Министр с большой ловкостью вскочил на свою лошадь, а Лёше подвели палку гораздо более других. «Берегись», — сказал министр, — «чтоб лошадь тебя не сбросила, она не из самых смирных». Алёша внутренне смеялся этому. Но когда он взял палку между ног, то увидел, что совет министра был не бесполезен. Палка начала под ним увертываться, как настоящая лошадь, и он на силу мог усидеть.
3: Между тем затрубили врага, и охотники пустились скакать во всю прыть по разным переходам и коридорам. Долго они так скакали, и Алеша от них не отставал, хотя с трудом мог сдерживать бешеную палку свою. Вдруг из одного бокового коридора выскочило несколько крыс, таких больших, каких Алеша никогда не видывал. Они хотели пробежать мимо, но когда министр приказал их окружить, то они остановились и начали защищаться храбро. Несмотря, однако, на то, они были побеждены мужеством и искусством охотников. 8 крыс легли на месте, 3 обратились в бегство, а одну, довольно тяжело раненую, министр велел вылечить и отвезти в зверинец. По окончанию охоты Алеша так устал, что глазки его невольно закрывались. При всем том ему хотелось обо многом поговорить с Чернушкою, и он попросил позволения возвратиться в залу, из которой они выехали на охоту. Министр на то согласился. Большой рысью поехали они назад и по прибытию в залу отдали лошадей конюхам, раскланялись с придворными и охотниками и сели друг подле друга на принесенные им стулья. «Скажи, пожалуйста», — начал Алеша, — «зачем вы убили бедных крыс, которые вас не беспокоят и живут так далеко от вашего жилища?» «Если бы мы их не истребляли», — сказал министр, «то они вскоре бы нас выгнали из комнат наших и истребили бы все наши съестные припасы. К тому же мыши и крыси меха у нас в высокой цене по причине их легкости и мягкости. Одним знатным особам дозволено их у нас употреблять».
1: «Да расскажи мне, пожалуйста, кто вы таковы?» — продолжал Алеша.
0: Это были сказки русских писателей для детей. Антоний Погорельский. «Черная курица» или «Подземные жители». Продолжение следует.

0: С вами в эфире литературно-драматическая редакция православного радиоканала «Воскресенье». Да сохраним мир в душе, ибо мир в душе и есть то мерило счастья, к которому мы все так стремимся.
1: Сегодня мы продолжаем цикл художественных чтений по произведениям Аркадия Аверченко «Рассказ «Медицина»».
2: За утренним чаем Ната Корзухина посмотрела внимательно и беспокойно на мужа, провела рукой по его голове и спросила:
3: «Почему ты такой желтый?»
4: «Желтый? А почему бы мне не быть желтым?»
3: «Я не знаю, только очень желтый. Мне не нравится твой цвет».
4: «Хорошо. Постараюсь, чтобы этого больше не было».
2: Корзухин поднялся и ушел на службу. Через 2 дня утром жена опять сказала с беспокойством:
3: «Знаешь, ты опять желтый, даже какой-то синеватый. Виски коричневые».
4: «Что ты говоришь? Вот история.
3: Тебе, вероятно, нельзя пить. Обратись к доктору».
4: «Все доктора мошенники».
3: «Уши все. Иногда попадаются и не мошенники. Хочешь, я приглашу своего доктора, у которого я зимой лечилась? Ой, очень хороший. Я напишу ему записку, и он сегодня же после обеда заедет».
4: «Ну, неужели я такой желтый и синий?»
3: «Ужас! Ну, ужас! Прямо какой-то зеленый!»
4: «Я посмотрел нынче в зеркало.
3: Ну,
4: как будто ничего».
3: «Так, значит, жена врет, а зеркало не врет. Зеркало, значит, лучше. Почему же ты в таком случае не устроишься так, чтобы оно варило тебе по утрам кофе, заказывало обед, заволбало бы тебя и ездила бы с тобою в театр, чтобы...»
4: «Зови доктора».
2: После обеда приехал доктор.
5: «Здравствуйте, Наталья Павловна. Я получил вашу записку и сейчас осмотрю вашего мужа».
3: «Да уж, пожалуйста».
5: «Да, да, да,
3: да».
2: Осмотр продолжался недолго. Доктор выстукал Корзухина,
5: осмотрел его язык и убежденно сказал: «Вам нельзя пить.
3: О,
5: это для вас смерть».
3: Боже мой!
4: Что вы говорите?
3: Ой!
4: Да, а что же я тогда буду делать?
3: Да, что он будет делать?
5: Что вы обыкновенно пьете?
4: Немного водки.
3: Да.
4: Шампанское.
3: Да.
4: Ликеры.
5: Вот водки вам нельзя. И шампанского вам нельзя. И ликеров.
4: Да. Так а стоит ли жить после этого?
5: Стоит. Стоит. Нужно только заниматься больше духовными запросами.
3: Да.
4: Займусь. Займусь.
5: С искаженным страхом лицом пообещал Корзухин.
3: Дорогой, а ты знаешь, ты кашлял сегодня во сне. Знаешь ли ты это?
4: О, нет. Нет. Я спал.
3: Ты кашлял. Я тебя уверяю. Ты кашлял, а не спал.
4: Странно. Ну, почему же я сам этого не заметил?
3: Очень просто. Потому что ты спал. Тебе, вероятно, вредно курение. Я уже давно косо посматривала на твои ужасные сигары. Сегодня позовем моего доктора. Пусть он осмотрит тебя.
4: Странно. Странно. Вчера только в департаменте мне говорили, как вы поздоровели.
3: Да?
4: Да.
3: Ну, так если тебе говорят в департаменте такие приятные вещи, ты взял бы и поселился там. Вместо того, чтобы приходить сюда. Конечно, человек ищет, где глубже, а рыба тоже ищет этого же самого. Как это говорится... Как рыба об лёд. Вот я бьюсь, да. Как рыба об лёд. Измучилась, беспокоюсь о тебе.
4: Хорошо,
3: а ты...
4: зови. Зови доктора, зови.
5: Приехал доктор и опять осмотрел Корзухина. Ната оказалась права. Доктор, даже не досмотрев горло Корзухина, всплеснул руками и сказал: «Ой, ой, ой, вам нужно бросить курить».
3: «Да, да».
5: «Бросить, а то,
3: да.
5: А то выйдет очень неприятная штука».
3: «Да».
4: «Что же вы называете неприятной штукой?»
5: Доктор поднял палец вверх. Туда пойдете.
3: Боже мой!
4: А вы, вероятно, хотите сказать, что курение сигар расшатает мой бюджет, и мне придется перебраться этажом выше?
3: О!
5: Да я говорю о смерти!
3: Боже мой!
5: Корзухин сжал губы в мучительную гримасу, подошел к столу, схватил ящик с сигарами и решительно бросил его в огонь камина.
3: «Молодцом! Молодцом!» — сказал доктор. «Зуб нужно вырвать сразу».
4: «А, и зуб? И зуб? А, нужно?»
5: «Нет! Нет, зуб пока не нужно. Это я так».
3: Ох.
5: Через неделю доктор опять был у Корзухиных. Наталья Павловна телефонировала мне, что вы ночью бредили.
3: Бредил, бредил.
4: О, ей-богу, не бредил. Чего мне бредить?
5: А вот мы посмотрим. Разденьтесь. Те-те-те, батенька, да у вас скверная вещь. Я бы за ваши нервы ни копейки не дал.
3: Угу.
5: Корзухин и не думал вступать с доктором в какую-нибудь коммерческую сделку, но все же встревожился.
4: Что же мне делать? Ради бога!
5: Поздно ложитесь.
4: Часа в 3-4. А бываю в клубе.
3: Да. Он, доктор, в карты играет.
5: Что вы говорите? Это же самоубийство!
3: Да.
5: Вы, послушайте, вы хотите сохранить остатки вашего здоровья?
4: Хочу.
3: Хочет, хочет.
5: Клуб закончить, карты прекратить. Сон в 12 часов ночи. Перед сном обтирание холодной водой.
4: Хорошо, хорошо, хорошо, оботрусь.
5: Доктор долго мял, тискал и выстукивал Корзухина. Он бил Корзухина кулаком по спине и спрашивал: «Больно?»
4: «А, конечно, конечно, больно!»
5: «А тут?»
4: «Ой!»
5: «Нервы, нервы и нервы! Нужно их успокоить. Вы музыку любите?»
4: «Не выше оперетки».
5: «Нет, нет, нет, нет, нет, это не подходит. Вам нужно ходить на что-нибудь серьезное, да. Действительно художественное. Вот что, на днях начинается серия вагнеровских опер. Достаньте абонемент, достаньте».
3: «Как кстати! О, как кстати!»
5: воскликнула, всплеснув руками, Ната.
3: «Мои знакомые как раз хотят уступить кому-нибудь абонемент. И мы вдвоем будем ходить. Вагнер, ох, это такая прелесть!»
4: «Смотрите меня внимательно. Может быть, найдете что-нибудь полегче, чем можно было бы заменить Вагнера. Обыкновенную оперу, что ли? Или цирк?»
5: Доктор ударил Корзухина кулаком под ложечку и спросил:
4: «А, больно?» «О, еще как!»
5: «Но вот видите, лучше Вагнера не придумаешь. Чудак человек. Говорит, цирк. Это все равно, что больному ревматизмом давать пилюли от кашля.
3: Да.
5: Медицина, батенька, такая вещь, что... О-о-о-о!»
1: Доктор сделался домашним врачом у Корзухина. Однажды он осмотрел его, ощупал и сказал со вздохом:
3: «Что, доктор?»
5: «На этот раз дело серьезное».
4: «Говорите! Говорите, не мучайте меня! Говорите. Что такое?»
3: «Что?»
5: «Мотор».
4: «А неужели есть такая болезнь? Вероятно, психомотор».
5: «Нет, нет, просто мотор. Вам нельзя пользоваться извозчиком. Никаких сотрясений, слышите?
6: грудно-брюшная преграда не в порядке, понимаете? Нужен мотор.
3: Ох.
4: Послушайте, послушайте, вы доктор? Так, вы осматриваете пациента? Так, прекрасно. Он, предположим, болен. Хорошо. Вы садитесь и пишете ему рецепт. Правда. Так, существует правило, по которому с рецептом ходят в аптеку. Но я никогда не слышал, чтобы с рецептом бежали в автомобильный гараж.
6: Вы забываете о физическом методе лечения.
4: Это что за музыка?
6: Механотерапия.
3: О.
4: Странно. У меня, может быть, и всей этой груда брюшной преграды на дешевенький велосипед наберется, а вы целый автомобиль прописываете.
6: Я не гомеопат. Не нравится, можете обратиться к гомеопату. Он вам может даже швейную машину прописать. Пожалуйста, пожалуйста. И ушел, глухо хлопнув дверью в передней.
3: Но ведь можно же и подержанный.
6: Робко сказала жена.

0: Это было однажды осенью. Корзухин лег после обеда спать, но ему не спалось. Грезились разные болезни, эпидемия и несчастье. Он встал, оделся и печальный, расстроенный побрел к жене. В дверях ее комнаты перед портьерой приостановился, услышав голоса, прищурился, потом опустился на стул у окна и стал слушать. Разговаривали двое.
1: Вы должны, доктор, это сделать.
0: Нет, нет, нет, нет, ни за что. Вы сами не знаете, чего просите. Нужно же знать меру.
1: Я и знаю меру. Но мне необходимо иметь зеленую гостиную. Вы меня слышите? Мы должны это устроить. Наша старая, красная, она меня опротивила до тошноты.
0: Но вы говорите вздор. Как это я сделаю?
1: Это ваше дело. На то вы и доктор.
0: Ну, это скорее дело обойщика, понимаете?
1: Придумайте что-нибудь. Ну, скажите, что красный цвет ему вреден. А что зеленый там что-нибудь такое...
0: Ну, вы понимаете.
1: Увеличивает кровообращение, что ли? Расширяет сосуды.
0: Ну, вздор!
1: Ну, почему?
0: Ну, зачем ему расширение сосудов? Объясните, зачем?
1: Вы должны, доктор, это сделать.
0: Ни за что. Вы сами не знаете, чего просите. Ну, в конце концов, ну, нужно же знать меру.
1: Я и знаю меру.
0: Ну, перестань.
1: Но мне необходимо иметь зеленую гостиную.

0: Обращение, что ли, или
1: что? Расширяет сосуды.
0: Зачем? Зачем ему расширение сосудов? А? Скажите просто, что ему вредна красная гостиная. Да ведь он там никогда и не бывает.
1: А вы найдите такую болезнь, чтобы ему нужно было сидеть в этой гостиной. Ну, намекните на кубический объем воздуха. А потом, скажите, что... Что такой красный цвет в гостиной ему вреден.
0: Ну, Наталья Павловна, ну это же...
1: Это же непонятно что.
0: Он уже на автомобиле чуть не поймал меня, вы понимаете?
1: Если он догадается, подумайте, что будет.
0: Я понимаю, мои первые опыты, они хоть что-нибудь имели под собой, да, хоть какую-нибудь почву. Конечно, курение вредно, напитки вредны, картежная игра вредна, но Вагнер — это безобразие, понимаете, автомобиль — это наглость. Наталья Павловна, у вас нет ни так-то. Не логи.
2: Хорошо, хорошо. Устройте мне последнее. Пожалуйста, красную гостиную. И ладно. Больше ни о чем. Я попрошу. Пожалуйста.
0: Даете слово?
2: Даю. Честное слово.
0: Ну, в последний раз.
2: О,
0: Господи, благослови.

0: доктор и Ната отправились в спальню на поиски Корзухина, но Корзухина там не нашли. Отыскали его в красной гостиной. Он сидел на красном диване.
1: А, доктор, здравствуйте. А не находите ли вы, что красный цвет гостиной мебели дурно влияет на меня? А? Кубический объем, как говорится, не тот. Продается хороший автомобиль, дети мои. Срочно нужны деньги за выездом в клубе, и если я не заложу сегодня хорошего банчишки, потащите меня опять на Вагнера. Да-да, дорогой врач, ломаются нынче все преграды, в том числе и ваша грудно-брюшная. Если вы не покинете немедленно одр тяжелобольного Корзухина. Неужели мы никогда с вами, доктор, не увидимся?

Сегодня в продолжении цикла художественных чтений по произведениям Аркадия Аверченко для вас прозвучал рассказ «Медицина» в исполнении народной артистки России Галины Петровой и актера Дмитрия Бабушкина. Продолжение цикла слушайте в нашей следующей передаче. Хорошего всем настроения!

0: В Екатеринбурге 19 часов.
1: Новости. На православном радиоканале «Воскресенье» звучит выпуск новостей. Уральские путешественники готовятся к экспедициям по Северному Уралу. О подготовке новых экспедиций по Бабиновской дороге уже заявили известные уральские путешественники Валерий Иваницкий, директор АНО «Большая Евразийская тропа» и Ильдар Маматов, руководитель проекта «Маршрутами великих северных экспедиций». Ильдар Маматов – путешественник, давно известный и на всероссийском уровне, и за пределами России. Во время экспедиции, реализованных в рамках его проекта «Повторение пути великих северных экспедиций XVIII века», была исследована вся восточная территория Российской империи, включая Сибирь, Дальний Восток, Камчатку и Чукотку, вплоть до берегов Северной Америки. Задача проекта – воспитание патриотизма российской молодежи, формирование интереса к территориям родной страны, позитивные изменения в их жизни. По традиции в летних экспедициях вместе с Ильдаром Маматовым принимают участие школьники московских школ и учащиеся школ небольших российских городов. Они знакомятся, дружат, вместе учатся любить свою большую родину. Походы по Бабиновской дороге – часть этого большого проекта. Нынче экспедиция с педагогами и детьми запланирована на период с 14 по 18 июля. В проекте примет участие одна из московских школ, а также группа учащихся педагогов из Верхотурья и Новой Ляли. В программе подъем на Конжаковский камень и Серебрянский камень, пеший поход от поселка Кытлым до поселка Павда, затем поездка на автобусе до Верхотурья. На Уральских горах ребятам покажут старые рудники, они увидят природные красоты Северного Урала. В Павде ознакомятся с историей Бабиновской дороги, которая проходила через этот населенный пункт. Завершающим пунктом путешествия станет город Верхотурье, где участники познакомятся с духовной столицей Урала. И другой маршрут для взрослых состоится с 8 по 15 августа. Это автопробег по Бабиновской дороге с выездом из Верхотурья. Его участников разделят на 4 группы. Наиболее простой маршрут разработали для путешественников на обычных легковых автомобилях, сложнее для различных групп внедорожников, а самый тяжелый для тех, кто поедет в путешествие на хардах. Большинство участников побывают в легендарных местах – Кырья, Растес, Молчан, Чкиман, Чаньвинская пещера. Автопробег планируют завершить 15 августа в Соликамске, там, где и начиналась дорога. А недавно вышел новый путеводитель – Верхотурье, Соликамск. Его авторы Валерий Иваницкий и тюменский журналист Владимир Полещук при участии пермского историка Павла Корчагина. Путеводитель подробно рассказывает о всех достопримечательностях дороги, как и куда можно добраться современному человеку на автомобильном транспорте. Один экземпляр путеводителя недавно подарили Верхотурской центральной районной библиотеке имени Мухлынина. Уральские путешественники готовятся к экспедициям по Северному Уралу. Наш выпуск продолжается. На минувшей неделе епископ Серовский и краснотуринский феогност – принял участие в торжественном мероприятии, состоявшемся в администрации города Серова. Событие было посвящено вступлению в должность нового главы Серовского муниципального округа. Глава Серовской епархии поздравил Александра Владимировича Вовикова с назначением на ответственный пост, пожелал ему крепости сил, мудрости, Божьей помощи в служении на благо жителей Серовского муниципального округа. Владыка подчеркнул важность взаимодействия церкви и органов местного самоуправления в вопросах духовно-нравственного воспитания, поддержки семьи, традиционных ценностей, а также социального служения. И выразил надежду на дальнейшее плодотворное сотрудничество епархии с администрацией округа в реализации совместных инициатив. Участие епископа Феогноста в церемонии инаугурации подчеркивает традицию конструктивного взаимодействия Серовской епархии с органами местного самоуправления. Совместные усилия направлены на решение актуальных социальных задач, укрепление духовных основ жизни общества в Серовском муниципальном округе. Дорогие братья и сестры, вы слушали выпуск новостей «Хранит вас Господь».
2: В эфире православный канал «Воскресенье». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

0: Настоящая книга. Классика отечественной и зарубежной литературы.
1: Дорогие наши слушатели, наш эфир продолжает чтение исторического романа «Ледяной дом» Ивана Ложечникова, который читает заслуженная артистка России Наталья Литвинова.
2: Часть третья. Глава первая. «Ледяной дом». Все чудо из чудес, куда ни погляди. Каков же феин был дворец, признаться вам, то в ряд изобразит и Богданович сам. Из сказки Дмитриева «Причудница». Я сберегла тебе невинных уст лобзанье. Туманский, Манцениль. Работа спела. Между Адмиралтейством и Зимним дворцом, как бы по мановению волшебного жезла, встало в несколько дней дивное здание, какого ни одна страна, кроме России, не произвела, и какое мог только произвести суровый север наш с помощью жестокой зимы 1740 года. Все здание было из воды. Фундамент клался из воды. Стены, кровля, стекла, украшения выводились из нее же. Все спаялось водою. Вода принимала все формы, какие угодно было затейливому воображению дать ей. И когда солнце развернуло свои лучи на этом ледяном доме, он казался высеченным из одного куска сапфира, убранного фигурами из опала. Современник этих ледовитых затей, почтеннейший Георг Вольфганг Крафт, оставил для охотников до натуральной науки подробное описание дома. В книжице, ныне довольно редкой и известной под названием «Подлинное и обстоятельное описание построенного в Санкт-Петербурге в январе 1740 года ледяного дома и всех находившихся в нем домовых вещей и уборов, с приложенными притом градированными фигурами, также и некоторыми примечаниями о бывшей в 1740 году во всей Европе жестокой стуже, сочиненная для охотников до натуральной истории через Георга Вольфганга Крафта, Санкт-Петербургской императорской академии наук, члена и физики профессора, печатана при Имперской академии наук 1741 год. Не желая лишить господина Крафта достойной славы, или, лучше сказать, боясь вступить с ним в состязание, предоставляю ему самому говорить на немецкий лад о способе постройки, расположении и украшениях любопытного здания. Самый чистый лед, наподобие больших квадратных плит, разрубали, архитектурными украшениями убирали, циркулем и линейкою размеривали, рычагами одну ледяную плиту на другую клали и каждый ряд водою поливали, которая тотчас замерзала и вместо крепкого цемента служила. Таким образом, через краткое время построен был дом, который был длиною в 8 сажен, шириною в 2 сажени с половиною, а вышиною вместе с кровлею в 3 сажени. Напереди, перед домом, стояло 6 ледяных точеных пушек, которые имели колеса и станки ледяные ж, что и о всем последующем разуметь должно, разве что не ледяное случится, о чем именно упомянуто будет. Пушки величиною и размером против медных 3-фунтовых сделаны и высверлены были. Из оных пушек неоднократно стреляли, в каковом случае кладено в них пороху по 4 фунта, и притом посконное или железное ядро заколачивали. Такое ядро некогда в присутствии всего императорского придворного штата в расстоянии 60 шагов доску толщиною в 2 дюйма насквозь пробило. Еще ж стояли в том же ряду с пушками 2 мортиры. Они сделаны были по размеру медных мортир против 2-пудовой бомбы. Напоследок в том же ряду у ворот стояли 2 дельфина. Сии дельфины помощью насосов огонь от зажженной нефти из челюстей выбрасывали, что ночью приятную потеху представляло. Позади помянутого ряду пушек и мортир сделаны были около всего дому из ледяных баляс и изрядные перила, между которыми в равном расстоянии 4-угольные столбы стояли. Когда на оный дом вблизи смотрели, то с удивлением видна была вверху на кровле 4-угольными столбами и точеными статуями украшенная галерея, а над входом преизрядный фронтишпиц в разных местах статуями украшенный. Самый дом имел дверные и оконечные косяки, также и пилястры, выкрашенные краскою наподобие зеленого мрамора. В оном же доме находились крыльцо и 2 дверей. При входе были сени, а по обеим сторонам покои без потолку, с одною только крышею. В сенях было 4 окна, а в каждом покое по 5 окон, в которых как рамки, так и стекла сделаны были из тонкого чистого льду. Ночью в оных окнах много свеч горело, и почти на каждом окне видны были на полотне писанные смешные картины, причем сияние сквозь окна и стены, проницающее, преизрядный и весьма удивительный вид показывало. В перилах, кроме главного входа, находились еще 2 сторонние ворота, и на них горшки с цветами и с померанцевыми деревьями, а подле них простые ледяные деревья, имеющие листья и ветви ледяные ж, на которых сидели птицы, что все изрядным мастерством сделано было. Наружное, прочее сего дома украшение состояло в следующих вещах. На всякой стороне, на пьедестале с фронтишпицем, поставлено было по 4-угольной пирамиде. Помянутые пирамиды внутри были пусты, которые сзади от дому вход имели. На каждой оных стороне высечено было по круглому окну, около которых снаружи размалеванные часовые доски находились, а внутри 8-угольный бумажный большой фонарь со множеством зажженных свечей. Висел, у которого на каждой стороне всякие смешные фигуры намалеваны были. Он и фонарь, находившийся внутри потаенный человек, вдруг оборачивал, дабы сквозь каждое окно из помянутых фигур одну за другою смотрители видеть могли. По правую сторону дома изображен был слон в надлежащей его величине, на котором сидел персианин с чеканом в руке, а подле его 2 персианина в обыкновенной человеческой величине стояли. Сей слон внутри был пуст и так хитро сделан, что днем воду вышиною в 24 фута пускал, которая из близ находившегося канала Адмиралтейской крепости трубами проведена была, а ночью с великим удивлением всех смотрящих горящую нефть выбрасывал. Сверх же того, Мог он, как живой слон, кричать, каковы голос потаенный в нем человек трубою производил. Третье. На левой стороне дома, по обыкновению северных стран, изо льду построена была баня, которая, казалось, будто бы из простых бревен сделана была, и которую несколько растопили и действительно в ней парились. Теперь посмотрим, каким образом убраны были покои. В одном из них на одной половине стоял уборный стол, на котором находилось зеркало, несколько шандалов со свечами, которые по ночам, будучи нефтью намазаны, горели, карманные часы и всякая посуда, а на стене висело зеркало. На другой половине видны были преизрядная кровать с завесом, постелью, подушками и одеялом, двое туфли, два колпака, табурет и резной работы комель, в котором лежащие ледяные дрова, нефтью намазанные, многократно горели. В другом покое по левую руку стоял стол, а на нем лежали столовые часы, в которых находящиеся колеса сквозь светлый лед видны были. Сверх всего на столе в разных местах лежали для играния примороженные карты. Подле стола по обеим сторонам стояли резной работы два долгие стула, а в углах две статуи. По правую руку стоял резной угольный поставец с разными небольшими фигурами, а внутри оного стояла точеная посуда, стаканы, рюмки и блюда с кушаньем. Все оные вещи изо льду сделаны и приличными натуральными красками выкрашены были. Назначен был государыней день для осмотра ледяного дома. Ей приятно было видеть, как исполнили ее мысль, и вместе забыться, хотя на несколько минут, от душевной и телесной болезней ее осаждавших. А чтобы очарование зрелища было сильнее, положено было смотреть дом ночью при освещении. Весь Петербург поднялся на ноги или заставил двигаться ноги своих лошадей. Со всех концов его тянулись нити пешеходов и ряды экипажей. Старики будто умылись живой водой и, схватив свою старость в охапку, бежали к фокусу общего любопытства. Дети, вцепившись в полу отцовского кафтана, влеклись за толпою, остались в домах недвижной больной или мать с грудным младенцем, боявшаяся подвергнуть его опасностям народной тесноты, или слепец, которому воображение заменяло и зодчих, и живописцев, и самые чудеса природы, но и те с нетерпением ожидали рассказов о чудном ледяном доме. Забыты нужды, голод, страх бероновского имени и казни. Выступив из мрака ночи с своими огнями, ледяной дом сиял металлическим блеском и далеко бросал от себя свет на луговую линию, очертивший им пестрый полукруг лиц и ног. Площадь казалась вымощенной верхушками голов. Нередко усиленный крик ледяного слона или огненный фонтан, бивший из хобота его, или новая смешная фигура на окнах заставляли зрителей вторгаться за черту, заказанную слободскими десятскими и соцкими. Русские остроты сыпались часто под русскую палкою. «Посмотри, братец», — говорил один, — «на первой картине небец в треугольной шлепенке, в изодранном кафтанишке, худой, как спичка, бредет со скребницей и щеткой в руке, а на последней картине разжирел Акиборов, щеки у него словно пышки с очага, едет на бурой кобылке на золотом чепраке и бьет всех направо и налево обухом».
3: «Эк, простота!» — возражал другой. «Там входил он на Русь пешком, а тут гуляет по ней верхом. Там, вишь, он чистил лошадку, а здесь едет начищенной». «Ванька! А Ванька, че это за изба?» — спрашивал один. «Баня!» — был ответ. «Для наших парильщиков не тесненько ли, Семен Кондрач?» — спрашивал третий.
4: «Напрасно и строить трудились», — примолвил четвертый. «У нас в Питере на всяком месте готова баня».
3: Господин Десяцкий, поберегите для переду свой веничек. Здесь, на морозе, негоже поддавать пару».
4: «Ступайте мимо, господин Соцкий. Видишь, мы-то сами стоим впереди тысячи.
3: Слышь, ледяной слон кричит».
4: «И камни вопиют во времена тяжкие», — произнес какой-то книжник важный поучительным тоном.
3: Таким образом, наши бомарше с бородками, площадные цензоры своего времени, тешили вдоволь глаза и языки свои. Казалось, они остротами отмщали на знати свою бедность и унижение и согревались от жестокого, задушавшего мороза.
5: «Государыня! Государыня!» — закричали соцкие, и все смолкло благоговейною тишиной.
4: Заскрипел снег, тиснутый сотнями подков, зашипел он от множества порезов, показался эскадрон гусар, и вслед за тем сани государынины, за коими тянулся ряд экипажей. Из ледяного дома выступило несколько придворных на крыльцо и впереди всех Волынской.
3: Когда сани поравнялись с ним, он был подозван к ее величеству. Она изволила милостиво расспрашивать его об устройстве дома и смеялась очень карикатурным изображением, часто переменявшимся на окнах. Кабинет-министр давал замысловатые объяснения. Вдруг при одной перемене кто-то за санями государыни вскричал с сердцем: «Глупость, достойная своего творца! Чрезвычайно глупо!» Голос, произнесший эти слова, был Биронов. Нельзя было в том ошибиться ни императрице, ни окружавшим ее. Она вздрогнула от неожиданности их, нахмурила брови и с гневом сказала: «Не знаю, на чьей стороне глупость». Это было первое важное, немилостивое обращение к Берону, которое она позволила себе с тех пор, как его знала. При этом обращении она взглянула назад. Пылающий взор ее любимца, стоявшего у ней на запятках, дерзко встретил ее взгляд. Задыхаясь от досады, государыня продолжала относиться к кабинет-министру. «Растолкуйте мне, мой любезный Артемий Петрович, что бы такое значили эти картины?» Они не могли быть загадкой для посвященных в таинство Бироновых проделок. На картинах представлено было: первое, сцена замораживания Горденки, снятая как бы с натуры. Второе, сцена на Неве, где являются привидения, чтобы отнять ледяной труп у конюхов. Третье, маскирадные герои на Волковом поле. И четвертое, самоубийство Гроснота. «Ваше Величество», — отвечал Волынской, — «изволите, конечно, помнить, что, выезжая из манежа герцогского, заметили ледяную статую на маленьком дворе у конюшен его светлости».
5: «Помню.
3: Именно эта статуя подала вашему величеству мысль сделать ледяной дом, которого быть строителем я удостоен вами. И потому я хотел сохранить в картине
4: происшествие, давшее ему начало. Настоящую ледяную статую я постарался достать и перенес в одну из комнат, которые будут иметь счастье вам показывать. Прочие картины — вымысел живописца. Очень благодарна за ваше намерение, и если вы сделали глупость, как угодно сказать иному, то я первая подала вам к ней повод. Разделяю вместе с вами силу гнева его светлости, хотя, впрочем, не понимаю причины ее. Ирония заметна была в самом голосе государыни. Время, конечно, объяснит, почему так не нравится его светлости эта ледяная игрушка, отвечал торжествующий Волынский.
5: Да, время, произнес Берон в замешательстве, не зная сам, что говорит.
4: Он бормотал еще невнятные слова, когда почувствовал, что кто-то сзади дергает его за рукав шубы, и остановился, чтобы посмотреть, кто осмелился быть таким дерзким. Бледное, вытянутое лицо, взоры, бросавшие от себя фосфорический блеск, двигающиеся взад и вперед орангутанговые уши поразили его. Это был Липман. Осторожный Липман не придет без важной нужды тормошить его за санями государыни. Это подтверждает и отчаяние, выражавшееся во всей его наружности, судорожно исковерканной. Берон соскочил с запяток и на шепот своего клеврета исчез вместе с ним, как будто потонул в камском мохе. Государыня слышала, что герцог соскочил с запяток, вздрогнула, испуганная и смущенная этим движением, предвещавшим что-то необыкновенное, склонила взоры и глубоко задумалась. Наступило мертвое молчание. Самый слон замолк. Сани ее не двигались. У саней Волынской, вокруг придворные кавалеры, впереди эскадрон гусар, сзади множество экипажей, вдали толпы народные стояли на одном месте.
1: В звучащей книге сегодня вы слушали продолжение исторического романа «Ледяной дом» Ивана Лажечникова, с которым вас знакомит заслуженная артистка России Наталья Литвинова.

0: Екатеринбурге 20 часов.
1: Новости.
2: Дорогие наши слушатели, в эфире выпуск новостей. В столице Урала прошел фестиваль милосердия. По благословению митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Евгения в минувший четверг в Екатеринбургской епархии провели очередной фестиваль «От

Пасхи к Победе. В этот день в зале епархиального духовно-просветительского центра собралось более 200 подопечных Православной службы милосердия, приехавших из разных уральских городов – Екатеринбурга, Сысерти, Ирбита и других. По традиции участников фестиваля милосердия приветствовал глава митрополии, который отметил, что быть милосердным значит быть сильным, добрым и настоящим, и пожелал, чтобы на нашей земле было больше учеников Иисуса Христа, было больше добра, и все мы были счастливы. Открыла концерт архиерейская детская капелла «Актоих», исполнив в качестве приветствия пасхальное песнопение «Христос воскресе». Также присутствующих поприветствовал руководитель епархиального отдела социального служения, основатель и духовник Православной службы милосердия в Екатеринбурге протоиерей Евгений Попеченко. Священник назвал воскресение Христа надеждой нашей жизни и подчеркнул: «Это сделано для того, чтобы послать в наш мир силу, энергию, жизнь, без которой ничего не может существовать. Это Господь, Царь, Дух Святой, Утешитель. Я всем желаю, чтобы наши сердца были вместилищем благодати Духа Святого», — сказал пастырь. В этот день на сцене центра свое творчество представили различные коллективы, благотворительные организации «Особый ребенок» и клуб «Парашютисты» выступили с песнями и стихами под гитару, подопечные фонда поддержки слепоглухих «Соединение» исполнил авторское стихотворение о специальной военной операции. Творческие коллективы Всероссийского общества инвалидов исполнили композицию о Великой Победе. По традиции, один из номеров концерта проходил при участии митрополита Евгения и руководителя епархиального отдела социального служения протоиерея Евгения Попеченко. Оба сопровождали выступление подопечных службы милосердия игрой на ударных инструментах. В зале также присутствовали воины-участники СВО и представители фонда «Защитники Отечества». Во время фестиваля работала ярмарка изделий, изготовленных руками участников. Владыке митрополиту подопечные службы милосердия преподнесли икону его небесного покровителя, святого страстотерпца доктора Евгения Боткина и самодельного белого голубя. По окончании выступления сотрудники службы милосердия организовали для участников праздничный сладкий стол. Проведенные мероприятия посвятили помощи воинам. Каждая организация пожертвовала то, что важно для фронта. Продолжаем выпуск. Минувшая неделя для прихожан храма в честь трех святителей города Нижней Туры – эта территория Сыровской епархии стала началом нового служения. Настоятель трехсвятительского прихода иерей Сергий Клевикин благословил их на попечение пациентов местной больницы. Это доброе дело укоренено в евангельском призыве Господа Иисуса Христа к совершению добрых дел, среди которых особое место занимает попечение о страждущих, проявление подлинной христианской любви и заботы. Опираясь на опыт многих священнослужителей, отец Сергий убедился в великой духовной пользе такого служения. Оно благотворно влияет и на болящих, даруя им утешение и поддержку, и на тех, кто приходит к ним с заботой, ведь помощь ближнему становится путем их духовного возрастания. После каждого визита в больницу в храме трех святителей совершают особый молебен с акафистом святителю Луке. На нем поминают всех, кто просил молитвенной поддержки. Так церковная община объединяет усилия в деле милосердия. Через совместное служение ближним прихожане укрепляются в вере и учатся проявлять любовь к окружающим на деле. Это важный шаг на пути созидания сплоченной и отзывчивой общины, живущей по заповедям Христовым. И еще одно сообщение нашего выпуска, уважаемые слушатели. В минувший четверг жители села Бобровское Слободотуринского района стали свидетелями знаменательных событий. Правящий архиерей Алапаевской епархии епископ Алапаевский и Ирбитский Сергий совершил чин закладки камня для строящегося храма во имя святого преподобного Гавриила Седмиезерного и осветил купол с крестом. Его преосвященству сослужили секретарь Алапаевской епархии иерей Дмитрий Ямщиков, благочинный Байкаловского округа протоиерей Евгений Косенков,
благочинный Ирбитского округа протоиерей Николай Решетников, руководитель службы протокола Алапаевской епархии иеромонах Стефан Танков и клирик епархии иеродиакон Дионисий Матросов. Строительство поселкового храма стало возможно благодаря трудам Михаила Валентиновича Кошелева и жителей Бобровского. Важно отметить, что преподобная мученица Елизавета Федоровна Романова была духовной дочерью преподобного Гавриила Седмиезерского, и их жизненный путь милосердия и служения людям вдохновил местных жителей на создание храма. Духовенство Алапаевской епархии надеется, что молитвенное предстательство этих великих святых укрепит общину и поможет достойно завершить строительство храма. Дорогие братья и сестры, на православном радиоканале «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Хранит вас Господь!

Детский сад при гимназии имени Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II принимает детей в возрасте от 1 года 8 месяцев до 7 лет на полный день. Для ребят предусмотрено православное воспитание, художественно-эстетическое развитие, музыкальные занятия, ритмика, прогулки, физкультурные занятия, речевое развитие, подготовка к школе по программе «Русская классическая школа», трехразовое сбалансированное питание. Растим детей с верой, знаниями и любовью. Индивидуальный подход к каждому ребенку, заботливые педагоги и воспитатели, безопасная среда. Детский сад находится по адресу город Екатеринбург, улица Лучевая, 35. За подробной информацией обращайтесь по телефонам +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01. Я повторю телефоны: +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01.

0: Беседы о вечном. Разговор о вечных ценностях.
1: Дорогие наши слушатели, Христос воскресе! Это беседы о вечном, и сегодня мы продолжаем нашу встречу с протоиереем Александром Есениным. Батюшка является старшим священником архиерейского подворья храма «Нечаянная радость», город Екатеринбург. Отец Александр, Христос воскресе!
2: Воистину воскресе!
1: Я сегодня хотела с вами говорить о любви к людям. Вот мы живем в обществе, мы как-то сами к себе относимся, да? Вот обращаю внимание на то, что сегодня вот мы записываем программу в 2021 году, в мае месяце, прошел год очень сложный. Очень много мы говорили про то, что сегодня люди пережили, что они очень много обращаются к психологам. С вами мы тоже даже говорили, что люди находятся как бы даже в пограничных состояниях многие. Но есть очень важные способы, христианские способы победить самого себя, так скажем. А именно, вот недавно прошел Великий пост, и есть одно такое прекрасное как бы правило, совет, это милосердие к другим людям. То есть если человек хочет как-то справиться с самим собой, ему нужно просто переключиться на другого человека. Мне кажется, сейчас вы меня не очень понимаете, да?
2: Я очень хорошо вас
1: понимаете,
2: понимаю.
1: Да? Вот, ну, вот это вот переключение со своих внутренних проблем, страхов, каких-то жизненных неурядиц на других людей, которым тоже бывает очень тяжело, и которых мы в своей жизни чаще всего не замечаем, этих людей, а они могут находиться вот в нашем подъезде. Сделать что-то для них, потрудиться для них. И таким образом человек делает хорошо самому себе.
2: Ну вот мне вспоминается одна передача, которую я видел, задавали вопрос известному священнику. И эта передача была, ну, во время Великого Поста, и она практически рядом с крестопоклонной неделей была. Вот. Чаще всего, если мы откроем поучение святых отцов на крестопоклонную неделю, там говорится о кресте Господнем, который выносят для поклонения. Ну и также говорится о нашем кресте каждого из нас. И церковные люди, сегодня я говорю именно о церковных людях, знают об этом, часто говорят об этом, размышляют, читают книги, что крест наш личный состоит из внешних искушений, из внутренних искушений. И через то, что мы взираем на крест Господне и верим в силу животворящего креста, мы получаем то или иное облегчение или поддержку на своей жизни для того, чтобы нести свой внутренний крест. И вот когда этот вопрос задали этому известному священнику, он говорит, да о чем вы говорите, какой у меня крест? Мне Бога благодарить надо за то, что у меня такая, ну, если попросту сказать, хорошая жизнь. И вот, вот этот нюанс для меня было очень интересно, потому что вот наше такое эго, наша такая привычка смотреть только на себя, она и даже умудряется в христианскую символику, в христианские поучения все равно вкладывать яд своего «я». То есть мы из своей, вместо того, чтобы Бога благодарить, что у нас все хорошо, вот, чтобы из нас свет светил для окружающих людей, как вот, Господь приводил в пример свечу, которая поставлена на подсвечник, она должна освещать. Мы так замкнуты на своих переживаниях, что очень часто преувеличиваем вот этот, что внешнее искушение, что внутреннее, там может делов-то на 5 секунд, вот, а мы прямо, ну вот, вот опять искушение, вот опять неприятель. Тут было плохо, завтра опять плохо, тут внешнее искушение, тут я расстроился, тут я нагрешил. И вот это такой прямо-таки у нас крест.
1: Это называется замкнутый круг
2: да,
1: просто.
2: Да, да. А замкнутый, потому что то, о чем вы как раз спросили, я отвечаю на ваше, потому что смотрим только на себя. И вот вы начали об этом говорить, и сразу вспоминается этот известный случай, когда человек стоит на мосту и пытается, уже размышляет о том, чтобы свести концы со своей жизнью, и его человека откликает, говорит, слушай, тебе, у тебя деньги есть? Он говорит, ты что, я тут таким делом занят, ты меня... Ну, да, конечно, я там, в речке-то зачем? Он, слушай, там вот есть этот детдом рядом за углом, ну ты отнеси деньги-то, а потом уж, ну такой, так сказать, прием.
1: Плохо подготовился
2: да,
1: к смерти.
2: Да.
1: Нужно было, как я вспоминаю, сразу из преступления наказания Аркадия Свидригайлова, который ужасный был человек, бесом блуда одержимый, но и то он просто все раздал, все свое имущество. Представляете, как поступил?
2: Вот, и когда он взвесил так, говорит, ну зачем ему кошелек там в речке? Вот, пошел, ну пойду кошелек отдам, потом вернусь на свое преступление. А не вернулся, потому что увидел нуждающихся людей, людей, которых вот настоящая скорбь. Вот если посетить там, или как другой священник говорит, посетите там ожоговое отделение в больнице. Меня вот как-то приглашали осветить всю больницу там. 7 этажей, плюс морг в подвале, там, ну, там часа 2-2.5. У меня даже была мозоль от крапила на ладони. Представляете, ну, громадная больница. Ну, вот, конечно, ожоговое отделение, это просто, это нечто. Вот. И когда вот мы на себе вот только замкнуты, когда мы не можем поделиться, ну, даже мелочью, вот наверняка, если кто-то бы просто пришел бы в больничную палату, вот, или там, как Господь в Евангелии говорит, как на страшном суде будет человек судиться. Посетил ли больного, одел ли ты, так сказать, человека без одежды, накормил ли ты голодного, посетил ли ты кого в темнице. Вот что, если ты это делаешь, значит, ты видишь в ближнем Христа. Вот, вот что важно. И вот это, к сожалению, замкнутость на себе, преувеличение своих проблем, приданием такого какого-то особого значения, что мы вот каждый в своей тарелке, в своей каше варится, вот, и не видит ничего вокруг себя, что каких-то особых подвигов-то и не надо, от нас Господь не требует, но этому улыбнулся, этому по плечу похлопал, там, пятому помог там что-то перенести, этому позвонил. Вот из таких вот маленьких кирпичиков и составляется внимание.
1: А дети учатся.
2: Да. Понимаете? Вот и дети у нас как маленькие башки в наших семьях. Вот. Им все служим. Вот. И себе. Себе, да. А все остальное, ну, как бы, мало кого волнует. Вот это, и, ну, это не касается каких-то только людей внешних и не церковных. Это в церкви сплошь и рядом, сплошь и рядом. Как мы с вами когда-то давно говорили, потребительское отношение и к церкви, и внутри церкви, и среди церковных людей, это, к сожалению, на это как-то, может, не обращается внимания, или мы себя оправдываем. Ну, а в основном мы думаем только о себе. Так, в этот храм я не поеду, тут неудобно парковаться, поеду в то, тут побыстрее, тут священник побыстрее служит, и так все. Вот тут раз-раз мы все как бы пытаемся все обустроить, все сделать вот так.
1: Но... Ну, вот это, наверное, тоже все-таки не люди, которые не очень давно в церкви. Хочется думать о том, что человек все-таки живет, ну, когда-то же он должен начать это, жить этой духовной жизнью. То есть это все равно какое-то, наверное, новоначальное так себя ведут. Хочется думать.
2: Я бы не сказал бы. И дело в том, что это незаметно. Это незаметно. Вот как-то мне, ну, я там веду беседы, мне как-то говорят, аж вот я вот видела, люди что-то приносят в храм. Я говорю, так как раньше всегда так было? Ну вот мы с вами ведем сейчас передачу рядом с храмом, который никогда не закрывался, храм Иоанна
1: Предтечи. И с вашим тоже храмом «Нечаянная радость», который вот в остановке.
2: Да.
1: Тоже рядышком совсем.
2: Я вот когда еще не был церковным человеком и как-то случайно здесь проходил, я увидел там в притворе панихидный стол, я еще даже не знал. И это было советское время. Он ломился от приношений, которые советский человек, у которого зарплата была 100-150 рублей максимум, это было величайшее счастье. И то в храм ходили единицы, но все знали, что идешь поминать усопших, завтра мы будем поминать усопших, и великий день Радоница, радоваться о воскресшем Христе. И люди шли в церковь и знали, что необходимо проявлять какую-то заботу о Доме Божьем. А сейчас, что мы видим, этой традиции практически нет. Вот. Поэтому все идут только для того, чтобы что-то получить. Здесь меня должны пособоровать, здесь меня исповедовать, вот, священник должен меня причастить. Вот. Какой шум поднимался, когда начиналась вот эта пандемия и так далее. Да как мы, да так. А еще до этого шум поднимался, если вы, наверное, не помните, это было, конечно, немножко комично, когда в священном начале заявило о том, что, ну, объявило, вернее, о том, что нельзя ездить на Афон и причащаться в связи с тем, что там Константинопольская церковь поддержала этот раскол. И что вы думаете? Женщины писали с возмущением, а как мы теперь будем причащаться? То есть они даже не соображали, что на Афон женщин вообще никогда не пускают. Но возмущение, так сказать, шло. Понимаете? Да как же так? Да нас чего-то лишают. Так же и здесь. Нас чего-то лишают. Понимаете?
1: Вот отец Александр, вот опять же, как бы к своему вопросу, да, о любви к людям, что нужно переключиться со своих проблем, да, на жизнь другого человека и увидеть жизнь других людей. Это просто необходимо. И в этом, можно сказать, тоже все христианство, mm-hmm. правда? Вот я как-то в одной из программ задавала вам такой вопрос, даже не вопрос, а просто как свидетельство о том, что сегодня, вот особенно сегодня, люди, очень многие живут на антидепрессантах. То есть mm-hmm. вот когда-то я читала книги, где я впервые узнала о том, что в Америке, где-то вот не у нас, в России, в таких странах, где, можно сказать, веры в Бога уже как бы нет, вот люди посещали психоаналитиков и вот принимали такие препараты. Вот что вы думаете вообще вот об этих антидепрессантах? Уж коли мы такой вопрос об одиночестве затронули людей.
2: Об антидепрессантах я стараюсь не думать.
1: Ну вот есть разные же способы победить вот это вот одиночество, депрессию. Люди же вот настолько погружаются в это состояние, угу. что им очень трудно выйти из него. А если там с детьми проблема, еще какие-то проблемы семейные. Вот что вы думаете о вот таблетках, которые именно носят такой именно химический характер, которые пользы не приносят?
2: Ну, вот я даже не столько о таблетках думаю, сколько даже о людях, которые находятся в лоне церкви. И даже сейчас очень часто можно слышать такое, что я вот одинок, я вот нахожусь в депрессии и так далее. Как ты можешь быть одинок, если ты с воскресшим Христом, с Божьей Матерью, с сонмом святых, ангел-хранитель, ты тут такое количество...
1: Это действительно очень странно.
2: Да. Как это может быть одиночество? Ты открываешь Священное Писание, ты уже в ином мире находишься, и тебя и пророки поддерживают, и цари, и мудрые, и люди дают тебе наставления. Ну и самое главное, ты в лоне церкви, в теле Христовом. Поэтому вот это меня удивляет, что вот эта болезнь, она захватывает потихонечку и ряды, и церковные. Вот
1: даже трудно представить, да, мы с вами вот две передачи записывали, посвященную Дню Победы, да, что вот на каких-то таблетках наши солдаты или там россияне.
2: Или даже не те люди, которые воевали, а те, кто остались дома. То есть они должны были...
1: Да вообще про всех речь
2: тогда
1: идет.
2: Тогда килограммами есть эти таблетки, чтобы там... Но это все от пустоты происходит, от пустоты внутренней. Вот таблетка тут, я не думаю, что она поможет. Но здесь можно сказать, знаете, все-таки я об этом часто говорю, что, это мое мнение, может быть, оно личное мнение, что атмосфера, она вся депрессивно-унылая. Вот если сейчас мы откроем какие-то передачи советского периода, гостелерадио там и так далее, то там даже и погоду, и какие-нибудь там новости, они не носили, так сказать, вот этого печати.
1: Никогда нам не говорили, да, что будут какие-то грозы страшные, дикие, что готовьтесь там.
2: Что там происшествие, там происшествие, тут негодяй, а тут там еще больше негодяй, а вот там еще такое преступление. И, конечно же, все вот это вокруг нас, оно пропитано.
1: Аскетичность такая была внутренняя, да?
2: Да, я даже читал недавно интересный рассказ о том, о дикторах гостелерадио, что там был такой уровень подготовки просто невероятный, что сейчас таких требований к диктору не проявляют. Но это можно и видеть, в принципе, на невооруженным взглядом. Но суть состоит в том, что вокруг нас мы живем в таком мире, в мире безбожном, в мире антихристианском, который настроен очень решительно в борьбе с воскресшим Христом, хотя он проиграет, но, видимо, он этого не знает или безумствует, но, тем не менее, мы варимся в этом унылом вокруг нас состоянии, естественно, это на нас тоже этот фон передает. Поэтому здесь необходимо особенно проявлять бдительность, молиться, чтобы не впасть в напасть, как сказано в Священном Писании. Но, конечно, нести радость о воскресшем Христе людям, которые, в принципе, жаждут. Они могут не знать там догматических каких-то истин, но они радуются, приветствуя Христос воскресе. Всегда любой человек. И поздравляют. И поэтому здесь необходимо тоже проявлять внимание. То, о чем мы с вами вначале говорили, о том, что нельзя думать только о себе.
1: О любви, о любви к людям.
2: Да, о том, что не надо ждать того момента, когда нам, нам наверняка это не придется делать, когда нам придется броситься на амбразуру, как это было с Александром Матросовым. Нет, такие случаи единицы. А сотни или тысячи случаев в нашей жизни, когда необходимо проявить любовь к ближнему, который нас окружает. Но это, может, громкое слово, но оно, можно его, так сказать, для нас хотя бы, если мы проявим внимание к ближним, к любому человеку, который нас на нашем пути встретился. Вот это уже будет, а это же ведь тоже составляющая любви. Как мы вспоминали слова Спасителя о том, что он говорит, вы посетите больницу, вы накормите голодного, оденьте нагого или в темницу. Поэтому...
1: Вот у нас, отец Александр, сейчас выходит такой цикл, он называется «Мама». Вы тоже в нем поучаствовали. И я услышала Валентина Михайловича Князева, он про очень просто сказал. Он сказал, что вот женщина в семье – это всегда кухня, mm-hmm. это всегда обед, это пирожки или пироги. То есть это вот уют и дом. Вот как это важно, вот какая бы она ни была семья, mm-hmm. да, но как это важно найти вот это время. Вот вы сейчас говорите, mm-hmm. мы говорим с вами о любви к людям, к ближнему, к своему, как это увидеть. Вот даже если мы куда-то бежим кому-то помогать, а у нас, извините меня, mm-hmm. в холодильнике пусто, mm-hmm. и приходят домой домашние наши и не знают, что mm-hmm. там поесть. То есть вот мне хочется обратить особое внимание на то, что женщина должна готовить в семье. Mm-hmm.
2: Да, то есть мы дошли, видимо, до такой уже до ручки, что нам надо женщинам объяснять, что...
1: У меня даже споры такие нередко происходят, когда люди живут в очень крупных городах, а они уже вот не привыкли просто есть дома. Им нужно обязательно пойти в ресторан, им нужно в кафе, потому что там лучше, там вкуснее. То есть это вот уже как какие-то совершенно другие меняются приоритеты в семье.
2: Или сейчас очень уже стало заказать еду на дом. Зачем готовить? Давай закажем. А, еще надо заказать с одноразовой посудой, чтобы не мыть нам потом.
1: Ужасно просто это. Ну, про одноразовую посуду я вот, конечно, так слышу. Слышу, но вот меня не отражало, может быть, всей проблематичности этой ситуации.
2: Да, и вот получается, что какая-то есть мечтательная добродетель, что когда-нибудь, если надо будет, я вот проявлю. А сейчас вот, ну что проявлять там? Не о чем проявлять. И поэтому надо заботиться о себе.
1: О самом себе, да. Дорогом и любимом.
2: У меня был такой интересный случай. Вот, одна женщина периодически жаловалась. Я говорил о любви к мужу, вот, а она говорит, да что его любить там, он целыми днями сидит перед телевизорами там, с чипсами там или еще что. Но я в шутку говорил там, погладьте его по головке, сбейте ему по подушечку, там, перешагните через его ноги без, так сказать, злобы. Но как-то пытался ее, чтобы она, с такого формата озвучивания о своем муже, ушла. И что же вы думаете, через какое-то время она мне пишет и говорит, вы знаете, муж сегодня мне сказал, ты, говорит, в церковь-то собираешься или нет? Давай я тебя отвезу. Ну, понимаете, я, так сказать, пытался где-то пошутить, и где-то была доля все-таки шутки в этой шутке, как говорится. Вот, что проявитель, почему, может, он себя так ведет? Ну, потому что, может быть, к нему не проявляет там такого маленького внимания. Вот. А мужчине-то много-то и не надо. Вот. Поэтому в том числе и через готовку, через приборку там, и так далее. Но это обычные обязанности.
1: Как один батюшка даже сказал, я присутствовала при этом разговоре, он сказал, я люблю, когда дома чисто. А матушка так обиделась. А что, у нас не чисто? Но она очень просто так вот, это ее очень так задело. Она сделала для себя выводы. Вот как вы говорите, мужчине много не надо на самом деле.
2: Вот, и в преддверии, конечно, такого радостного дня, Радоницы, конечно же, здесь необходимо сказать, что вот церковь так дивным образом установила проявление любви к тем людям, которые перешли в вечность. Для меня, я не понимаю, как это могли дойти в каких-то там доминациях, которые называют себя христианскими, что, как до них могла дойти мысль, что не надо ни молиться, ни делать приношения за своих умерших людей, что этого не надо. Всегда в истории церкви было, можете в катакомбах почитать, что было написано нам на могилах. Ну, это естественное проявление любви. Не может же быть так, как у атеистов, что человек умер, и все, на этом дело закончилось, памятник поставили, и все. Нет, человек находится в невидимом мире, в который мы скоро с вами тоже перешагнем. И церковь, как любящая мать, установила особенный день, да и она всегда молится ежедневно. Вот. Но сейчас была Светлая Седмица, мы прославляли особенно воскресшего Христа, делились этой радостью с другими людьми, сами наслаждались этой великой радостью, самым радостным праздником в церковном году. Ну и, конечно же, о своих собратьях, знаемых, незнаемых, мы все равно церковь молится. Поэтому здесь тоже
1: тем
2: проявление любви.
1: Тем более об усопших
2: воинов. Да, литью, которую мы совершали 8 мая с владыкой. Вот это тоже важно, что да, это всегда было, даже атеисты это не смогли на этом поставить крест, как можно так выразиться. То есть все равно они придумали какой-то свой ритуал, потому что как-то надо же чтить. Ну а здесь молитва – это живое общение, это особенно и проскомидия, и особенно то, о чем мы с вами говорили, приношение в храм. Приношение – это милостыня. Не обязательно в храм, можно и другим людям помогать в память о тех или иных наших близких, родственниках или просто людей. Ведь церковь молится за знаемых и незнаемых, кого мы знаем по именам, кого не знаем. За всех церковь молится. Ну и мы с ними тоже делимся радостью о воскресшем Христе. Удивительно, когда на кладбище раздается это великая радость, и это совершенно по-другому служится, ну, чем в обычные дни. Поэтому надо успевать жить, надо, как помните, был такой фильм «Спеши делать добро». Вот. Также и вот это добро, это общее такое слово. Но если бы мы даже эту себе задачу поставили, что необходимо делать добро, ну, просто через внимание, через какую-то маленькую заботу, через просто какие-то там уступки там или какую-то маленькую помощь, это уже будет проявление любви. Вот, поэтому надо торопиться. А когда мы будем делать? В вечности мы уже не будем делать. В вечности мы будем просить, чтобы за нас молились. Вот, а если мы так относимся, ну, может, и потом и нам такое же отношение потом будет.
1: Отец Александр, спасибо большое. И самое главное, что хочется еще сказать, что только нужно переключаться с самих себя,
2: да,
1: на другого человека.
2: Вот, вот этот фокус да, надо уметь переводить и чаще смотреть на других людей, а не так. Мы в себя мы должны быть погружены для молитвы, для общения с Богом. А остальное это мы должны видеть. И это внимание не препятствовал, допустим, преподобному Серафиму Саровскому или преподобному Сергию Радонежскому находиться внутри себя с Богом и в то же время служить ближним и проявлять любовь даже к таким людям, которые, ну, как мы знаем жития преподобного Серафима Саровского, что на него даже преступники напали. И то он любовь проявлял к ним. Вот так же и нам надо учиться творить малое.
1: И вот тогда мы почувствуем, что мы огромная, мощная, сильная страна.
2: Ну да, когда у нас будет вот такое составляющее, забота о ближнем.
1: Христос воскресе, отец Александр.
2: Воистину воскресе. С Радоницей вас всех поздравляю.
1: Да, спаси Господи, и до встречи в наших эфирах, отец Александр.
2: Спаси всех Господи.
1: Это были беседы о вечном, дорогие наши слушатели, сегодня нашим гостем был протоиерей Александр Есенин, а батюшка является старшим священником архиерейского подворья храма «Нечаянная радость», город Екатеринбург.

0: Екатеринбурге 21 час.
1: Новости. Дорогие наши слушатели, в эфире новости. День славянской письменности и культуры в Верхотурье отметили русской ярмаркой. За многие столетия в городе Верхотурье сложилось немало добрых традиций, и одна из них касается Дня славянской письменности и культуры, на празднование которого в духовную столицу Урала съезжается весь Северный округ. Главное событие дня – ярмарка на городской площади, которая всегда воплощает удивительное многообразие творческих идей, вкусов и интересов. Но главное в этом ежегодном событии остается неизменным. Это прежде всего наша вера, пронесенная через столетия, наша культура и родная речь, родное русское слово. В этом году Татьяна Мухарлямова из Верхней Туры привезла с собой старинную ножную прялку и показала всем желающим, как на ней прясть. Привезла и вытканные половики разных расцветок. У Татьяны дома есть и старинные ткацкие станы в рабочем состоянии, и современные станки. Есть оборудование для занятий другими видами народных промыслов. А также есть мечта организовать дом народных художественных промыслов и ремесел, такой как в Верхотурье. Предприниматель Андрей Шульмин из Серова привез на праздник всевозможные пряники, ржаные и пшеничные на меду, с символикой различных исторических дат, с достопримечательностями Верхотурья. Пряники испечены на меду и ягодах по настоящим старорусским рецептам. Мастера из Екатеринбурга и Верхней Туры привезли изделия из бересты и дерева, а пчеловоды из кушвы – мед. Свои творческие работы вместе с работами своих учеников предоставила преподаватель Верхотурской муниципальной детской школы искусств Елена Демидова. На площадке библиотеки любой

желающий мог написать поздравление с праздником, хоть чернилами на бересте. Тем временем в Центре культуры шел большой концерт. На сцене блистали творческие коллективы Верхотурья и городов Северного управленческого округа. С праздником жителей Верхотурья и гостей поздравили управляющий Северным округом Александр Вервейн, глава Верхотурского муниципального округа Василий Фомин и почетный гражданин Верхотурья, в прошлом председатель правительства Свердловской области, один из основателей строительной компании «Ренова» Алексей Воробьев. Продолжаем наш выпуск. Областную духовно-просветительскую конференцию на тему «Милосердие живет в веках. Подвиги служения на многонациональной русской земле», проведенной в Алапаевске уже в 14-й раз, посвятили памяти святой преподобной мученицы Елисаветы Федоровны Романовой. В этот день в центре «Заря» собрались представители духовенства, образовательных учреждений, медицинских организаций, общественных объединений и неравнодушные горожане, чтобы поговорить о важном – милосердии, сострадании, готовности прийти на помощь. Открыли конференции теплое приветствие почетных гостей. К участникам встречи обратились глава муниципального округа Алапаевск Денис Толмачев, заместитель управляющего Восточного управленческого округа Кирилл Некрасов и директор Алапаевского филиала Свердловский областной медицинский колледж Роман Умеренков. Провела встречу Галина Баланюк. По благословению епископа Алапаевского и Ирбитского Сергия в работе конференции приняли участие священнослужители Алапаевской епархии, руководитель миссионерского отдела иеромонах Серафим Шанин и руководитель отдела по работе с молодежью Алапаевской епархии иерей Владислав Першин. Отец Серафим выступил с докладом «Подвиг служения святой праведной мученицы Елизаветы Федоровны как пример нравственного выбора», в котором раскрыл жизненный путь святой, ее самоотверженное служение ближним и значение ее духовного наследия для современных поколений. Отец Владислав представил доклад на тему «Милосердие как жизненный путь» святителя Луки Воина Синецкого, где поделился размышлениями о том, как сочетание врачебного долга и глубокой веры стало основой милосердного служения святителя Луки. Обсуждения услышанного показали, что примеры святых подвижников – это не просто страницы истории, а живые ориентиры для нравственного выбора в современном мире. По отзывам участников, форум «Милосердие» прошел в теплой объединяющей атмосфере и завершился доброй традицией – розыгрышем лотереи, который подарил участникам приятные сюрпризы и оставил радостное впечатление. Организаторы благодарят всех, кто внес свой вклад в проведение конференции и надеются, что прозвучавшие идеи найдут отклик в многих сердцах, а затем воплотятся в добрых делах. Дорогие братья и сестры, в нашем эфире звучали новости. Хранит вас Господь.

0: завершаем день с молитвой.
1: День подходит к концу. Для кого-то он был смутным и суетным, для другого в целом ровным, но не без встречающихся душевных искушений. Как бы то ни было, вечером время подвести итоги прошедшего дня и принести Господу раскаяние и благословение на предстоящую ночь. Оставим суетные попечения и сосредоточим свое внимание на молитву, важнейшую составляющую нашей души – общению с Богом.
2: Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради Пречистой Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всей святых, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, утешитель души истины, и же везде сыся исполняй, сокровище благих и жизнеподателю, приди и вселися вны, и очистины от всякой скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши. Имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, як уже и мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Помилуй нас, Господи, помилуй нас, всякого ответа недоумеющее, сетью молитвы ковалыцы грешней приносим, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, Господи, помилуй нас, на тябу повахом, не прогневайся на низело, ниже помяни беззаконий наших, но призри и ныне, яко благоутробен и избавенный от враг наших, Ты боиси Бог наш, и мы люди Твои, все дела руку Твоею, и имя Твое призываем, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Милосердие двери отверзи нам, благословенная Богородице, надеющийся на Тя да не погибнем, но да избавимся Тобою от бед, Ты бойся и спасение рода христианского. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Боже вечный, Царю всякого создания, сподобив меня даже в час и доспети, прости мне грехи, я же сотвори седень делом, словом и помышлением, и очисти, Господи, смиренно мою душу от всякой скверной плоти и духа, и дашь мне, Господи, в начисти сон прийти в мире, да восстав от смиренного миложа, благогожду пресвятому имени Твоему во вся дни живота моего, и поберу борющие меня враги плотские и бесплотные, и избавь меня, Господи, от помышлений суетных, оскверняющих меня, и похоти лукавых, яко Твое царство и сила и слава Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Вседержителю Слово Отче, Сам Совершенцы Иисусе Христе, многого ради милосердия Твоего, никогда же отлучайся мне, раба Твоего, но всегда во мне почивай. Иисусе, добрый пастырь Твоих овец, не предашь мне кромолезьми ине, и желанию сатанину не остави мне, яко семя тли во мне есть. Ты, уба Господи Божий, поклоняемый, Царю Святый Иисусе Христе, спящими, сохрани немерцающим светом, Духом Твоим святым, им же светилась и Твоя ученики. Дашь, Господи, мне, недостойному рабу Твоему, спасение Твое на ложе моем, просвети умы светом разума святаго Евангелия Твоего, душу любови креста Твоего, сердце чистотою словесе Твоего, тело мое Твоей страстью бесстрастною, мысль мою Твоим смирением сохрани, и воздвигни мя во время подобное на Твое славословие, яко препрославлен си, с обезначальным Твоим Отце и с Пресвятым Духом во веки. Аминь. Господи, Царю Небесный, утешили души истины, умилосердися и помилуй мя грешного раба Твоего, и отпусти мя недостойному, и прости вся, елико Ти согреши гнесь, яко человек паче ж и не яко человек, но и горей скота вольном, и грехи невольные, ведомые и неведомые, я же от юности от науки злый, и я же суть окнакствия и уныния, аще именем Твоим клякся, или похулих я в помышлении моем, или кого укорих, или оклевета кого гневом моим, или печалих, или о чем прогневахся, или солгах, или безгодно спах, или нищ прийди ко мне и презрех его, или брата моего печалих, или свадих, или кого осудих, или различахся, или разгордехся, или разгневахся, или стоящими на молитве умы о лукастве мира сего подвижися, или развращение по мыслях, или обедохся, или опихся, или без ума смеяхся, или лукавы по мыслях, или допроту чуждую видев и той уязвлен бых сердцем, или неподобное глаголах, или греху брата моего посмеяхся, моя же суть бесчестное согрешение, или молитвы не родих, или и на что содеях лукавая, не помню, табо вся и больше сей содеях, помилуй мя творчимый владыка, унылого и недостойного раба Твоего, и остави мя и отпусти, и прости мя, яко благи человеколюбец, да с миром лягу, усну и почию, блудный, грешный и окаянный аз, и поклонюся, и воспою, и прославлю пречестное имя Твое, со Отцем и Единородным Его Сыном, ныне и присно, и во веки. Аминь. Что Ти принесу, или что Ти воздам, великодаровитый бессмертный Царю, щедрый и человеколюбче Господи, я клянящийся мини на Твое угождение, и ничтоже благо сотворша, привелось и наконец мимошедшего дней сего, обращение и спасение души моей строя, милостив ми буди грешному и обнаженному всякое дело блага, восстави падшу мою душу, осквернившуюся безмерных согрешениях, и отыми от мне весь помысл лукаво видимого сего жития. Прости мои согрешения, едини безгрешнее, я же че согреши все день ведением и неведением, словом и делом и помышлением, и всеми моими чувствами. Ты сам покрывая, сохрани меня от всякого сопротивного обстояния, божественную Твою властью и незреченным человеколюбием и силою. Очисти, Боже, очисти множество грехов моих, благоволи, Господи, избавите меня от сети лукавого, и спаси страстную мою душу, и осени меня светом лица Твоего, и когда приедешь и во славе, и неосужденно ныне сном уснуть и затвори, и без мечтания, и не смущен помысл раба Твоего соблюди, и всю сатанину деятель отжени от меня, и просети мне разумные очи сердечные, да не усну смерть, и посли мне ангела мирно, хранителя и наставника души и телу моему, да избавит меня от враг моих, да восстав содра моего, принесу тебе благодарственные мольбы. Ей, Господи, услыши меня грешного и убогого раба Твоего, изволениями совестью, даруми восставшего стависен Твоим поучитеся, и уныние бесовское далече от меня отгнано быть и сотвори Твоими ангелы, да благословлю имя Твое святое, и прославлю и славлю пречистую Богородицу Марию, и уже далось нам грешным заступление, и прими сию молящуюся заны, вембо, яко подражает Твое человеколюбие, и молящийся не пристает, то я заступлением и честного креста знамением, и всех святых Твоих ради, убогую душу мою соблюди, Иисусе Христе, Боже наш, яко святый сии препрославлен во веки. Аминь. Господи Боже наш, еже согрешив одни тем словом, делом и помышлением, яко благи человеколюбец, прости ми, мирен сон и безмятежен дару ми, ангел Твоего хранителя посли, покрывающий и соблюдающий мя от всякого зла, и яко Ты сих хранитель душами тель всем нашим, и Тебе славу ссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи Боже наш, негоже веровахом, и егоже имя паче всякого имени призываем, дашь нам ко сну отходящим, о слабо души и телу, и соблюди нас от всякого мечтания и нетемной сласти кроме, устави стремления страстей, угаси рожение восстания телесного, дашь нам целомудренней пожитие дела и словесы, да добродетельное жительство восприемлющее, обетованных нет подем благих Твоих, яко благословенности во веки. Аминь. Господи, не лиши меня небесных Твоих благ, Господи, избави меня вечных мук, Господи, умом ли или помышлением, словом или делом согреших, прости меня, Господи, избави меня от всякого неведения и забвения, и малодушия и камененного нечувствия, Господи, избави меня от всякого искушения, Господи, просвети мое сердце, еже помрачи лукавое похотение, Господи, аз яко человек согреших, Ты же яко Бог щедр, помилуй меня, видя немощь души моя, Господи, посли благодать Твою в помощь мне, да прославлю имя Твое святое. Господи Иисусе Христе, напиши мне раба Твоего в книге животней, и даруй мне конец благий. Господи Боже мой, аще ничтоже благо сотвори пред Тобою, но дашь мне по благодати Твоей положите начало благое. Господи, кропи сердцем им росу благодати Твоя, Господи небеси и земли, помяни мя грешного раба Твоего, студного и нечистого во Царстве Твоем. Аминь. Господи, покаяние прими мя, Господи, не остави меня, Господи, не веди мне в напасть, Господи, дашь мне мысь благу, Господи, дашь мне слезы и память смертную и умиление, Господи, дашь мне помысл исповедания грехов моих, Господи, дашь мне смирение, целомудрие, послушание, Господи, дашь мне терпение, великодушие и кротость, Господи, всели в меня корень благий, страх Твой в сердце мое, Господи, сподоби меня любить Тебя от вся души моя и помышления, и творите во всем волю Твою, Господи, покрый меня от человек некоторых, и бесов, и страстей, и от всякие иные неподобные вещи, Господи, веси, яко твориши, яко же Ты волиши, да будет воля Твоя и во мне грешне, яко благословенности во веки. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, ради честнейшей Матерь Твоя и бесплотный Твоих ангел, пророка и же предтечи Крестителя Твоего, богоглаголев же апостол, светлых и добропобедных мученик, преподобных и богоносных Отец и всех святых, молитвами избави меня настоящих обстояний бесовского, ей, Господи мой и Творче, не хотя смерти грешного, но як уже обратитесь и живы быть ему, дашь и мне обращение окаянному и недостойному, изми мя от уст пагубного змия, зияющего пожреть мя и свести во от жива, ей, Господи мой, утешение мое, и же мне ради каянного в кленную плоти болкися, и исторгни мя от окаянства, и утешение подашь души моей каянней, всади в сердце мое творите Твое повеление, и оставите лукавое деяние, и получите блаженство Твоя, на Тябо, Господи, повах, спаси мя, к Тебе, причисти, Боже Матери, аз окаянный припадай молюся, веси Царице, яко беспрестанно согрешаю, и прогневляю Сына Твоего, и Бога моего, и многожды ощекаюся, ложь пред Богом обретаюся, и каюсь и трепеща, неужели Господь поразит мя, и по часи покитай же творю, ведущийся владычице моя госпоже Богородице, молю да помилуйши, да укрепиши, и благая творите, да подаси ми, веси бо владычице моя Богородице, яко отнюд им в ненависти злая мои дела, и сею мыслью люблю закон Бога моего, но не вем, госпоже пречистая, откуда я же ненавижду, та и люблю, а благая приступаю, не попущай пречистая воли моей совершатися, не угодно бо есть, но да будет воля Сына Твоего и Бога моего, да мя спасет и вразумит, и подаст благодать Святаго Духа, дабы хас от сели пристал сквернодейства, и прочее пожил бы в повелении Сына Твоего. Ему же подобает всякая слава, честь и держава, с обезначальными Отцем, и Пресвятым, и Благим, и Животворящим Его Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Благаго Царя, благая Мати, Пречистая и благословенная Богородица Мария, милость Сына Твоего и Бога нашего, излей на страсту мою душу, и Твоими молитвами настави меня на деяние благая, да прочее время живота моего, без порока прийду, и Тобою рай да обрящу, Богородица Дева, единочистая и благословенная, Ангеле Христов, хранителю мой святый и покровителю души и тела моего, всями прости, илико согреших во днешний день, и от всякого лукаста партийниками врага избави мя, да ни в коем же гресе прогневы Бога моего, но молись мя грешного и недостойного раба, якогда достойно мя покажешь и благости, и милости, всесвятые Троицы, и Матери Господа моего, и Иисуса Христа, и всех святых. Аминь. Взбранной воеводе победительная, яко избавшись от злых, благодарственная восписуем те раби Твоей Богородице, но яко имущи державу непобедимую, от всяких нас бед свободи, да зовем Ти, радуйся, невеста неневестная, преславная преснодева, Мати Христа Бога, принеси нашу молитву Сыну Твоему и Богу нашему, да спасет Тобой души наша. Все упования мои на Тя возлагаю, Мати Божия, сохрани мя под кровом Твоим. Богородица Дева, не презри меня грешного, требующий Твоей помощи и Твоего заступления, на Тя упова душа моя и помилуй мя. Упование мой Отец, прибежище мое Сын, покров мой Дух Святый, Троица Святая, слава Тебе! Достойно есть, кого истину блажить Тя Богородицу, Пресноблаженную и Пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без исцеления Богослова родшую, сущую Богородицу Тя величаем, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молит в ради пречистой Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь. Владыка человеколюбче, неужели мне отр сей гроб будет, или ще окаянно мою душу просветишь и днем, семи гроб прилежит, семи смерть предстоит, суда Твоего, Господи, боюся, и муки бесконечные, злой же творя не пристаю. Тебе, Господа Бога моего, всегда прогневляю, и пречистую Твою Матерь, и вся небесные силы, и святаго ангела, хранителя моего, вем уба Господи, яко недостоин есмь человеколюбия Твоего, но достоин есмь всякого осуждения и муки, но, Господи, или хощу, или не хощу, спаси мя, аще бо праведника спасеши, ничтоже велие, и аще чистого помилуйши, ничтоже дивно, достойни бо суть милости Твоя, но на мне грешним удиви милость Твою, а семи ведь человеколюбие Твое, да не долеет моя злоба Твоей неизглаголной благости и милосердию, и як уже хочеши, устрой о мне вещь, просвети очи мои, Христе Боже, да никогда усну смерть, да никогда речет враг мой, укрепись на него. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, заступник души моей, буди Боже, яко посреди хожду сетей многих, избави меня от них, и спаси меня блаже, яко человеколюбец, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Преславный Божий Матерь, и святых ангел святейший немолчно воспоим, сердцем и усты Богородицу сию исповедующее, яко воистину родшую нам Бога воплощенно и молящуюся непрестанно о душах наших, да воскреснет Бог и расточатся врази Его, и добежат от лица Его ненавидящие Его, як исчезает дым, да исчезнут, як отает воск от лица огня, так да погибнут беси от лица любящих Бога и знаменующихся крестным знамением, и веселье глаголющих, радуйся, причестный и животворящий кресте Господень, прогоняя бесы силу на Тебе пропятого Господа нашего Иисуса Христа, воотшедшего и поправшего силу дьяволю, и даровавшего нам Тебе крест во честный на прогнание всякого супостата, о причестный и животворящий кресте Господень, помогай мне со Святой Госпожей Девой Богородицею и со всеми святыми во веки. Аминь. Ослаби, остави, прости, Боже, прегрешение наше вольное и невольное, я же в слове и в деле, я же в ведении и неведении, я же во дни и в нощи, я же во уме и в помышлении, вся на прости, яко благ и человеколюбец. ненавидящих и обидящих нас, прости, Господи, человеколюбче, благотворящим благосотвори, братьям и сродникам нашим, даруй, яже ко спасению прошение и жизнь вечную, в немощи суще пости и исцеление даруй, и же на море управи, путешествующим спутешествуй, православным христианам споборствуй, служащим и милующим нас грехов оставлений даруй, заповедавших нам недостойным молитесь о них, помилуй повелицы Твоей милости, помяни, Господи, прежде усопших отец и братья наших, и упокой их, иди же пресвящает свет лица Твоего, помяни, Господи, братья наших плененных, и избави я от всякого обстояния, помяни, Господи, плодоносящих и доброделающих во святых Твоих церквах, и дашь им яже ко спасению прошение и жизнь вечную, помяни, Господи, и нас, смиренных и грешных, и недостойных раб Твоих, и просвети наш ум светом разума Твоего, и настави нас на стезю заповедей Твоих, молитвами Пречистой Владычицы нашей Богородицы и Преснодевы Марии и всех Твоих святых, яко благословенный си во веки веков. Аминь. Исповедую Тебе, Господу Богу моему и Творцу, во святей Троице, единому и славимому и поклоняемому Отцу и Сыну и Святому Духу, вся мои грехи, я же содеях во вся дни живота моего, и на всякий час, и настоящее время, и в пришедшие дни и ночи, делом, словом, помышлением, объедением, пьянством, тайноедением, празднословием, унынием, леностью, прикословием, непослушанием, оклеветанием, осуждением, небрежением, самолюбием, многостяжанием, хищением, неправдоглаголанием, скверноприбычеством, мшелоимством, ревнованием, завистью, гневом, памятозлобием, ненавистью, лихоимством и всеми моими чувствами, зрением, слухом, обонянием, вкусом, осязанием и прочими моими грехи, душевными вкупе и телесными, ими же Тебе, Бога моего, и Творца про гневах, и ближнего моего о неправдовах, о сии жалея, вина себе Тебе, Богу моему, представляю, и имей волю кайтеся, точью, Господи Боже мой, помози ми со слезами, смиренно молю Тя, пришедший же согрешение мое милосерден Твоим, прости ми и разреши от всех сих, я же из глаголов пред Тобою, яко благ и человеколюбец, в руце Твоей, Господи Иисусе Христе, Боже мой, предаю дух мой, Ты же мя благослови,

Молитва о спасении России. Господи Иисусе Христе Боже наш, прими от нас, недостойных рабов Твоих, усердное моление сие, и, простив нам вся согрешения наши, помилуй всех врагов наших, ненавидящих и обидящих нас, и не воздашь им по делам их, но по великой милости Твоей обрати их, неверных ко правоверию и благочестию, верных же воеже уклонитесь от зла и творите благое. Нас же всех и Церковь Твою святую, всесильную Твоею крепостью от всякого злаго обстояния милостиво избави, страждущую землю русскую от лютых враг видимых и невидимых свободи, и воскреси святую православную Русь, верных же рабов Твоих, в скорби и печали день и ночь вопиющих к Тебе, многоболезненный вопль услыши, многомилостиве Боже наш, и изведи из истления живот их. Подашь же мир и тишину, любовь и утверждение, и скорое примирение людям Твоим, их же честною кровью искупил еси. Но и отступившим от Тебе, и Тебе не ищущим явлен буди, воеже не единому от них погибнути, но всем им спастися и в разум истины прийти. Да все в согласном единомыслии и в непрестанной любви прославят пречестное имя Твое, терпеливо душне, не злобиве Господи, во веки веков. Аминь.

0: Псалмы царя Давида на русском языке. Читает Лев Прыгунов.
1: Псалтирь святого пророка и царя Давида – одна из священных книг Ветхого Завета. Псалтирь издревле привлекала к себе совершенно особое, исключительное внимание, так как в этой книге в сжатом виде повторено все содержание Библии. На славянский язык псалтирь была переведена в IX веке святыми равноапостольными Кириллом и Мефодием с греческого текста. К сожалению, с учетом развития русского языка, церковнославянская псалтирь перестала быть общепонятной, поэтому русский перевод псалтири, несомненно, должен облегчить понимание библейских текстов и сделать доступнее эту духовную сокровищницу благих наставлений. Этот перевод был в 1994 году благословлен высокопреосвященнейшим Иоанном, митрополитом Санкт-Петербургским и Ладожским, возглавлявшим богослужебную комиссию при Священном Синоде Русской Православной Церкви. Текст русского перевода псалтири прочитан заслуженным артистом России Львом Георгиевичем Прыгуновым в память своего деда, протоиерея отца Николая Ржевского, ставшего трагической жертвой репрессии Красного террора в 1919 году.
2: В конец о заступлении утреннем. Псалом Давида. Псалом 21. «Боже, Боже мой, внемли мне, почему ты оставил меня? Удаляют меня от спасения грехопадения мои. Боже мой, взываю днем и не слышишь, в ночи взываю, но не внемлешь ты, хотя и не греховен зов мой. А ты во святилище живешь, слава Израиля. На тебя уповали отцы наши, уповали, и ты избавил их. К тебе воззвали и спаслись, на тебя уповали и не потерпели стыда. Я же червь, а не человек, терплю поношение от людей и унижение от народа. Все, видевшие меня, глумились надо мной, говорили устами, кивали головою. Уповал он на Господа, так пусть избавит его и спасет его, если угоден ему. Но ты исторг меня из чрева матери моей. Уповал я на тебя еще грудным младенцем. К тебе привержен я от рождения, от чрева матери моей ты, Бог мой. Не оставь меня, ибо скорбь подступила, и некому помочь мне. Окружили меня враги, как стадо тельцов, как тучные валы обступили меня. Отверзли на меня пасть свою, подобно льву, что рыча хватает добычу. Как вода растекаюсь, рассыпались кости мои. Стало сердце мое, как воск, тающий в груди моей. Иссохло, будто глиняный сосуд, сила моя. Язык мой прилип к гортани моей, и в прах смерти низвел ты меня. Ибо окружило меня псов множество, сборище лукавых людей обступило меня, пронзили руки мои и ноги мои, и зачли кости мои, и смотрели с презрением на меня. Разделили ризы мои между собой, и об одежде моей метали жребий, но ты, Господи, не лиши меня помощи твоей, на защиту мою поспеши. Избавь меня от меча, душу мою, от пёсьих лап, единственную мою. Спаси меня от пасти львиной, от рога единорогов, меня, смиренного. Поведаю имя Твое братьям моим, посреди церкви воспою Тебя. Боящиеся Господа, восхвалите Его, потомство Иаковлево. Ибо не презрел, и не отверг он молитвы нищего, и не отвратил лица своего от меня, и когда воззвал я к нему, услышал меня. Ты вложил в уста мои хвалу, в церкви великой прославлю тебя, обеты мои исполню пред лицом боящихся его. Вкушать будут убогие и насытятся, и восхвалят Господа все, кто ищет Его, живы будут сердца их вовеки. Помянуты будут Богом, и обратятся к Господу все концы земли, и поклонятся Ему все народы и племена. Ибо подвластно Господу царство, и Он обладает народами. Вкушать будут и поклоняться Ему все благоденствующие на земле, К нему припадут все нисходящие в землю, и для него живет душа моя. И потомство мое послужит ему, воздаст хвалу Господу род грядущий, и возвестят правду его людям, еще не родившимся, которых сотворит Господь». Псалом Давида, псалом 22. «Господь пастырь мой, ничего не лишит он меня. На нивах обильных поселил он меня, у тихих вод воспитал меня. Душу мою обратил к добру, наставил меня на стези правды во славу имени своего. Если и пойду я во мраке, грозящем смертью, не убоюсь зла, ибо ты со мной. Жезл твой и посох твой были поддержкою мне. Сотворил ты мне трапезу пред лицом гонителей моих. Помазал елеем главу мою, и чаша твоя напояет меня, ибо велика ее сила. И милость твоя да сопутствует мне во все дни жизни моей, и да вселюсь я в дом Господень на вечные дни». Псалом Давида в первый день недели. Псалом 23. «Подвластна Господу земля и все, что наполняет ее, вселенная и все живущие в ней. Он на морях воздвиг ее и на реках утвердил ее. Кто взойдет на гору Господню и кто станет на месте святом его? Тот, кто не повинен руками и чист сердцем, кто не принял суеты в душу свою и не клялся лукаво ближнему своему, он примет благословение от Господа и милость от Бога, Спасителя своего. Таков род ищущих Господа, ищущих лица Бога Яковлева. Поднимите выше, князья, врата ваши, и поднимитесь, врата вечные, и войдет Царь Славы. Кто сей Царь Славы? Господь крепкий и сильный, Господь сильный в бранях. Поднимите выше, князья, врата ваши, и поднимитесь, врата вечные, и войдет Царь Славы. Кто сей Царь Славы? Господь сил, Он Царь Славы». Псалом Давида, псалом 24. «К Тебе, Господи, возношу душу мою. Боже мой, на Тебя уповаю. Да не буду посрамлен вовеки, и не да посмеются надо мною враги мои. Ибо все, надеющиеся на Тебя, не посрамятся. Да посрамятся тщетно творящие беззакония. Пути Твои, Господи, укажи мне, стезям Твоим научи меня. Наставь меня на истину Твою и научи меня, ибо Ты — Бог, спасающий меня, и на Тебя надеюсь всяк день. Вспомни щедроты Твои, Господи, и милости Твои, ибо вечны они. Грехов юности моей и неведения моего не помяни. По милости Твоей вспомни меня, по благости Твоей, Господи. Благ и праведен Господь, посему дарует закон Свой согрешающим на пути, укажет кротким истину, научит кротких стезям своим. Все пути Господни — милость и истина для тех, кто ищет завета Его и откровений Его. Во славу имени Твоего, Господи, очисти меня от греха, ибо Он велик. Кто из людей боится Господа? Дарует Ему Бог закон на пути, уготованном Ему. Душа его обретет блаженство, и потомство его наследует землю. Господь — опора боящимся его. И явит он им завет свой. Очи мои всегда взирают на Господа, и он исторгнет из сети стопы мои. Воззри на меня и помилуй меня, ибо одинок я и беден. Скорби сердца моего умножились, от бед моих избавь меня. Воззри на смирение мое и на бремя тяжкое мое, и отпусти грехи мои. Воззри на врагов моих. Умножились они, и ненавистью неправедной возненавидели меня. Сохрани душу мою и избавь меня от бед, да не постыжусь, что уповал на Тебя. Незлобивые и праведные примкнули ко мне, ибо надеялся я на Тебя, Господи. Избавь, Боже, Израиля, от всех скорбей его». Псалом Давида, Псалом 25. «Суди меня, Господи, по правде Твоей, ибо живу я в незлобии, и на Господа уповая не изнемогу. Искуси меня, Господи, испытай меня, разожги утробу мою и сердце мое. Милость Твоя пред очами моими, и угождал я Тебе, соблюдая истину Твою. Не сидел я в совете суетных, и к беззаконным не войду. Возненавидел я сборище лукавых, и с нечестивыми не сяду. Умою с невиновными руки мои, и вокруг жертвенника Твоего пойду, Господи. Да услышу я песнь во славу Твою, и поведаю чудеса Твои. Господи, возлюбил я благолепие дома Твоего, и место святое, где обитает слава Твоя. Да не погубишь с нечестивыми душу мою и с мужами, проливающими кровь, жизнь мою. В руках у них беззаконие, полны они корысти. Я же в незлобии живу. Избавь меня, Господи, и помилуй меня. Стопы мои стоят на правом пути. В церквах благословлю Тебя, Господи».
3: Вы слушали псалмы царя Давида. Псалмы читал

0: пост отражает искушение, умащивает подвязающихся в благочестии, ему сопутствует трезвость и целомудрие. Святитель Василий Великий. Избегая неумеренности в наслаждении, целью вкушения надобно поставлять не приятность, а потребность пищи для жизни, ибо раболепствовать удовольствием ничто иное значит, как чрево свое делать Богом. Святитель Василий Великий. Душа, чуждая скорби, волнуется, метется, надмевается. Напротив, душа, чуждая удовольствий и ничем не расслабляемая, вся сосредоточивается в самой себе и не надмевается. Это бывает мужественно, а та — легкомысленная. Святитель Иоанн Златоуст. Добрая совесть приобретается молитвой, а чистая молитва — совестью. Преподобный Марк Подвижник. Как тяжесть плода ломит ветвь, так гордость низлагает добродетельную душу. Преподобный Нил Синайский. Цель поста — чистое приобщение святых тайн. А если мы в продолжении таких дней не исполним этого, то бесполезно и напрасно, изнурив себя, без венцов и наград сойдем с пути поста. Святитель Иоанн Златоуст. Чревоугодие есть изобретатель приправ, источник сластей. Упразднил ли ты одну жилу его, оно преистекает другую. Заградил ли ты и эту, иною прорывается и одолевает тебя. Преподобный Иоанн Лествичник.
1: О священная глава, преподобнее и богоносней отче наш Сергий, молитвою Твоей

0: и верою, и любовью я же к Богу, и чистотою сердца, еще на земли в обитель Пресвятой Троицы душу Твою устроивай, и ангельского общения, и Пресвятые Богородицы посещения сподобивайся, и дар чудодейственной благодати приемы, по отшествии же Твоем от земных наипаче к Богу приближивайся, и небесные силы приобщивайся, но и от нас духом любви своей не отступивай, и честные Твои мощи, яко сосуд благодати полный и преизливающийся нам оставивай. Вели, имея дерзновение ко всемилостивому Владыце, моли спасти рабы Его, сущие в Тебе благодати Его верующие и к Тебе с любовью притекающие. И спроси нам от великодаровитого Бога нашего всякий дар, всем и каймужда благопотребен, веры непорочной соблюдение, городов наших утверждение, мира умирение, от глада и пагубы избавление, от нашествия иноплеменных сохранение, скорбящим утешение, недугающим исцеление, падшим восставление, заблуждающим на путь истины и спасения возвращение, подвязающимся укрепление, благоделающим в делах благих приспеяние и благословение, младенцам воспитание, юным наставление, неведающим вразумление, сиротам и вдовицам заступление, отходящим от сего временного жития к вечному благое уготовление и напутствие, отшедшим блаженное упокоение, и вся ны с поспешествующими Твоими молитвами, сподоби в день страшного суда, шуя части избавитеся, десные же страны общники быти, и блаженный оный глаз Владыки Христа услышите. Придите, благословенные Отца Моего, наследуйте уготованное вам царствие от сложения мира. Аминь.
1: В эфире православный канал «Воскресение». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

Дорогие наши слушатели, братья и сестры, наш эфирный день продолжается. С вами ведущая Евгения Боярских, звукорежиссер эфира Екатерина Попова. Послушайте анонс передач. В 00:20 звучит акафист дня. В 10:00 слушайте псалмы из Псалтыри. С 21 по 25 псалом. Псалмы читает Александр Бондаренко. Напоминаю, в 10:00 псалтырь звучащая. В 15:30 вашему вниманию в звучащей книге продолжение знакомства с историческим романом «Ледяной дом» Ивана Ложечникова. Страницы этого романа читает заслуженная артистка России Наталья Литвинова. В 14:20 слушайте беседы о вечном. В 15:20 программа Виктории Кауган. В гостях у театральной гримерки культуролог, музыковед Тимофей Чеплюк. Гость Виктории Кауган. В 15:40 слушайте новости культуры, в 16:20 звучит пятая кафизма из Псалтыри, в 17:20 в духовном слове душевный лекарь святые отцы Мирианам. Затем мы приглашаем вас на утреннее молитвенное правило в 6:20, которое мы повторим через час в 7:20 утра. В 6:45 звучит православный календарь на 6 июня. Евангелие дня слушайте в 7:50. Цикл передач «Гость в студии» в 8:20. Наши гости – преподаватель английского языка лицея номер 173 города Екатеринбурга Марина Николаевна Тиунова. Речь пойдет об академических встречах. Из первого послания святого апостола Павла Коринфянам. Братья, любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине. Все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. Любовь никогда не перестает, хотя и пророчества прекратятся, и языки умолкнут, и знание упразднится. Ибо мы отчасти знаем и отчасти пророчествуем. Когда же настанет совершенное, тогда то, что отчасти, прекратится. Когда я был младенцем, то по-младенчески говорил, по-младенчески мыслил, по-младенчески рассуждал, а как стал мужем, то оставил младенческое. Теперь мы видим как бы сквозь тусклое стекло гадательно, тогда же лицом к лицу. Теперь знаю я отчасти, а тогда познаю, подобно как я познан. А теперь пребывают сии три — вера, надежда, любовь, но любовь из них больше. Из первого послания святого апостола Павла Коринфянам. Гимн любви.

Ангельский собор, умоленный падением гордых ангел, и вами всеми святыми восполняемый, светло торжествует в день памяти вашей, и всю вселенную созывает на веселье духовное. Мы же, им подражающе, зовем вам радостно. Радуйтесь, святые от века Богом предуведенные и предуставленные к славе небесней. Радуйтесь от всех родов, мест и времен служения Господу избранней. Радуйтесь избрании ваше подвигами благочестия оправдавшие. Радуйтесь образом добрых дел ваших правый путь к небесинам показавшие. Радуйтесь прежде писаного закона Божия по закону совести праведно пожившие. Радуйтесь в законе сени благочестное житие свое совершившие. Радуйтесь в новой благодати светло добродетельми просиявшие. Радуйтесь в последние сия времена Богу благоугодившие и мзду с первыми получившие. Радуйтесь от земной скорби пришедшие к небесному покою. Радуйтесь сподобльшиеся зрите неисповедимую славу Божию. Радуйтесь с лики бесплотных непрестанно хвалящие Пресвятую Троицу. Радуйтесь, всегда молящиеся ей о всех почитающих вас,

Христова Церковь, многочисленными лики святых, яко прекрасными райскими цветы себе украшену, светло почитает память их, и пречистую Богоматерь, сросшимся от нея, Христом Богом величает вопиющих.

просвещение у Господа и спросите святие угодницы Божии, да отрясшее земное пристрастие, вознесемся сердцем и мыслью в наследованное вами и нам обещанное селение райское, и возопием вам радостно. Радуйтесь, ветхозаветние праотцы и патриархи, родоначальницы по плоти Христа, Сына Божия. Радуйтесь, яко благословением Божиим умножишася роды ваша, яко звезды небесные. Радуйтесь среди мрака древнего, нечестия правую вашу веру во истинного Бога сохранившая. Радуйтесь с надеждою чайшие обетованного Искупителя. Радуйтесь, яко от вашего пламени воссия пресветлая свеща, Богородица Мария. Радуйтесь, яко от нея родися победитель смерти и ада. Радуйтесь верою во грядущего Христа спасение улучившая. Радуйтесь вместо древней клятвы благословение тем получившая. Радуйтесь о Его аде Христова пришествия ожидавшая, радуйтесь о адских мучений им избавлении, радуйтесь на небеса со славою возведении, радуйтесь о слике ангельскими в вечные обители Отца Небесного вселения.

Дерзновенно ополчитеся против начал и властей злобы поднебесные, и победивши тех коварства, вся благая начинание ваше добре совершисте, воспевающе всесильному человеку.

мощи святие пророцы, преславное селение в обителях Дому Отца Небесного, и пресносущным светом лица Божия просвещаеми, неизреченного воистину со всеми святыми наслаждаетесь о блаженство, Его же мы, земные причастницы, быть и желающие, воспеваем вам сице. Радуйтесь, святие пророцы,

Учении, радуйтесь, послание от Господа, вразумляйте заблудшие сыны Израилевы, радуйтесь, предвозвестившие Христово от Девы славное рождение, радуйтесь, звезды, предварившие пришествие истинного солнца, радуйтесь, законопреступных царей Израилевых, дерзновенно обличившие, радуйтесь, всякое людское нечестие, мечем Слово Божие нещадно посекшие, радуйтесь, вернее раби Господни, вся хотение Его исполнившие, радуйтесь, истину небоязненно пред властьми вещавшие, радуйтесь, многие скорби в мире претерпевшие, радуйтесь, со всеми избранными, торжествующие на небеси в славе вечней, радуйтесь, все святые,

Избавшися, все святые предыдости в небесный покой, на место злачно и прохладно, иди же потоцы сладости неисповедимые, пища славы Божия нетленная, пение и гласы празднующих, там оба торжествуете со всеми ангельскими силами.

Око не видя, и ухо не слыша, и на сердце земного человека не взыдоша радости и сладости, их же вы ныне наслаждаетесь, апостоли святые, сего ради благоговейно взываем вам, радуйтесь, святые апостоли, с предтечею Иоанном, ближайшие друзи Христовы, радуйтесь по Пресвятей Деве Марии, первостоятели у престола святые Троицы, радуйтесь, возвестившие миру таинство нашего искупления, радуйтесь светом веры Христовой, омраченные люди просветившие, радуйтесь семя Слова Божия в сердца человеческое всеявшие, радуйтесь плоды трудов ваших в небесном вертограде пожинающие, радуйтесь, святые отцы, седьмию вселенскими соборы исповедания православной веры утвердившие, радуйтесь, утишившие бурю еретического нечестия, радуйтесь, изъяснившие нам догматы православной веры, радуйтесь, и доныне учением вашим, ограждающие Церковь Христову от ереси и расколов, радуйтесь, святые иерархи, словом и житием светло просиявшие, радуйтесь во свете невечернем с духовными вашими.

и верно Тебе на земли послужившие все святые, ныне на тверди церковней, яко звезды пресветлые сияют, и всех нас, по морю страстного сего жития, плавающих на путь правый к небесному Отечеству, ведущие наставляют, о сему бо с радостью благодарно поем Богу,

Святые мученицы, яко в мире сем вся суетная суть и тлению причастна, почастися предвечному Богу благоугодите, и претерпением лютых мук тленное на нетленное примените, заеже сподобитеся предстояния у страшного престола Владычня в славе вечней, в ней же не забудете и нас, память вашу совершающих и вопиющих вам таковая, радуйтесь, святые страстотерпцы, кровью своею запечатлевшие правую вашего Христа веру, радуйтесь, не убоявшиеся убивающих тело, души же не могущие убить, радуйтесь, претерпевшие страшные мучения, радуйтесь, явившие на себе Христовых страстей изображения, радуйтесь, победившие лютых мучителей свирепства, радуйтесь, через огни и воду прошедшие и в покой вечный вшедшие, радуйтесь, исповедницы и священномученицы, пострадавшие за благочестие и почитание святых икон, радуйтесь, преподобномученицы, в молитве Богу собеседовавшие и страданием дьявола поправшие, радуйтесь за славу и честь Царя Небесного мужественно воинствовавшие, радуйтесь, победную почесть от Христа на небеси приимшие, радуйтесь, велию благодать от Господа получившие, радуйтесь, многое различные чудеса, славу Божию поднебесней содевающие, радуйтесь, все святые.

Вы, бояко рай насажденные, вистися посреди церкви, имущие древо жизни самого Господа, от негоже вкусивши сладости райские, вся скоро гибнущая в мире сем презрести, и радостно в небесный вертоград в недости поющие.

И добродетели преподобных Отец, яко солнце всему миру сияют, и нам мрачный путь жизни сия просвещают, да не заблудим в пустыне греха и душепагубных ересей, сего ради хвалебно им воспеваем. Радуйтесь, преподобные отцы, мир я же в мире любви ради Божию волею оставившие. Радуйтесь, преподобные матери, в подвизях дневных и ночных земное течение совершившие. Радуйтесь, пустынницы, в пещерах и горах со зверьми пожившие. Радуйтесь, постницы, волчбе и жажде временное житие препроводившие. Радуйтесь, столпницы, мраз и зной царствия ради небесного претерпевшие. Радуйтесь, затворницы, сердечной тишине Бога взыскавшие. Радуйтесь, девственницы, целомудрие сохранившие и непорочному Агнцу Христу последовавшие. Радуйтесь, послушницы, Христово смирение стяжавшие. Радуйтесь, в общежитиях во взаимной братской любви ангельски пожившие. Радуйтесь, мудрые и кротцые монахов наставницы бывшие. Радуйтесь, все трудолюбцы добродетелей совершенство стяжавшие. Радуйтесь, в покой Господа своего вшие.

Хотя все благи Господь явите миру, яко не в суе труждаются все благоугождающие Ему, но яко велия мзда уготовася им Царствие Небеснем. Сего ради прослави сонмы святых угодник своих, различне тому на земли послуживших, да и мы поревнуем тех житию, и то я же вечные славы чающие поедем.

Веруя в мя, аще умрет, жив будет, рече Господь. Вам же, святие, все изрядно приличествуют сии владычни глаголы. Вы, бо аще умросте на земли плотью, но душами в вышнем селении всегда живи сущи, многое неизреченное совершаете в мире чудеса, и теплым вашим к Богу ходатайством пособствуйте нам, сице возглашающим вам, радуйтесь горнее мудрствующим вашим умом истинного Бога познавшие, радуйтесь правую вашу в Святую Троицу веру непорочно сохранившие, радуйтесь Христа Сына Божия, истинного Бога и совершенного человека исповедавшие, радуйтесь спасительные Его страсти несумненно веровавшие, радуйтесь православием, яко звезды блистающие, радуйтесь праведностью, яко феникс процветающие, радуйтесь плотью на земли, умом же на небеси пожившие, радуйтесь временную смертью, на бесконечную жизнь пришедшие, радуйтесь тесным путем, евангельски шествовавшие, радуйтесь узкими враты, царствия небесного достигшие, радуйтесь вечных благ наследницы, радуйтесь о спасении нашим теплее к Богу ходатаи, радуйтесь все святи.

исчитаем множество звезд и всем имена нарицай, Вседержителю Господи, Ты един весь и по имени всех благоугодивших Тебе. Мы же дело сущи руку Твоею, якоже песка морского исчести, сицы и всех святых по имени нарищи немогуще, токмо изряднейшая рабы Твоя, от начала мира Тебе благоугодившая, именуем глаголюще, радуйтесь, Адам и Ева, праотцы всего рода человеческого, радуйтесь, Авели и Сифе, первые в мире благочестия ради.

Радуйтесь, ие ноши илие, плотью смерти не вкусившие, и на небо восхищении. Радуйтесь, Исаии, Давиде и Данииле, зрители и тайн Бога Вседержителя. Радуйтесь, Иоакиме и Анно, родившие Деву Марию, Матерь Христа Бога нашего. Радуйтесь, Петре, Павле, Иакове и Иоанне, избраннейшие апостоли Христовы. Радуйтесь, Николае, Василии, Григории, Иоанне и Афанасии, непоколебимые столпы Церкви Христовой. Радуйтесь, Антонии, Пахомии, Ефимии, Ларионии, Савво, великие монахов-наставницы. Радуйтесь, Георгии, Димитрии, Евстратии, Пантелеимоне, велиции мученицы Христовы. Радуйтесь, Варвару, Ирину, Параскево, Екатерину и все мученицы, кровью своею торжество веры возвеличившие.

Ведь и суемудрия недоумеют глаголати, каковы все святи, подобо страсть не нам бывшие человецы, не преодолени страстьми бысти, мужеством вашим бесплотные враги победисте. Мы же, прославляющие укрепившего вас Господа, хвалим доблести вашей, умиленно вопием. Радуйтесь, святи, вседушно Господа возлюбившие, радуйтесь о любви Его ради живота своего не щадившие, радуйтесь о мир и миродержителя победившие, радуйтесь о вся сети древнего змея, яко паучину разорившие, радуйтесь о смирившиеся под крепкую руку всеблагого промысла Божия, радуйтесь о покорившие волею свою воле Отца Небесного, радуйтесь о прославившие Господа в душах и телесех ваших, радуйтесь, возвеличившие Его во всех делях ваших, радуйтесь, воздвизавшие руцы ваши на творении дел благих, радуйтесь, направлявшие стопы ваши на путь правый, радуйтесь, не приложившие сердец ваших к земному богатству и наслаждению, радуйтесь, всегда помышлявшие о благих небесных и вечном веселье, радуйтесь, все святи,

спасение путем правошествующие, и о судьбах правды Божией поучающиеся, си святии, явитеся, яко древеса благоплодное при исходящих вод, и принесосте Богу плод добродетелей ваших во время свое. Ныне же в горнем едеме неизреченного наслаждающееся блаженство, помяните и нас, чад ваших, отеческое ваше о спасении нашим попечение восхваляющих, Богу же поющих.

Стена тверда нам противу лица вражевы есте все святи, и тепли молитвенницы ко Христу во всем роде христианским, тем же отстрел невидимого борителя присну вами защищаеми, радостно взываем, радуйтесь о рода человеческого вели и украшения, радуйтесь о странствии земном, присная нам отрада и утешение, радуйтесь о брани со врагами, спасение нашего сильнее нам помощницы, радуйтесь от меча гнева Божия, молитвами вашими нас защищающие, радуйтесь о сами искушений бывше, и нам во искушениях помогающие, радуйтесь о покаянию нас грешных, зело радующийся, радуйтесь на различных местах земли во вся времена праведно пожившие, радуйтесь аще и согрешившие, обаче истинным покаянием и слезами скверну грехов омывшие, радуйтесь от Адама даже до дней в надежде жизни вечной скончавшиеся, радуйтесь от востока и запада пришедшие, и на лоне Авраам ли почившие, радуйтесь, яко сон ваш новыми с земли пришельцами всегда умножается, радуйтесь, яко вами место падших духов в соборе ангельском восполняется, радуйтесь, все святи,

Песни наша хвалебная, аще быт мочисленней были, не довлеют к прославлению добродетелей ваших все святи, и нам немощным удобие любите молчание, но да не явимся ленивее и неблагодарнее за полученное вас ради милости и благодеяния Божия, поем прославлю.

Светильницы света не вечернего вы есте, все святи, у престола Пресвятые Троицы, с ангельскими чинами в молитве о нас присно горящий, и на светлую спасение стезю наставляющие вопиющих вам сице, радуйтесь о светильнице огня невещественного, радуйтесь о насельнице обителей Отца Небесного, радуйтесь о грозде и винограда Христова, радуйтесь о благоухании цветы райстии, радуйтесь о животочнии реки, в жажде духовней нас напояющие, радуйтесь о дожденоснии облаце, в зное искушений нас прохлаждающие, радуйтесь о духовней ветре, зиму ныне от сердец наших прогоняющие, радуйтесь о сладкопесвине, славе и духовную весну вечного блаженства нам возвещающие, радуйтесь о мысленные горы к небеси нас возводящие, радуйтесь о умного солнца лучи, милость Его на нас изливающие, радуйтесь о добрые кормчие, от потопления греховного нас спасающие, радуйтесь о вернее путевождие в небесное Отечество нас путеводящие,

0: Бога, данную вам воздаяние многих добродетелей ваших, кто от земнородных исповести может освятить, яко же бо капли морские поедини исчерпати и сице чудодействий ваших и подаваемых вами нам благодеяний несть мощно исчести, сего ради радостно совершаем славное ваше торжество и вся действующему в вас Господу зовем Аллилуйя.
1: Аллилуйя.
0: Поющий Тя, Владыко Вседержителю, восхваляем все Пресвятое имя Твое, яко от начала мира в различные времена явил еси преснопамятные святые Твоя, Тебе единому в Троице славимому Богу благоугодившия, их же молитвами от всех зол избавляешь и вопиющая к ним. Радуйтесь, святие Божии угодницы, с Пресвятейшею всея твари присно Девою Мариею. Радуйтесь и вы, бесплотные ангели, хранители рода человеческого. Радуйтесь, святие цари и князи, на земли благочестиво царствовавшие и небесное царствие наследившие. Радуйтесь, добрые градоправители, в небесном граде обитать исподоблившиеся. Радуйтесь, нелицеприятнее земные судьи, у небесного судьи оправдание и милость получившие. Радуйтесь, ревностнее словесных овец пастырие, от пастыря начальника Христа похваление и прославление. Радуйтесь, праведнее земледелателие, в простоте сердца и незлобии Богу послужившие. Радуйтесь, терпеливее странницы, небесного Отечества достигшие. Радуйтесь, юродивее поношение и укорение Христа ради претерпевшие. Радуйтесь, бессребреницы, туне болящим исцеление подаваешь и на небеси мзду приявшие. Радуйтесь, во всяком возрасте и звании угодившие Богу мужи и жены, яко вы едино есте, о Господи, и души ваша в руце Божией. Радуйтесь, яко в будущем веце купно с душами и телеса ваша вечные славы причастны будут. Радуйтесь, все святи.

о все блаженные угодницы Божии, все святые, приявшие наследие благ вечных, примите сие наше хвалебное пение и благоприятными вашими к Богу молитвами, и спросите нам грехов оставления и вечных мук избавления, да с вами в небесном нашем Отечестве поем Богу. Аллилуйя!

О всеблаженней угодницы Божией, все святые, приявшие наследие благ вечных, примите сие наше хвалебное пение и благоприятными вашими к Богу молитвами и спросите нам грехов оставления и вечных мук избавления, да с вами в небесном нашем Отечестве поем Богу. Аллилуйя!

О всеблаженней угодницы Божией, вси святии, приявшие наследие благ вечных, примите сие наше хвалебное пение и благоприятными вашими к Богу молитвами, и спросите нам грехов оставления и вечных мук избавления, да с вами в небесном нашем Отечестве поем Богу.

Ангельский собор, умоленный падением гордых ангел, и вами всеми святыми восполняемый, светло торжествует в день памяти вашей, и всю вселенную созывает на веселье.

и предуставленнее к славе небесней, радуйтесь от всех родов мест и времен служения Господу избрании. Радуйтесь избрании ваше подвигами благочестия оправдавшие. Радуйтесь образом добрых дел ваших правый путь к небесинам показавшие. Радуйтесь прежде писаного закона Божия, по закону совести праведно пожившие. Радуйтесь в законе сени благочестное житие свое совершившие. Радуйтесь в новой благодати светло добродетельми просиявшие. Радуйтесь в последние сия времена, Богу благоугодившие и мзду с первыми получившие. Радуйтесь от земной скорби, пришедшие к небесному покою. Радуйтесь, сподобльшиеся зреть неисповедимую славу Божию. Радуйтесь, слики бесплотных, непрестанно хвалящие Пресвятую Троицу. Радуйтесь, всегда молящиеся ей о всех почитающих вас.

Лобивай ни в чем сердцем твоим, но вспоминай апостольское слово. Аще внешний наш человек тлеет, обаче внутренне обновляется по вся дни. Если не претерпишь страданий, не можешь взойти на крест и причастником быть спасительных плодов его. Пока корабль на море, он бывает подвержен опасностям и приражению ветров. Когда же достигнет в тихую и мирную пристань, не страшится более опасностей, бедствий и приражений ветров, но пребывает в безопасности. Так и ты, пока пребываешь с людьми, ожидай скорбей, опасностей и приражения мысленных ветров. Когда же достигнешь в уготованное тебе пристанище безмолвия, тогда не будешь иметь страха. Не унывай в скорбях и трудах телесных, которые несешь, трудясь ради общежития. Ибо и это также значит полагать душу свою за братию. И надеюсь, что велика будет награда за труд сей. Как Иосифа Господь поставил прокормить братью свою во время голода в Египте, так и тебя поставил он послужить общежитию. Я же повторяю тебе слова апостола. Ты оба чада, возмогай благодатью Духа Святаго.

В эфире православный канал «Воскресенье». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

Детский сад при гимназии имени Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II принимает детей в возрасте от 1 года 8 месяцев до 7 лет на полный день. Для ребят предусмотрено православное воспитание, художественно-эстетическое развитие, музыкальные занятия, ритмика, прогулки, физкультурные занятия, речевое развитие, подготовка к школе по программе «Русская классическая школа», трехразовое сбалансированное питание. Растим детей с верой, знаниями.

и любовью. Индивидуальный подход к каждому ребенку, заботливые педагоги и воспитатели, безопасная среда. Детский сад находится по адресу город Екатеринбург, улица Лучевая, 35. За подробной информацией обращайтесь по телефонам +7 343 254 65 61 и +7 919 368 5701. Я повторю телефоны: +7 343 254 65 61 и +7 919 368 5701.

0: Беседы о вечном. Разговор о вечных ценностях.
1: Дорогие наши слушатели, Христос воскресе! Это «Беседы о вечном», и сегодня мы продолжаем нашу встречу с протоиереем Александром Есениным. Батюшка является старшим священником архиерейского подворья храма «Нечаянная радость», город Екатеринбург. Отец Александр, Христос воскресе!
2: Воистину воскресе!
1: Я сегодня хотела с вами говорить о любви к людям. Вот мы живем в обществе, мы как-то сами к себе относимся, да? Вот обращаю внимание на то, что сегодня вот мы записываем программу в 2021 году, в мае месяце, прошел год очень сложный. Очень много мы говорили про то, что сегодня люди пережили, что они очень много обращаются к психологам. С вами мы тоже даже говорили, что люди находятся как бы даже в пограничных состояниях многие. Но есть очень важные способы, христианские способы победить самого себя, так скажем. А именно, вот недавно прошел Великий пост, и есть одно такое прекрасное как бы правило, совет, это милосердие к другим людям. То есть если человек хочет как-то справиться с самим собой, ему нужно просто переключиться на другого человека. Мне кажется, сейчас вы меня не очень понимаете, да?
2: Я очень хорошо вас
1: понимаете,
2: понимаю.
1: Да? Вот, ну, вот это вот переключение со своих внутренних проблем, страхов, каких-то жизненных неурядиц на других людей, которым тоже бывает очень тяжело, и которых мы в своей жизни чаще всего не замечаем, этих людей, а они могут находиться вот в нашем подъезде. Сделать что-то для них, потрудиться для них. И таким образом человек делает хорошо самому себе.
2: Ну вот мне вспоминается одна передача, которую я видел, задавали вопрос известному священнику. И эта передача была, ну, во время Великого Поста, и она практически рядом с крестопоклонной неделей была. Вот. Чаще всего, если мы откроем поучение святых отцов на крестопоклонную неделю, там говорится о кресте Господнем, который выносят для поклонения. Ну и также говорится о нашем кресте каждого из нас. И церковные люди, сегодня я говорю именно о церковных людях, знают об этом, часто говорят об этом, размышляют, читают книги, что крест наш личный состоит из внешних искушений, из внутренних искушений. И через то, что мы взираем на крест Господний и верим в силу животворящего креста, мы получаем то или иное облегчение или поддержку в своей жизни для того, чтобы нести свой внутренний крест. И вот когда этот вопрос задали этому известному священнику, он говорит, да о чем вы говорите, какой у меня крест? Мне Бога благодарить надо за то, что у меня такая, ну, если попросту сказать, хорошая жизнь. И вот, вот этот нюанс для меня было очень интересно, потому что вот наше такое эго, наша такая привычка смотреть только на себя, она и даже умудряется в христианскую символику, в христианские поучения все равно вкладывать яд своего «я». То есть мы из своей, вместо того, чтобы Бога благодарить, что у нас все хорошо, вот, чтобы из нас свет светил для окружающих людей, как вот, Господь приводил в пример свечу, которая поставлена на подсвечник, она должна освещать. Мы так замкнуты на своих переживаниях, что очень часто преувеличиваем вот этот, что внешнее искушение, что внутреннее, там может делов-то на 5 секунд, вот, а мы прямо, ну вот, вот опять искушение, вот опять неприятель. Тут было плохо, завтра опять плохо, тут внешнее искушение, тут я расстроился, тут я нагрешил. И вот это такой прямо-таки у нас крест.
1: Это называется замкнутый круг
2: просто. Да, да. А замкнутый потому что то, о чем вы как раз спросили, я отвечаю на ваше, потому что смотрим только на себя. И вот вы начали об этом говорить, и сразу вспоминается этот известный случай, когда человек стоит на мосту и пытается, уже размышляет о том, чтобы свести концы со своей жизнью, и его человека откликает, говорит, слушай, тебе, у тебя деньги есть? Он говорит, ты что, я тут таким делом занят, ты меня... Ну, да, конечно, я там, в речке-то зачем? Он, слушай, там вот тут есть этот детдом рядом за углом, ну ты отнеси деньги-то, а потом уж, ну такой, так сказать, прием.
1: Плохо подготовился к смерти.
2: Да.
1: Нужно было, как я вспоминаю, сразу из преступления наказания Аркадия Свидригайлова, который ужасный был человек, бесом блуда одержимый, но и то он просто все раздал, все свое имущество. Представляете, как поступил?
2: Вот, и когда он взвесил так, говорит, ну зачем ему кошелек там в речке? Вот, пошел, ну пойду кошелек отдам, потом вернусь на свое преступление. А не вернулся, потому что увидел нуждающихся людей, людей, которых вот настоящая скорбь. Вот если посетить там, или как другой священник говорит, посетите там ожоговое отделение в больнице. Меня вот как-то приглашали осветить всю больницу там. 7 этажей плюс морг в подвале, там, ну, там часа 2-2.5, у меня даже была мозоль от крапила на ладони, представляете, ну, громадная больница, ну, вот, конечно, ожоговое отделение, это просто, это нечто, вот, и когда вот мы на себе вот только замкнуты, когда мы не можем поделиться, ну, даже мелочью, вот, наверняка, если кто-то бы просто пришел бы в больничную палату, вот, или там, как Господь в Евангелии говорит, как на страшном суде будет человек судиться, посетил ли больного, одел ли ты, так сказать, человека без одежды, накормил ли ты голодного, посетил ли ты кого в темнице. Вот что, если ты это делаешь, значит, ты видишь в ближнем Христа. Вот, вот что важно. И вот это, к сожалению, замкнутость на себе, преувеличение своих проблем, придание им такого какого-то особого значения, что мы вот каждый в своей тарелке, в своей каше варится, вот, и не видит ничего вокруг себя, что каких-то особых подвигов-то и не надо, от нас Господь не требует, но этому улыбнулся, этому по плечу похлопал, там, пятому помог там что-то перенести, этому позвонил. Вот из таких вот маленьких кирпичиков и составляется внимание.
1: А дети учатся.
2: Да. Понимаете? Вот и дети у нас как маленькие башки в наших семьях. Вот. Им все служим. Вот. И себе. Себе, да. А все остальное, ну, как бы, мало кого волнует. Вот это, и, ну, это не касается каких-то только людей внешних и не церковных. Это в церкви сплошь и рядом, сплошь и рядом. Как мы с вами когда-то давно говорили, потребительское отношение и к церкви, и внутри церкви, и среди церковных людей, это, к сожалению, на это как-то, может, не обращается внимания, или мы себя оправдываем. Ну, а в основном мы думаем только о себе. Так, в этот храм я не поеду, тут неудобно парковаться, поеду в то, тут побыстрее, тут священник побыстрее служит, и так все. Вот тут раз-раз мы все как бы пытаемся все обустроить, все сделать вот так.
1: Но... Ну, вот это, наверное, тоже все-таки не люди, которые не очень давно в церкви. Хочется думать о том, что человек все-таки живет, ну, когда-то же он должен начать это, жить этой духовной жизнью. То есть это все равно какое-то, наверное, новоначальное так себя ведут. Хочется думать.
2: Я бы не сказал бы. И дело в том, что это незаметно. Это незаметно. Вот как-то мне, ну, я там веду беседы, и мне как-то говорят, аж вот я вот видела, люди что-то приносят в храм. Я говорю, так как раньше всегда так было. Ну вот мы с вами ведем сейчас передачу рядом с храмом, который никогда не закрывался, храм Иоанна
1: Кретича. И с вашим тоже храмом «Нечаянная радость», который вот в остановке.
2: Да.
1: Тоже рядышком совсем.
2: Я вот когда еще не был церковным человеком и как-то случайно здесь проходил, я увидел там в притворе панихидный стол. Я еще даже не знал. И это было советское время. Он ломился от приношений, которые советский человек, у которого зарплата была 100-150 рублей максимум, это было величайшее счастье. И то в храм ходили единицы, но все знали, что идешь поминать усопших, завтра мы будем поминать усопших, и великий день Радоница, радоваться о воскресшем Христе. И люди шли в церковь и знали, что необходимо проявлять какую-то заботу о Доме Божьем. А сейчас что мы видим? Этой традиции практически нет. Вот. Поэтому все идут только для того, чтобы что-то получить. Здесь меня должны пособоровать, здесь меня исповедовать, вот, священник должен меня причастить. Вот. Какой шум поднимался, когда начиналась вот эта пандемия и так далее. Да как мы, да так. А еще до этого шум поднимался, если вы, наверное, не помните, это было, конечно, немножко комично, когда в священном начале заявило о том, что, ну, объявило, вернее, о том, что нельзя ездить на Афон и причащаться в связи с тем, что там Константинопольская церковь поддержала этот раскол. И что вы думаете? Женщины писали с возмущением, а как мы теперь будем причащаться? То есть они даже не соображали, что на Афон женщин вообще никогда не пускают. Но возмущение, так сказать, шло. Понимаете? Да как же так? Да нас чего-то лишает. Так же и здесь. Нас чего-то лишает. Понимаете?
1: Вот отец Александр, вот опять же, как бы к своему вопросу, да, о любви к людям, что нужно переключиться со своих проблем, да, на жизнь другого человека и увидеть жизнь других людей. Это просто необходимо. И в этом, можно сказать, тоже все христианство, mm-hmm. правда? Вот я как-то в одной из программ задавала вам такой вопрос, даже не вопрос, а просто как свидетельство о том, что сегодня, вот особенно сегодня, люди очень многие живут на антидепрессантах. То есть mm-hmm. вот когда-то я читала книги, где я впервые узнала о том, что в Америке, где-то вот не у нас, в России, в таких странах, где, можно сказать, веры в Бога уже как бы нет, вот люди посещали психоаналитиков и вот принимали такие препараты. Вот что вы думаете вообще вот об этих антидепрессантах? Уж коли мы такой вопрос об одиночестве затронули людей.
2: Об антидепрессантах я стараюсь не думать.
1: Ну вот есть разные же способы победить вот это вот одиночество, депрессию. Люди же вот настолько погружаются в это состояние, что им очень трудно выйти из него. А если там с детьми проблемы, еще какие-то проблемы семейные, вот что вы думаете о вот таблетках, которые именно носят такой именно химический характер, которые пользы не приносят?
2: Ну, вот я даже не столько о таблетках думаю, сколько даже о людях, которые находятся в лоне церкви. И даже сейчас очень часто можно слышать такое, что я вот одинок, я вот нахожусь в депрессии и так далее. Как ты можешь быть одинок, если ты с воскресшим Христом, с Божьей Матерью, с сонмом святых, ангел-хранитель, ты тут такое количество...
1: Это действительно очень странно.
2: Да, как это может быть одиночество? Ты открываешь Священное Писание, ты уже в ином мире находишься, и тебя и пророки поддерживают, и цари, и мудрые и люди дают тебе наставления. Ну и самое главное, ты в лоне церкви, в теле Христовом. Поэтому вот это меня удивляет, что вот эта болезнь, она захватывает потихонечку и ряды, и церковные. Вот.
1: Но... вот даже трудно представить, да, мы с вами вот две передачи записывали, посвященную Дню Победы, да, что вот на каких-то таблетках наши солдаты или там россияне...
2: Или даже не те люди, которые воевали, а те, кто остались дома. То есть они должны были...
1: Да вообще про всех речь идет.
2: Тогда килограммами есть эти таблетки, чтобы там... Но это все от пустоты происходит, от пустоты внутренней. Вот таблетка тут, ну, я не думаю, что она поможет. Но здесь можно сказать, знаете, все-таки я об этом часто говорю, что, ну, это мое мнение, может быть, оно личное мнение, что атмосфера вся, она вся депрессивно-унылая. Вот. Вот если сейчас мы откроем какие-то передачи советского периода, гостелерадио там и так далее, то там даже и погоду, и какие-нибудь там новости, они не носили, так сказать, вот этого печати
1: никогда нам
2: мрак.
1: Не говорили, да, да, что будут какие-то грозы, да, страшные, да, дикие, что готовьтесь там.
2: Да,
1: вот,
2: что там происшествие, там происшествие, тут негодяй, а тут там еще больше негодяй, а вот там еще такое преступление. И, конечно же, все вот это вокруг нас, оно пропитано.
1: Аскетичность точно, да, такая была, да, вот внутренняя, да?
2: Да, я даже читал недавно интересное... ну, интересный рассказ о том, о дикторах гостелерадио, что там был такой уровень подготовки просто невероятный, что, ну, сейчас таких требований не, к диктору не проявляют. Но это можно и видеть, в принципе, на невооруженным взглядом. Но суть состоит в том, что вокруг нас мы живем в таком мире, в мире безбожном, в мире антихристианском, который настроен очень решительно в борьбе с воскресшим Христом, ну, хотя он проиграет, но, видимо, он этого не знает или безумствует, но, тем не менее, мы варимся в этом унылом вокруг нас состоянии, естественно, это на нас тоже этот фон передает. Поэтому здесь необходимо особенно проявлять бдительность, молиться, как, чтобы не впасть в напасть, как сказано в Священном Писании. Но, конечно, нести радость о воскресшем Христе людям, которые, в принципе, жаждут. Они могут не знать там догматических каких-то истин, но они радуются, приветствуя Христос воскресе. Всегда любой человек. И поздравляют. Вот. И поэтому здесь необходимо тоже проявлять внимание. Ну и то, о чем мы с вами вначале говорили, о том, что, ну, нельзя думать только о себе.
1: О любви, да, о любви к,
2: да,
1: людям.
2: Да, о том, что не надо ждать того момента, когда нам, нам наверняка это не придется делать, когда нам придется броситься на амбразуру, как это было с Александром Матросовым. Нет, такого случая, такие случаи единицы. А сотни или тысячи случаев в нашей жизни, когда необходимо проявить любовь к ближнему, который нас окружает. Но это, может, громкое слово, но оно, можно его, так сказать, для нас хотя бы, если мы проявим внимание к ближним, там, к любому человеку, который нас на нашем пути встретился. Вот это уже будет, а это же ведь тоже составляющая любви. Как мы вспоминали слова Спасителя о том, что он говорит: вы посетите больницу, вы накормите голодного, вот, оденьте нагого или в темницу. Вот, поэтому...
1: Вот у нас, отец Александр, сейчас выходит такой цикл, вот он называется «Мама». Вы тоже в нем поучаствовали. И я услышала от Валентина Михайловича Князева, он про очень просто сказал. Он сказал, что вот женщина в семье – это всегда кухня, это всегда обед, это пирожки или пироги, то есть это вот уют и дом. Вот как это важно, вот какая бы она ни была семья, да, но как это важно найти вот это время. Вот вы сейчас говорите, мы говорим с вами о любви к людям, к ближнему, к своему, как это увидеть. Вот даже если мы куда-то бежим кому-то помогать, а у нас, извините меня, в холодильнике пусто, и приходят домой домашние наши и не знают, что там поесть. То есть вот мне хочется обратить особое внимание на то, что женщина должна готовить в семье.
2: Да, то есть мы дошли, видимо, до такой уже до ручки, что нам надо женщинам объяснять,
1: у
2: что...
1: У меня даже споры такие нередко происходят, когда люди живут в очень крупных городах, а они уже вот не привыкли просто есть дома. Им нужно обязательно пойти в ресторан, им нужно в кафе, потому что там лучше, там вкуснее. То есть это вот уже как какие-то совершенно другие меняются приоритеты в семье.
2: Или сейчас очень уже стало заказать еду на дом. Зачем готовить? Давай закажем. А, еще надо заказать с одноразовой посудой, чтобы не мыть нам потом.
1: Ужасно просто это. Вот про одноразовую посуду я вот, конечно, так слышу. Слышу, но вот меня не отражало, может быть, всей проблематичности этой ситуации.
2: Да, и вот получается, что какая-то есть мечтательная добродетель, что когда-нибудь, если надо будет, я вот проявлю. А сейчас вот, ну что проявлять там? Не о чем проявлять. И поэтому надо заботиться о себе.
1: О самом себе, да, дорогом и любимом.
2: У меня был такой интересный случай. Вот, одна женщина периодически жаловалась. Я говорил о любви к мужу, вот, а она говорит, да что его любить там, он целыми днями сидит перед телевизорами там, с чипсами там или еще что. Но я в шутку говорил там, погладьте его по головке, сбейте ему по подушечку там, перешагните через его ноги без, так сказать, злобы. Но как-то пытался ее, чтобы она, с такого формата озвучивания о своем муже, ушла. И что же вы думаете, через какое-то время она мне пишет и говорит, вы знаете, муж сегодня мне сказал, ты, говорит, в церковь-то собираешься или нет? Давай я тебя отвезу. Я, так сказать, пытался где-то пошутить, и где-то была доля все-таки шутки в этой шутке, как говорится. Вот, что проявитель, почему, может, он себя так ведет? Потому что, может быть, к нему не проявляет там такого маленького внимания. Вот. А мужчине-то много-то и не надо. Вот. Поэтому в том числе и через готовку, через приборку там, и так далее. Но это обычные обязанности.
1: Как один батюшка даже сказал, Ибрабр присутствовал при этом разговоре. Он сказал: «Я люблю, когда дома чисто». А матушка так обиделась. «А что, у нас не чисто?» Но она очень просто так вот, как-то ее очень так задела. Она сделала для себя выводы. Вот как вы говорите, мужчине много не надо на самом деле.
2: Вот, и в преддверии, конечно, такого радостного дня, Радоницы, конечно же, здесь необходимо сказать, что вот церковь так дивным образом установила проявление любви к тем людям, которые перешли в вечность. Для меня, я не понимаю, как это могли дойти в каких-то там доминациях, которые называют себя христианскими, что, как до них могла дойти мысль, что не надо ни молиться, ни делать приношения за своих умерших людей, что этого не надо. Всегда в истории церкви было, можете в катакомбах почитать, что было написано нам на могилах. Ну, и это естественное проявление любви. Не может же быть так, как у атеистов, что человек умер, и все, на этом дело закончилось, памятник поставили, и все. Нет, человек находится в невидимом мире, в который мы скоро с вами тоже перешагнем. И церковь, как любящая мать, установила особенный день, да и она всегда молится ежедневно. Вот. Но сейчас была Светлая Седмица, мы прославляли особенно воскресшего Христа, делились этой радостью с другими людьми, сами наслаждались этой великой радостью, самым радостным праздником в церковном году. Ну и, конечно же, о своих собратьях, знаемых, незнаемых, мы все равно церковь молится. Поэтому здесь тоже
1: тем
2: проявление любви.
1: Тем более об усопших
2: воинов. Да, литью, которую мы совершали 8 мая с владыкой. Вот это тоже важно, что... Да это всегда было, даже атеисты это не смогли на этом поставить крест, как можно так выразиться. Все равно они придумали какой-то свой ритуал, потому что как-то надо же чтить. Ну, а здесь молитва — это живое общение. Это особенно и проскомидия, и особенно то, о чем мы с вами говорили, приношение в храм. Приношение — это милостыня. Не обязательно в храм, можно и другим людям помогать в память о тех или иных наших близких, родственниках или просто людей. Ведь церковь молится за знаемых и незнаемых, кого мы знаем по именам, кого не знаем. За всех церковь молится. Ну и мы с ними тоже делимся радостью о воскресшем Христе. Удивительно, когда на кладбище раздается эта великая радость, и это совершенно по-другому служится, ну, чем в обычные дни. Поэтому надо успевать жить, надо, как помните, был такой фильм «Спеши делать добро». Вот. Также и вот это добро, это общее такое слово. Но если бы мы даже эту себе задачу поставили, что необходимо делать добро, ну, просто через внимание, через какую-то маленькую заботу, через просто какие-то там уступки там или какую-то маленькую помощь, это уже будет проявление любви. Вот. Поэтому надо торопиться. А когда мы будем делать? В вечности мы уже не будем делать. В вечности мы будем просить, чтобы за нас молились. Вот. А если мы так относимся, ну, может, и потом и нам такое же отношение потом будет.
1: Вот. Отец Александр, спасибо большое. И самое главное, что хочется еще сказать, что только нужно переключаться с самих себя,
2: да,
1: на другого человека.
2: Вот, вот этот фокус, нужно, фокус, да, надо уметь переводить и чаще смотреть на других людей, а не так. Мы в себя мы должны быть погружены для молитвы, для общения с Богом. А остальное это мы должны видеть. И это внимание не препятствовало, допустим, преподобному Серафиму Саровскому или преподобному Сергию Радонежскому находиться внутри себя с Богом и в то же время служить ближним и проявлять любовь даже таким людям, которые, ну, как мы уже знаем из жития преподобного Серафима Саровского, что на него даже преступники напали. И то он любовь проявлял к ним. Вот так же и нам надо учиться творить малое.
1: И вот тогда мы почувствуем, что мы огромная, мощная, сильная страна.
2: Ну да, когда у нас будет вот такое составляющее, забота о ближнем.
1: Христос воскресе, отец Александр.
2: Воистину воскресе. С Радоницей вас всех поздравляю.
1: Да, спаси Господи, и до встречи в наших эфирах, отец Александр.
2: Спаси всех Господи.
1: Это были беседы о вечном, дорогие наши слушатели. Сегодня нашим гостем был протоиерей Александр Есенин, а батюшка является старшим священником архиерейского подворья храма Нечаянная Радость, город Екатеринбург.